Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Олон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, песни для детей, песни для Яффы и Аркони, на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдуты Ашния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит-Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн-Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Лезер Бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», которую в свое время исполняла Офра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, которая говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом.

и даже шоу под названием «Эрец тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Гудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хави Альберштейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. Сегодня пятница, 2 октября 2026 года, 20-й день месяца Тишрей. Кавба Тишрей, Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Сегодня должна начаться эвакуация израильских пассажиров, находящихся в аэропорту Дубая. Пока остается неясным, в каком объеме будет проходить эвакуация. Вчера вечером власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что в деле задействования израильских авиалиний есть определенные трудности. Вместе с тем, Израиль продолжал предпринимать усилия на данном направлении на протяжении всей минувшей ночи, чтобы организовать эвакуацию израильских граждан. Американская газета Wall Street Journal сообщила вчера вечером, что армия Соединенных Штатов направляет на Ближний Восток еще один, уже третий по счету, авианосец, на борту которого будут находиться не менее 10 тысяч военнослужащих. Источники в силовых структурах Соединенных Штатов указывают, что авианосец прибудет на Ближний Восток до конца следующего месяца. Как отмечается, президент Трамп заявил своим советникам, что он готовится к возобновлению бомбардировок иранских объектов после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехескель Корнберг. Вчера вечером поступила информация о том, что в Ормузском проливе был атакован нефтеналивной танкер. Это произошло возле побережья Омана. На танкере вспыхнул пожар. Интернет-сайт американского издания Axios сообщил, что армия Соединенных Штатов направила в прошлом месяце еще 2 батареи ракет «Патриот» для защиты энергетических объектов в Саудовской Аравии и в Катаре. Axios указал, что таким образом Вашингтон попытался успокоить руководство в Эр-Рияде и в Дохе и заверил их в том, что защитит их нефтяные и газовые объекты, в том случае, если администрация президента Дональда Трампа решит возобновить военные действия против Тегерана. Минувшей ночью президент Трамп заявил, что он намеревается принять решение, в соответствии с которым либо Иран подпишет соглашение, либо режим аятолл прекратит свое существование. Информационно-новостное агентство Bloomberg сообщило вчера вечером, что руководство Ирана выразило готовность позволить инспекторам МАГАТЭ посетить свои ядерные объекты в обмен на облегчение режима санкций против Исламской Республики. Во время военных действий эти объекты подвергались атакам. Согласно информации, представленной агентством Bloomberg, министр иностранных дел Аббас Аракчи намекнул на такую возможность в ходе беседы с дипломатами из Европы и стран Ближнего Востока в кулуарах недавней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. К другим темам. Председатель партии Балад Сами Абу Шхаде не будет баллотироваться в Кнессет на предстоящих выборах. Руководство партии решило откликнуться на призыв председателя Верховного суда Ицхака Амита, согласно которому Абу Шхаде снимает свою кандидатуру. Корреспондент Кандикла Аарон передает, что таким образом в партии Балад решили предотвратить появление прецедентного решения суда и появление резкой критики в адрес этой партии. При этом в заявлении, опубликованном Баладом, подчеркивается, что решение партии продиктовано ответственным подходом, и оно было согласовано с Сами Абу Шхаде. Он продолжит руководить партией, которая по-прежнему будет придерживаться своих ценностей и принципов. И о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29, и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 8 агурот. Курс евро 3 шекеля 48,3 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:43, Тель-Авив 18:04, Хайфа 17:53, Бершева и Эйлат 18:04. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехах самеах. Миру шалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, вехах самех, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Габриэль Коэн. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, как мы и всегда это делаем по пятницам, расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние несколько дней иностранные СМИ на английском и на французском языке. Инцидент с насилием, как поначалу о нем говорилось, между пилотами, потом выяснилось, что это был теракт, в небе над Саудовской Аравией в самолете компании «Fly Dubai». Это, конечно, главная тема, которая в течение последних двух дней и сегодня в том числе, сегодня утром фигурирует, ну, практически во всех мировых СМИ, ведущих мировых СМИ, по крайней мере. И многие из них пишут, что именно благодаря мужеству израильских пассажиров и мужеству индийского пилота, капитана, кстати, капитана корабля, удалось предотвратить страшную трагедию. Мы к этой теме вернемся и подробно о ней поговорим. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе тоже последняя, это тема последних часов, если вообще не минут. Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами, война Саудовской Аравии с йеменскими повстанцами-хуситами, предвыборная ситуация в Израиле, сообщение в иностранной прессе о предупреждениях, о готовящейся атаке 7 октября, визит Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. Вот это основные темы зарубежных изданий на этой неделе. И мы очень подробно будем обо всем об этом говорить в первой части программы, ну а во второй затронем и многие-многие другие темы. Но сперва вкратце по хронологии. Итак, еще в прошлую пятницу основными темами ведущих мировых СМИ стало выступление Бениамина Нетаньяху на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и встреча Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, в ходе которой обсуждался целый комплекс мировых проблем. Тоже встреча происходила в Соединенных Штатах. Французские газеты «Le Figaro» и «Le Monde» написали в пятницу о прибытии во Францию с визитом папы римского Льва XIV, Леона XIV. Его принимали помпезно, и об этом, собственно, писали на протяжении нескольких дней, ну, практически все французские, ведущие французские газеты и журналы. В субботу британская газета «Гардиан» сообщила об очередном обмене ракетными ударами между Россией и Украиной. В воскресенье американский телеканал NBC опубликовал кадры, на которых были видны серьезные последствия наводнения в штате Нью-Джерси. В воскресенье издание «Атлантика» газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовали материалы, в которых говорилось, что Бениамин Нетаньяху в канун 7 октября получал предупреждения о готовящейся атаке. И эти предупреждения поступали не только от Объединенных Арабских Эмиратов, но и от Египта. В понедельник британское агентство Рейтер, канал NBC и другие источники написали, что возле базы ВВС Соединенных Штатов в Великобритании были задержаны несколько человек, говоря еще более точно, 5 человек, по подозрению в намерении совершить диверсию, возможно, по заданию иранских спецслужб. Во вторник британская служба BBC указала, что задержанные по подозрению в подготовке теракта возле военной базы были выпущены на ограничительных условиях. Во вторник французский канал France 24, Франция 24, представил слова молодого лидера правых сил Жордана Бардела, который отверг обвинения в антисемитизме. В среду американский телеканал NBC опубликовал репортаж, в котором говорилось, что примерно сотня еврейских поселенцев пыталась не допустить возвращения палестинской семьи Тубаси в дом в деревне Джалуд в округе Бениамин. И в среду канал CNN на первом месте, одним из первых, опубликовал сообщение об «A violent incident» – насильственном инциденте в самолете в небе над Саудовской Аравией. В самолете были около более сотни израильтян, всего около 180 человек. В ночь на четверг инцидент в самолете стал главной темой не только CNN, но и французской газеты «Фигаро», канала BBC и многих-многих других СМИ. В четверг о происшествии в этом самолете написали британская «Гардиан», американский канал NBC и другие. В ночь на сегодня – многие американские СМИ обсуждали историю, связанную с тем, что убийца Криста Пайк выжила после двух смертельных инъекций. Она была приговорена к смерти вот путем таких инъекций судом штата Теннесси за убийство 19-летней девушки. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, это самая последняя информация, многие мировые СМИ написали о том, о росте напряженности на Ближнем Востоке, в частности, в Ормузском проливе после ракетной атаки на нефтеналивной танкер возле побережья Омана. Эта новость оказалась уже и в нашей сводке тоже. Ну, а теперь переходим к подробностям. Итак, начинаем с той экстренной темы, какая стала главной в эти два последних дня в большинстве мировых СМИ, как на английском, так и на французском языке. Речь идет о попытке совершения страшного теракта в самолете компании Fly Dubai в небе над Саудовской Аравией. Собственно, о попытке привести к крушению. К крушению самолета, что повлекло бы за собой гибель почти 180 человек на его борту, большинство из которых были израильтяне. Самолет как раз и выполнял рейс из Дубая в аэропорт Лода. Американский телеканал NBC на своем сайте разместил весьма красноречивый репортаж, видеорепортаж, и он демонстрирует борьбу индийского пилота, капитана экипажа, с другим пилотом, террористом, гражданином Омана, исламистом, который тяжело ранил ножом капитана самолета. Вот на видеокадрах, заснятых на мобильные телефоны, израильские пассажиры бросаются на помощь индийскому пилоту и в последнее мгновение предотвращают падение авиалайнера, который все же получил повреждения. NBC указывает, что именно благодаря мужеству израильских пассажиров и мужеству индийского летчика несчастье было предотвращено. Террорист из Омана в конце концов был схвачен и допрошен саудовскими властями, а затем переправлен в Объединенные Арабские Эмираты. В интервью каналу Fox News Бениамин Нетаньяху заявил, что у него не вызывает сомнения то, что речь идет о теракте, который пытался совершить исламский экстремист. «Пока остается не до конца ясным», — пишут очень многие СМИ, — «действовал ли террорист в одиночку, либо за ним стояли некие группировки, а может и спецслужбы. Расследование продолжается». NBC поместил также фотографии индийского летчика Смита Мачхара, который вступил в борьбу с террористом. Ну а теперь переходим к другим важнейшим темам в иностранной прессе. На сайте американской газеты Wall Street Journal появился репортаж, в котором говорилось, что Egypt warned Netanyahu of impending attack on Israel before October 7, что Египет, его власти и разведка предупреждали Нетаньяху о готовящейся атаке на Израиль незадолго до 7 октября. Более того, авторы статьи на сайте Wall Street Journal подчеркивают, что Israeli leader ignored signs of Hamas battle plans, что израильский лидер проигнорировал предупреждения о планах Хамаса напасть на еврейское государство. Американские журналисты утверждают, что премьер-министра предупреждал не кто-нибудь, а сам начальник египетской разведки Аббас Камаль. Впрочем, справедливости ради, следует отметить, что в канцелярии Бениамина Нетаньяху категорически отвергли информацию, представленную не только американской газетой Wall Street Journal, но и схожую информацию газеты New York Times и журнала Atlantic, указав, что ничего подобного не было и никаких предупреждений от арабских стран в канун бойни 7 октября главе правительства не поступало. А вот другое американское издание, агентство Associated Press, сообщило на этой неделе о кратком визите Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. Причем, как подчеркивает Associated Press, цель визита Нетаньяху в Эмираты состояла в том, чтобы уговорить лидера этой страны Бен Заеда выступить с официальным опровержением касательно того, что он как будто бы тоже предупреждал израильского премьер-министра о готовящейся атаке 7 октября. Но и тут канцелярия Нетаньяху отвергла сообщение агентства Associated Press, указав, что премьер-министр был приглашен в Эмираты для обсуждения путей укрепления взаимных связей между двумя странами. В ночь со вторника на среду телеканал CNN указал, что бывший глава Шабака Ронан Бар намеревается подать против Бенямина Нетаньяху судебный иск за клевету. Ранее премьер сказал, что глава Шабака знал о надвигающейся угрозе, но не проинформировал Нетаньяху. Еще в нашем прошлом обзоре иностранной прессы мы немало говорили о сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке по материалам зарубежных СМИ. Мы говорили, что львиную долю внимания ведущие мировые СМИ уделили обсуждению на Генассамблее ООН положения на Ближнем Востоке, осуждению Израиля генсеком ООН Антонио Гутерешем, президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, сирийским лидером Ахмадом Аш-Шарой. Мы говорили о том, что наиболее известные, читаемые мировые издания немало писали о выступлении на сессии главы правительства Биньямина Нетаньяху, и что целый ряд делегаций покинул зал заседаний во время речи израильского премьера, вернее, даже перед ее началом. Но не менее важной и значимой темой стала и встреча президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином. Причем уже не в Нью-Йорке, в кулуарах Генассамблеи ООН, а в Вашингтоне, в Белом доме, где Си Цзиньпину был оказан поистине роскошный, помпезный прием. На интернет-сайте американского телеканала CNN появился подробный репортаж на эту тему корреспондента CNN на, так сказать, китайском направлении Джона Лью. В самом начале материала крупным планом фотография Си Цзиньпина. Джон Лью, в частности, пишет, что сами переговоры двух лидеров проходили в торжественной обстановке, в торжественной атмосфере. Трамп и Си praise on each other не скупились на комплименты в адрес друг друга. И вместе с тем журналист и обозреватель CNN отмечает, что разногласия между двумя ведущими мировыми державами по целому ряду ключевых аспектов, увы, сохраняются. В основном это экономика, торговля. Вернее, если более конкретно, торговые пошлины. Это все, что связано со стремительным развитием искусственного интеллекта. Хотя здесь как раз возможны точки соприкосновения и даже сотрудничества, указывает комментатор и аналитик CNN, ссылаясь на мнение авторитетных экспертов в этой области. Кроме того, немало внимания было уделено и попыткам сблизить позиции сторон по поводу Ирана, иранской войны. Ведь известно, что Пекин – один из главных торговых партнеров Тегерана во всем мире. Но главное – это, конечно, остров Тайвань и все, что с ним связано. В особенности – недовольство Китая поставками Тайваню американского оружия. И вот эта проблема пока, на данную минуту, далека от разрешения, подчеркивает автор публикации на сайте CNN. На сайте американской газеты Wall Street Journal был опубликован редакционный материал, в котором говорилось, что руководство Ирана выступило с предложением в течение 7 дней открыть Ормузский пролив в обмен на окончание всех военных действий. При этом газета Wall Street Journal написала, что президент Дональд Трамп had rejected the deal, отверг этот план, это предложение. Wall Street Journal отметила, что Трамп заявил, что он не верит больше режиму аятолл и пригрозил возобновлением атак на объекты Тегерана. Но вот британская служба BBC напечатала статью своих корреспондентов на Ближнем Востоке Ярослава Лукиева и Криса Грэма. И в ней говорится, что в последнее время резко возросло increased pressure on Trump to find a way to ending the conflict. Резко возросло давление на Трампа. Его побуждают или даже вынуждают найти пути выхода из войны, пути завершения конфликта. Это особенно важно, пишут журналисты BBC, в преддверии приближающихся промежуточных выборов в американский Конгресс. Ведь если победу на выборах в Сенат и в Палату представителей одержат демократы, то республиканской партии во главе с Трампом будет более чем затруднительно проводить свою политику, в том числе и внешнюю. Кроме того, авторы репортажа на сайте британской службы BBC указывают, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил журналистам в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что решение именно мирное решение конфликта можно найти за несколько дней, за какие-то считанные дни. По его словам, подчеркивают Ярослав Лукив и Крис Грэм, по его словам, мяч сейчас на американском поле. И если администрация Белого дома проявит, наконец, добрую волю, война будет окончена, а судоходство возобновится в полном объеме. Более того, авторы материала на сайте BBC указывают, что президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что Исламская Республика позволит инспекторам МАГАТЭ беспрепятственно посетить ее ядерные объекты. И вообще, мы, иранцы, не заинтересованы в ядерном оружии. Мы заинтересованы только и исключительно в соблюдении законных прав нашего народа на обладание атомной энергией в мирных целях, заверил журналистов Пезешкиян. Впрочем, как в Иерусалиме, так и в Вашингтоне, да, по всей видимости, в Эр-Рияде, не слишком-то доверяют словам иранского лидера, высказывают предположения английские журналисты. В самом начале статьи крупным планом фотография министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Ну а сегодня утром, в пятницу, самые последние данные, многие американские СМИ написали, что армия Соединенных Штатов перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток, включая авианосец и системы «Патриот». А Дональд Трамп пригрозил возобновлением бомбардировок Ирана после проведения промежуточных выборов в Конгресс. Не так давно на сайте французского информационного агентства France Presse в рубрике «Proche-Orient» – «Ближний Восток» появился репортаж, в котором подробно рассказывалось о действиях, какие режим аятолл предпринимает против своих арабских суннитских соседей. На протяжении уже даже не недель, а нескольких месяцев подряд Иран «Ади авуар визе де баз американ». Иран наносил удары по американским военным базам, в том числе в Кувейте и в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом, отмечают корреспонденты и обозреватели France Presse, иранская армия «Афрапе у моян де миссиль и тут дрон» применяла как ракеты, так и дроны, обстреливая системы коммуникаций, казармы, склады с оружием и самые разные другие объекты. Причем, что важно, подчеркивают французские журналисты, удары в действительности наносились не только по американским целям. На самом деле, Исламская Республика атаковала и объекты, по крайней мере, непосредственно, вовсе не относящиеся к Соединенным Штатам и вообще к войне. Били по всему тому, что под руку попадется, включая, например, аэропорты, дороги, торговые центры. И вот тут авторы статьи на сайте France Press обращают внимание читателей на то, что, по всей видимости, в Тегеране уже давно пришли к выводу, что отношения шиитского Ирана с его суннитскими арабскими соседями и так хуже некуда, а потому и терять-то в сущности нечего, зато запугать можно. Причем не просто запугать, а побудить арабские и суннитские страны региона, которым, как известно, администрация Трампа очень даже прислушивается. Так вот, побудить их оказать давление на Вашингтон, чтобы он снял морскую блокаду с Исламской Республики и вообще убрал из региона свои войска, в том числе и военные базы, которые, кстати, по большей части как раз и расположены в Эмиратах, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и других государствах Ближнего Востока. Более того, аналитики и эксперты France Press, как, между прочим, многие обозреватели других изданий, полагают, что одна из важнейших целей режима аятолл в том, чтобы показать, наглядно продемонстрировать арабским суннитским государствам, что американские базы на их территориях – это не их защита, а с точностью до наоборот – реальная угроза для их безопасности. А в среду главной темой французской газеты «La Libération» стал вывод интернациональных воинских контингентов из Ирака. По мере приближения парламентских выборов в Израиле эта тема все чаще и чаще появляется в мировых СМИ. На сайте правоконсервативной британской газеты Daily Telegraph или просто Telegraph появился репортаж корреспондента этой газеты в Иерусалиме Генри Боткина, в котором он анализирует складывающуюся в Израиле предвыборную ситуацию. «Центральная избирательная комиссия, — пишет корреспондент Daily Telegraph, — bans Arab parties from election, отстранила арабские партии от участия в выборах. Но выше суд справедливости Багац имеет тут последнее слово, указывает Генри Боткин. Кроме того, английский журналист отмечает, что Бениамин Нетаньяху пытается сделать все, чтобы предотвратить forming coalition to replace him, формирование коалиции, которая сможет его заменить. При этом автор публикации на сайте Daily Telegraph обращает внимание читателей на то, что опросы общественного мнения в Израиле указывают на равенство или почти равенство между двумя противостоящими друг другу политическими блоками. Кстати, лидеры блока перемен, собравшиеся на исходе субботы в доме Яира Лапида, пришли к договоренностям, в частности, по поводу того, что отныне они будут воздерживаться от взаимных нападок друг на друга. По крайней мере, в предвыборный период. Кроме того, подчеркивает корреспондент Daily Telegraph, они решили пока, в настоящий момент, не выдвигать единого кандидата на пост премьер-министра. Это будет сделано только после выборов. Генри Боткин полагает, что, в принципе, возможны самые разные варианты. Ну, например, такой, при котором, раз ни один из блоков не сумеет сформировать правящую коалицию, Израилю придется вновь пойти на внеочередные парламентские выборы. Однако, не исключено, считает аналитик и эксперт газеты Daily Telegraph, что неким неведомым пока образом коалиция все же будет создана, возможно, совершенно неожиданным образом. Ну, например, путем соглашения между Айзенкотом и Нетаньяху. Или еще каким-то другим способом, который пока никому и в голову не приходит. На фотоиллюстрации синие шапки с козырьками и с лозунгом «I vote Bibi» – «Я голосую за Bibi». А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки, песню в честь праздника Суккот.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировой прессе. Их тоже было очень-очень много. Недавно на интернет-сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж, посвященный весьма острым проблемам безопасности в Европе и, в частности, в Германии. Его автор, Кристофер Скьюдедзе, пишет, что в то время как «As threats from Moscow rises and support from Washington dwindles», в то время как угрозы со стороны Москвы возрастают, а поддержка из Вашингтона ослабевает, в Берлине все больше начинают осознавать, ясно осознавать, что пора бы уже и самим немцам позаботиться о собственной безопасности. До последнего времени, указывает журналист «Нью-Йорк Таймс», до сравнительно еще недавнего времени, в Европе, в том числе и в Германии, все же как-то рассчитывали на то, что под американским военным зонтиком европейцы в целом, в общем-то, могут спать спокойно. Ну, или хотя бы более или менее спокойно. Но нападение России на Украину все поменяло. Вот уже более 4 лет подряд вопрос о безопасности, лучше будет сказать так, многочисленные вопросы и, главное, проблемы в сфере безопасности не дают европейцам покоя, в том числе и немцам. А это означает, что Германии, равно как и всей Европе в целом, надо неким экстренным образом усилить, интенсифицировать собственное производство оружия. Чтобы если случится что-то из ряда вон выходящее, как это произошло в феврале 22 года, европейцы могли бы противопоставить что-то, хоть что-то агрессии. Причем речь идет о любой агрессии. Ведь, как выясняется, в современном мире возможно все, абсолютно все, в том числе и самый неожиданный или даже невероятный сценарий развития событий. Вот почему в Германии, подчеркивает корреспондент и обозреватель «Нью-Йорк Таймс», в Германии усердно заняты разработками по собственному производству оружия. Да, на этом пути немало бюрократических препон, отмечает Кристофер Скьюэдзе. И тем не менее, учитывая все же весьма поступательное развитие германской экономики, можно предположить, что Германия, скорее всего, найдет пути разрешения этой проблемы, равно как и большинство других стран Европы. На фотоиллюстрации оператор, управляющий военным дроном. Кстати, по поводу российского нападения на Украину. В понедельник агентство Associated Press написало об очередной массированной российской атаке дронами и ракетами на самые разные, в том числе и гражданские объекты Украины. Довольно любопытный репортаж о происходящем в Китае появился не так давно на интернет-сайте американского агентства Associated Press. Это был редакционный репортаж, напечатанный на одной из первых полос в рубрике «События в Азии», на Дальнем Востоке. Его авторы пишут, что некоторое время назад в КНР был задержан бывший глава китайского или всекитайского банка развития Юанг Емин. Он подозревается в мошеннических махинациях, в коррупции и в чинении препятствий ходу следствия. Корреспонденты Associated Press рассказывают читателям, что Уянг стал известным деятелем Коммунистической партии Китая, в которую он вступил еще в 1986 году, то есть довольно давно. В смысле, давно он считается одной из центральных фигур в Компартии, в частности, в экономике Пекина в целом. В общем-то, его работа, если вкратце, указывают журналисты Associated Press, состояла в том, чтобы support China's economic development in key industries, чтобы поддерживать развитие китайской экономики именно в ключевых сферах, на ключевых направлениях. И вдруг, неожиданно, арест, допросы, следствие, подозрения в коррупции. Что же произошло? Задаются вопросом американские журналисты. Впрочем, прямого ответа на него они дать не могут. А вот некоторые догадки, предположения высказывают. Дело в том, отмечают авторы статьи в Associated Press, что в течение последних нескольких месяцев китайский лидер Си Цзиньпин начал целую
широкомасштабную кампанию, или, вернее, даже будет сказать, самую настоящую охоту на наиболее высокопоставленных чиновников в Поднебесной. И даже не только чиновников, но и генералов. Поговаривают, указывают корреспонденты и обозреватели американского издания, что Си Цзиньпинь просто панически, маниакально боится бунта, заговора с целью его свержения. Заговора, который, как, видимо, он считает, зреет среди самых крупных, самых известных китайских чиновников и генералов. Вот отсюда, возможно, пока еще только возможно, и аресты различных деятелей КНР, полагают американские журналисты. Впрочем, оправданы или не слишком оправданы опасения китайского лидера со стороны понять довольно трудно, считают они. На фотографии флаги КНР и Китайского банка развития. Некоторое время назад, переходим теперь к другим темам в зарубежной прессе, некоторое время назад на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появился репортаж корреспондентки этой газеты по имени Лорелин Савуаги. И он называется так. «Le Sénégal, la nouvelle plaque tournante de la cocaïne sur son sommet en Europe». Сенегал стал новым крупнейшим перевалочным пунктом в деле поставок наркотиков, потребляемых в Европе. Корреспондентка газеты «Le Monde» отмечает, что наиболее пострадавшей страной в этом смысле можно смело назвать Францию. Ибо как раз у нее с Сенегалом, как с бывшей французской африканской колонией, нечто вроде, если так можно выразиться, особых отношений. Во всяком случае, сенегальцам, включая не только добропорядочных граждан, туристов, бизнесменов, но, увы, и торговцев наркотиками, легче въехать именно во Францию, чем в другие страны Европы. А вообще, пишет Лорелин Савуаги, вообще львиная доля наркотиков поступает, как известно, из Латинской Америки. Но в последнее время, указывает она, из южноамериканских стран наркотики в основном прибывают в Африку, особенно в Западную Африку, а уже оттуда в Европу, в том числе и во Францию. Пожалуй, даже преимущественно во Францию. Безусловно, подчеркивает корреспондентка газеты «Le Monde», безусловно, французское спецподразделение полиции в борьбе с распространением наркотиков не сидит сложа руки. В борьбе с этим опаснейшим явлением, отмечает Лорелин Савуаги, полицейские используют буквально все имеющиеся в их распоряжении средства. Тут и самые современные высокие технологии, и одновременно с этим совершенно традиционные технологии. Ну, для примера, такое опробованное с годами средство, как специально обученные, специально натренированные собаки. Кстати, именно они, вот эти старые добрые средства, порой оказываются наиболее эффективными, приводит французская журналистка мнение сотрудников спецслужб. Однако и наркокартели, наркоторговцы тоже, к сожалению, не сидят сложа руки. И они тоже придумывают все новые и новые способы доставки смертоносного груза в Европу, пишет корреспондентка газеты «Le Monde». Ее статья снабжена не фотоиллюстрацией, а рисунком, на котором один человек передает другому некий пакет, в котором, надо полагать, или кокаин, ну, или нечто подобное. Далее. Климатические изменения на планете, глобальное потепление, вызванные этим природные катаклизмы, все эти темы уже не первый день, не первую неделю и даже не первый месяц не сходят с центральных полос мировых СМИ. В особенности ведущих, наиболее читаемых и популярных мировых СМИ. И вот недавно на сайте, выходящей в Бельгии на французском языке газеты «Le Soir», появился репортаж корреспондента этой газеты Мишеля Мюльнера, который называется так. «Changement climatique, pourquoi nous sommes mal préparés?» «Климатические изменения. Почему мы так плохо к ним подготовлены?» А ведь изменения... Климатические изменения
констатирует журналист газеты «Le Soir», становится, причем все больше и больше, становится причиной самых настоящих природных не только катаклизмов, но уже и настоящих катастроф. «Достаточно вспомнить, — указывает он, — нынешнюю чудовищную, аномальную жару в Европе этим летом. Она, эта небывалая жара, не обошла стороной и Бельгию». Кстати, на фотоиллюстрации площадь в Брюсселе. Люди пытаются под зонтами укрыться, но не от дождя, а от палящего, нещадно палящего солнца. Впрочем, дожди, причем сильнейшие проливные дожди, и зачастую вызванные ими мощные наводнения, это тоже часть общей картины, которая наблюдается в последнее время не только в Европе, а чуть ли не по всему миру, подчеркивает Мишель Мюльнер. Он напоминает не только про ливни и наводнения, но и про чудовищные по своей силе лесные пожары, что были во Франции, в Испании, в Канаде. В Бельгии, пишет корреспондент газеты «Le Soir», в Бельгии, как и в ряде других стран Европы, борьба за защиту, за сохранение окружающей среды в немалой степени зависит от той политики в этой сфере, какую проводит руководство страны. В данном, так сказать, бельгийском случае руководство Брюсселя. «Le plan existe, mais il tarde, reste vague et manque de mise en œuvre». Планы есть, но они, их реализация запаздывает. Кроме того, они зачастую остаются неясными, невнятными и трудновыполнимыми, полагает корреспондент франкоязычной бельгийской газеты «Le Soir» Мишель де Мюльнер. И уже в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь в нескольких словах, буквально в нескольких словах, вспомним все же основные темы уходящей недели в иностранной прессе. Это в первую очередь напряженная ситуация в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Война, настоящая война Саудовской Аравии с йеменскими повстанцами-хуситами. Война России с Украиной, предвыборная ситуация в Израиле. Сообщение в газете Wall Street Journal, агентство Associated Press, журнал «Атлантик» о предупреждениях в канун атаки 7 октября. Визит Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. Вот то, о чем писали на уходящей неделе зарубежные газеты и журналы. Ну и, конечно же, тема последних двух дней – это инцидент в самолете, попытка теракта в небе, в самолете над Саудовской Аравией.

мог быть террорист-одиночка, а мог быть террорист, который выполняет чьи-либо задания, скажем, неких спецслужб или даже или неких террористических группировок. Расследование продолжается. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Габриэль Коэн, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом. Бехах самех.

0: Праздничные скидки в Канкун. Гусиные ножки замороженные, 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная, 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра лардж замороженные, 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Времена. Их песни помогают Не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Объединенных Арабских Эмиратах выражают недовольство тем фактом, что в Израиле публично объявили о попытке совершения теракта в самолете компании Fly Dubai. Осведомленный источник в Эмиратах заявил в беседе с корреспондентом Кан Рой Кейсом, что в Абу-Даби недовольны тем, что израильтяне поспешили публично представить некие выводы еще до завершения расследования. Вчера вечером власти Саудовской Аравии передали Эмиратам пилота из Омана, который напал с ножом на капитана экипажа, гражданина Индии, что едва не привело к крушению авиалайнера. Пострадавший индийский летчик также был направлен в Эмираты. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что первоначальное расследование указывает на то, что пилот из Омана, совершивший попытку теракта в самолете компании Fly Dubai, находился в процессе религиозной радикализации и соблюдал основополагающие нормы ислама. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что Израиль настаивал на том, чтобы следователи нашей страны были допущены на допросы, но в этом Израилю было отказано. Вместе с тем, высокопоставленный источник в наших силовых структурах указывает, что результаты расследования будут представлены соответствующим структурам еврейского государства. Как мы передавали, американская газета Wall Street Journal сообщила вчера вечером, что армия Соединенных Штатов направляет на Ближний Восток еще один, уже третий по счету, авианосец, на борту которого будут находиться не менее 10 тысяч военнослужащих. Источники в силовых структурах Соединенных Штатов указывают, что авианосец прибудет на Ближний Восток до конца следующего месяца. Как отмечается, президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что он готовится к возобновлению бомбардировок иранских объектов после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Вчера вечером поступила информация о том, что в Ормузском проливе был атакован нефтеналивной танкер. Это произошло возле побережья Омана. На танкере вспыхнул пожар. Интернет-сайт американского издания Axios сообщил, что армия Соединенных Штатов направила в прошлом месяце еще две батареи ракет «Патриот» для защиты энергетических объектов в Саудовской Аравии и в Катаре. Axios указал, что таким образом Вашингтон попытался успокоить руководство в Эр-Рияде и в Дохе и заверил их в том, что защитит их нефтяные и газовые объекты. В том случае, если администрация президента Дональда Трампа решит возобновить военные действия против Тегерана. Минувшей ночью президент Трамп заявил, что он намеревается принять решение, в соответствии с которым либо Иран подписывает соглашение, либо режим аятолл прекратит свое существование. К другим темам. Председатель партии Балад Сами Абу-Шхаде не будет баллотироваться в Кнессет на предстоящих выборах. Руководство партии решило откликнуться на призыв председателя Верховного суда Ицхака Амита, согласно которому Абу-Шхаде снимает свою кандидатуру. Корреспондент Кандикла Аарон передает, что таким образом в партии Балад решили предотвратить появление прецедентного решения суда и появление резкой критики в адрес этой партии. При этом в заявлении, опубликованном Баладом, подчеркивается, что решение партии продиктовано ответственным подходом, и оно было согласовано с Сами Абу-Шхаде. Он продолжит руководить партией, которая по-прежнему будет придерживаться своих ценностей и принципов. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29, и в Эйлате сегодня днем ожидается 31 градус. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 8 агурот. Курс евро 3 шекеля 48,3 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:43, Тель-Авив 18:04, Хайфа 18:53, Бершева и Эйлат 18:04. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: С праздником Суккот. Хаг самеах. Кан Река. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом, вы молодим и симха. В эфире программа «Своими словами». Спасибо, что вы с нами на Канрека. Сегодня пятница. И, как обычно, мы подводим итоги недели. Накануне состоялось заседание Верховного суда, обсуждавшее апелляции против дисквалификации некоторых депутатов и предвыборных списков. Глава Верховного суда Ицхак Амид предложил председателю Балат Сами Абу Шхаде отказаться от участия в выборах. Как мы слышали в выпуске новостей, Абу Шхаде принял это предложение. В судейской коллегии есть разные мнения, но большинство за вашу дисквалификацию, поэтому мы рекомендуем вам взвесить возможность отказаться от участия в выборах, что сделает излишним оглашение развернутого вердикта, сказал Ицхак Амид, конец цитаты. Я бесконечно далек от того, чтобы подозревать уважаемого судью Амита в лени. Почему же в таком случае он попытался не писать вердикт и тем самым наделить Абу Шхаде привилегиями, которых до этого не получал никто? Может быть, потому что в судейской коллегии были разногласия, и глава Верховного суда Ицхак Амид не хотел, чтобы общественность знала, кто выступал за то, чтобы Абу Шхаде мог баллотироваться в Кнессет. Может быть, было желание вообще избежать прецедентного суда. Вердикт Верховного суда всегда прецедент, и в этом не был никто заинтересован. Сами Абу Шхаде принял это предложение. Его в Кнессете не будет, не будет и вердикта суда, а пострадавший в данном случае стало право общества знать. Это только моя точка зрения. Своими словами мы подводим итоги недели. Разумеется, будем говорить о том, что происходило накануне в зале Верховного суда. Однако поговорим и о другом. Поговорим о предупреждении, которое сделал на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяу по поводу возможного нападения на Израиль в предвыборный период. Поговорим о том, какие предостережения получал или не получал глава правительства перед 7 октября. Поговорим и о Хизбалле, 2 года без Насраллы. И, разумеется, вернемся к драме на борту рейса 1073 компании Fly Dubai. Поговорим мы о выборах, о беспорядках в Самарии и о многом-многом другом в ближайшие 2 часа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный пятничный вопрос, обычный вопрос, который мы всегда вам задаем по пятницам. Какое событие уходящей недели, с вашей точки зрения, было наиболее важным во внутренней или внешней политике? Может быть, какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания, может быть, событие, которому стоило уделить больше внимания, чем мы это делаем в наших эфирах. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, пишите, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте с нами, все в порядке, все приветствуется. Единственная просьба, делайте все это вежливо. А сейчас 8 часов и 8 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, много газет. Сегодня с заголовками мы познакомимся очень коротко. Газета «Исраэль Айом», начнем с нее. Прошло 3 года. «Черная суббота» 3 года тому назад. Это заголовок газеты «Исраэль Айом». 3 года тому назад, в 2023 году, также праздник Симхат Тура выпадал на субботу. В религиозных кибуцах, прилегающих к границе с Газой, находят место радости вместе с памятью о том, что было. Удая Бушери об этом на 14-й странице издания. Мы вернулись к людям, с которыми мы общались с самого начала войны. Журналисты газеты «Исраэль Айом», приложение «Шиши», «Шаббат». Генерал-майор Амир Коэн, который был ранен 5-го, генерал-майор полиции Амир Коэн, который был ранен 7 октября, говорит Талер Ильякир об этом в приложении «Исраэль Шавуа». И здесь же интервью с Гади Айзенкотом, главой партии Яшар. Если, не дай бог, Нетаньяу победит на выборах, он похоронит правду, утверждает глава партии Яшар. В интервью газете «Исраэль Айом» Гади Айзенкот поясняет: «Я не соглашусь на паритетное правительство. После 7 октября Нетаньяу должен уйти. Он обязуется, у меня не будут, в моем списке не будут копии Идит Сильман и Амихая Шикли. Обещает решить проблему анархии в Иудее и Самарии. И сообщает, как именно он решит проблему Ираном». Эли Зильберберг, интервью с Гади Азенкотом с 4 по 6 страницу газеты «Исраэль Айом». Газета «Маариф», главные заголовки: «Двое из трех израильтян верят в то, что 7 октября может случиться вновь». 67% израильтян верят в возможность повтора 7 октября. Прошло 3 года с «Черной субботы», и граждане Израиля по-прежнему обеспокоены. 43% обеспокоены в существенной степени, а 24% очень обеспокоены возможностью повторного подобного сценария еще раз. Ну и если мы уже говорим об опросе, то здесь в газете «Маариф» еженедельный опрос, как и каждую неделю. Если бы выборы состоялись сегодня, 53 мандата набрал бы блок оппозиции, 51 мандат набрал бы блок коалиции. 4 мандата набирает партия «Милуим неким Калькалит», которую «Маариф», и, собственно говоря, все авторы опроса не относят ни к тому, ни к другому блоку, и 12 мандатов набирают арабские партии. Что еще можно прочитать в газете «Маариф»? Как ко всем чертям мы ничего не научились после 7 октября. Мейр Узель и Шай Лагов в специальном приложении к газете «Маариф» пишут на эту тему. Материал по поводу расследования попытки теракта на борту самолета Fly Dubai. Второй пилот прошел исламистскую радикализацию. Продолжается расследование этого инцидента. Нетаньяху двоеточие. Иран и его сателлиты пытаются совершить теракты. Об этом на 4-й странице газеты «Маариф». Газета «Идиот Ахаронот», главный заголовок: «Дыра, которую никто не залатал». Вместе с героизмом индийского пилота и израильских пассажиров попытка теракта на борту самолета, на борту рейса Fly Dubai 1073 показывает и провалы, грубые провалы в том, что касается обеспечения безопасности. Высокопоставленные источники отмечают, что правила, особые правила, которые были согласованы между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, не выполнялись полностью, несмотря на предупреждение Шабака. Премьер-министр также утверждает, был провал. В Министерстве транспорта отвергают, мы не несем ответственность за проверки пилотов иностранных авиакомпаний. Итамар Айхнер, Сиван Хилай на 2-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Здесь же, разумеется, и материалы о политике. Винтер, Офер Винтер, глава партии Амха Исраэль, дал интервью и говорит о том: я позабочусь, чтобы Гольдкнопф не был 61-м голосом в коалиции. Нахум Барне опубликует материал о том, что намерен сделать бывший глава Шабака Ронен Бар. От иска против премьер-министра до протоколов. Ронен Бар не готов молчать. Со своей правдой он пойдет очень далеко. Об этом пишет Нахум Барне. Газета «Арец». Главный заголовок издания: расследование пилота продолжается в Объединенных Арабских Эмиратах. Нетаньяху двоеточие. Он находился под влиянием радикального ислама. Глава Верховного Суда: есть большинство для отстранения Абу Шхада. Мы предлагаем ему взвесить возможность отказаться от участия в выборах. Как мы уже знаем, сами Абу Шхады приняли это предложение. Об этом пишет Хен Маанит на 5-й странице, а Йоси Вертер на 3-й странице публикует авторский материал. Машина манипуляций премьер-министра тяжело работала, однако правда распространяется быстрее. Об этом Йоси Вертер. И газета «Макор Ришон», главный заголовок: «Офролакс, Беэри растет вновь». Восстановление кибуца Беэри продолжается. Сын командира батальона назван именем его командира, того, кто сейчас возглавляет этот батальон, погибшего во время войны, Ишай Аль-Макаес об этом. Аарон Лапидот, специалист по авиации, публикует статью под названием «Ситуация, когда угроза пришла из кабины пилота». Это заголовки сегодня, первые заголовки сегодня израильских газет. Сейчас 8 часов 15 минут. Мы продолжаем программу и поговорим о том, что происходило утром 30 сентября. В это утро рейс номер 1073 авиакомпании Fly Dubai приближался к Израилю, выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. И, как принято говорить, в таких случаях ничто не предвещало той драмы, которая разыгралась на борту. Шимшон Идан, один из пассажиров этого рейса, сейчас с нами в эфире. Шимшон, шалом. Нет, еще нету его. Я надеюсь, что он сейчас будет с нами, и мы с ним поговорим о том, что происходило в те драматические минуты. И поговорим с ним о том, что происходило в те драматические минуты на борту самолета. Шимшон Идан, шалом.
1: Шалом, бокер тов.
0: Бокер тов, машломха.
1: Да, мнасим литушеш.
0: זהו, איך מתוששים? אני לא מתאר לעצמי איך מתוששים מהחוויה שעברתם.
1: אני גם עוד לא יודע איך לתאר את זה. אני מקווה שנתגבר. אנחנו משפחה שלמה שהיינו על הטיסה.
0: מתי, באיזה רגע הבנתם שמשהו לא קשורה?
1: התחיל האירוע. עד אז לא חשדנו באיזשהו משהו שעומד להתרחש, בטח לא בתוך הקוקפיט. שאתה לא רואה ואתה לא... ואז פתאום התחילו רעידות חזקות של המטוס, טלטולים וצניחה חופשית. המטוס ירד כמו סלע שנופל מגובה רב.
0: מה עושים במצב כזה? מה עושים ברגעים כאלה שיש?
1: תשמע, המצב הוא מצב כאוטי, אתה לא מבין, אתה בהתחלה חושב אולי זה איזה כסביר או משהו כזה, כבר חווינו דברים כאלה בעבר. אבל מהר מאוד אתה רואה שזה לא תופעה רגילה, ואתה יודע, יש פאניקה בתוך המטוס, אנשים צועקים ומתפללים וכל מה שאתה לא רוצה.
0: חשדת שמדובר בפיגוע באיזושהי, או שאין זמן אפילו לחשוב מה
1: לא כל כך יש זמן לחשוב פעם אחת, אבל מהר מאוד הסתבר שיש בעיה בתוך תא הטייס. בהתחלה חשבו שזה אירוע רפואי של הטייס או משהו כזה, ואז מהר מאוד התברר שהיה שם אירוע של מאבק בין שני הטייסים.
0: ואז באיזשהו שלב, כעבור מספר דקות, המטוס מתייצב.
1: לקח זמן. אני, קשה לי להעריך את זה, אבל זה לקח זמן. ורק מעצם הפעולות ששמעתם וכבר שכולם שומעים, אז זה לא משהו שהיה בדקה שתיים. לקח דקות ספורות עד שפחות או יותר הצליחו לייצב את המטוס.
0: ואז מתי בעצם סיפרו לכם מה קרה?
1: אז כבר ידענו באמצע התהליך.
0: תוך כדי ידעתם.
1: תוך כדי כבר בטח ידענו שיש מחבל ומפגע.
0: ובסופו של דבר מטוס נחת בערב הסעודית. הייתם במטוס, הצלחתם לצאת החוצה, מה עבר עליכם בשעות האלה?
1: אנחנו נחתנו בערב הסעודית, כמובן שמיד פתחו את הדלת הקטנית ותנו לצוותים רפואיים לעלות, טיפלו בטייס והורידו אותו, ואז נכנס צוות רפואי ונתן מענה לאנשים שנמצאים בתוך המטוס. אחר עוד כרבע שעה, חצי שעה, הוחלט שאנחנו יורדים, כולם, הכינו לנו בטרמינל מקום מיוחד שאנחנו נהיה בו, טיפלו בנו בצורה יוצאת מן הכלל, גם במטוס וגם כשירדנו והיינו שם, הם היו פשוט נפלאים הסעודים.
0: תגיד, אתה אמרת שהיית עם המשפחה, איך הילדים הגיעו? זה חוויה שלמבוגר קשה לעבור אותה, מה, מה, מה לגבי הילד?
1: נכון, תשמע, יש ילדים, וילדים בפאניקה, וחלקם הקיעו, ובחו, ולא רצו לעלות לטיסה הבאה, כמובן. בטח לא של אותה חברה.
0: פחד, אה?
1: פחד גדול מאוד.
0: ואז מגיעים לארץ.
1: ועד שלא קיבלנו אישור שהצוות מאושר על ידי השלטונות בישראל והטייסים, אז, אז עלינו.
0: בטח, דבר היחיד שרציתם זה כבר לנחות בארץ ולהרגיש את הקרקע.
1: בוודאי.
0: מה קורה איתכם עכשיו, שימשון?
1: תשמע, אנחנו, תראה, נגיד ללקק את הפצעים, יש חלק סובל מפגיעות גופניות, לפי, אתה יודע, שאתה קיבלת מכות פה ושם.
0: כן. תטוס שוב בפלייג הבאים?
1: אני מניח שהעניין הנפשי הוא לחזור לשגרה, וזה יהיה קשה מאוד.
0: זהו, עניין הנפשי כאן הוא הסיפור. תטוס שוב לאמירויות, לדובאי?
1: אתה שואל אותי ביום וחצי אני לא יודע, לטוס אני חושב שטיסות הן בדרך כלל טיסות בטוחות, אתה לא יכול לצפות שיהיה דבר כזה.
0: נכון.
1: אתה מבין, אז אני ממרום גילי וזה שחוויתי חוויות וזה, אני מקווה מאוד שאני אחזור למסלול ואני...
0: אני מאחל לך מכל הלב, לך ולמשפחתך. שמשון עידן, אחד מנושאי טיסה 1073 פליי דובאי. המון המון תודה ששוחחת איתנו הבוקר הזה. חג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה. Я спросил нашего собеседника, в какой момент, прежде всего, как он себя чувствует сейчас. По словам нашего собеседника, есть... тяжелый, проходит очень тяжелый период восстановления, слишком мало времени прошло, говорит Шимшон Идан, необходимо прийти в себя, необходимо понять, мы до конца не осознаем, что произошло. И в самолете все было нормально, все было спокойно, все было как всегда до того момента, пока вдруг не начал, самолет не начал трясти. Мы думали, что речь идет о зоне турбулентности, это бывало уже во время полетов, в общем, ничего из ряда вон выходящего в этом нет, но самолет начал свободно, начал просто свободное падение, говорит наш собеседник, причем это длилось не одну, не две, не три минуты, это длилось очень долго, не могу вам сказать, сколько времени, но это длилось долго, и в этом отношении очень трудно было понять, что происходит, хотя довольно быстро нам стало ясно, что какая-то проблема, то, что называется проблема, в кабине пилота, мы узнали, что идет борьба между пилотом и его помощником, и, собственно говоря, нам нечего было делать, кто-то молился, кто-то плакал, было реально было очень-очень страшно, говорит Шимшон Идан. Через очень продолжительное время, я вам не могу сказать какое, но через продолжительное время, самолет стабилизировался. Мы знали, что произошло. Мы знали, в общем-то, довольно быстро знали уже и детали, те, которые, по крайней мере, были известны на тот момент. И все, что нам оставалось, это ждать развития событий. Самолет приземлился в Саудовской Аравии. Прежде всего подняли на борт медицинские бригады для того, чтобы оказать помощь пострадавшим. Нас потом вывели из самолета, нам предоставили некую зону отдельную в аэровокзале, в аэропорту. Очень хорошо к нам относились, действительно очень хорошо. У меня нет ни одного плохого слова говорить, чем еще Нидан, про саудовских сотрудников аэропорта и авиакомпаний. Разумеется, дети были в панике. Кого-то рвало, кто-то плакал. Было очень тяжело. Причем очень тяжело было убедить их, в том числе, сесть на рейс, который, которым мы летели потом в Израиль. Это это был рейс той же самой компании, и только мои дети, только после того, как мы получили заверение в том, что это, что экипаж самолета утвержден израильскими властями, мои дети согласились подняться на борт самолета, и, конечно, больше всего мы хотели уже прилететь домой. Сейчас восстанавливаемся. Очень мало времени прошло, говорит Шимшон Идан, потребуется время. Можно назвать это «зализываем раны». Нет у меня другого определения. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, потребуется время. Физические травмы очень небольшие, но главная травма психологическая, и вот для ее лечения нам потребуется еще время. Сейчас я вам не могу сказать, полетим ли мы еще когда-нибудь в Объединенные Арабские Эмираты. Я надеюсь, что все вернется к рутине, и мы вернемся к обычной жизни. С нами в эфире был Шимшон Идан, один из пассажиров рейса 1073.
2: Своими словами.
0: Продолжаем программу, продолжаем говорить на эту же тему. Вечером того же дня пассажиры вернулись домой. Вот как звучало сообщение по рации в тот момент, когда самолет вошел в воздушное пространство Израиля. Добрый вечер, это рейс 1073. Мы направляемся в сторону аэропорта Бен-Гурион. Добро пожаловать в Израиль. Спасибо, что доставили наших пассажиров в целости и сохранности. Продолжайте двигаться в направлении аэропорта. Но такой финал был далеко не очевидным. Менахем Илан с нами в эфире, ответственный за безопасность в Израильской ассоциации пилотов. Менахем Илан, ахрей аль тхума битихут бейгуда тэсима исраэли. Шалом леха, бокер тов.
3: Бокер тов, Габи.
0: איך אפשר בכלל לסכם את האירוע הזה? מה מבחינת הבטיחות, אני ככה קורא היום בעיתונים, פרצות בהבטחה וכו'. אתה כאיש מומחה, מתוך מה שאתה יודע, איזה פרצות אתה מזהה?
3: ראשית, אני האזנתי בקשב רב לרעיון שלך עם שמשון עידן, ורק יכול להזדהות באמת עם התחושות, עם הטראומה הקשה שנוסעים עוברים בסיטואציה כזאת, שהיא באמת לא סיטואציה מתחום הטיסה. אבל בתשובה לשאלה שלך, אני יותר עוסק בתחום הבטיחות, אבל גם אי אפשר שלא לגעת קצת בתחום הביטחון. אני רוצה להסביר משהו. תא הטייסים הוא כמו המבצר שלנו. זאת אומרת, מי ששולט בתא הטייסים, שולט במטוס. בדרך כלל אנחנו, כטייסים, ההנחיה שלנו היא בשום מקרה, לא משנה מה קורה במטוס מאחורה, אם יש חוטפים או יש איומים, אנחנו לא פותחים את תא הטייס, כי מי שנכנס לתא הטייס ושולט בו, הוא בעצם שולט במטוס.
0: זה לקח מ-11 בספטמבר, לפי מה שאני יודע.
3: בוא נגיד שבחברות הישראליות הלקח הזה הוא מהרבה שנים קודם, לפחות 50 שנה. ב-11 בספטמבר גם בשאר העולם התחילו ללמוד את זה. אין לנו כלים כטייסים, אין לנו כלים להתמודד טוב כשהאויב נמצא בפנים. הכלים האלה הם כלים יותר של תחום הביטחון, זאת אומרת, מי הטייסים שיש בחברת התעופה, מי ממיין אותם, מי מקבל אותם, מי עוקב, אם בכלל, אחרי נטיות ג'יהאדיסטיות מצד אחד, או אובדניות מצד שני, כי גם זה יכול להיות אצל טייסים. אני יכול להגיד שאני כאדם שעובד או נציג של איגוד הטייסים הישראלי שעבד המון המון שנים בחברת תעופה ישראלית, אני יכול להגיד שהטייסים הישראלים הם תראו, בחברות תעופה זרות יש ערב רב של טייסים. נגיד בטיסה הזאת היה קברניט מהודו וקציר נשון אומן. יש בהרבה חברות טייסים מהמון המון מדינות, עם הרבה פספורטים.
0: זה פרקטיקה מקובלת, אתה אומר.
3: בוודאי, בעולם זה פרקטיקה מאוד מאוד מקובלת. אגב, הרבה טייסים שפורשים מטיסה בגיל מוקדם באירופה, עוברים לטוס באמירויות, כי שם אפשר לטוס עד גיל יותר מאוחר וליהנות מהתנאים. בישראל, כל הטייסים, כל טייס בחברת תעופה ישראלית, צריך להחזיק בדרכון ישראלי. הוא עובר מיון, הוא עובר אישורים, זאת אומרת, לא מתקבלים סתם אנשים, ויש יותר מעקב אחרי מי טס, מי נכנס לקוקפיט. אני חושב שאתה בטח תרצה לתרגם.
0: יש, לא, אני רוצה להמשיך. יש בדיקה של אזרחות של טייסים שמורשים להגיע לארץ? זאת אומרת, כשטייס שהוא לא, בעל אזרחות אומנית מגיע, זה בסדר?
3: אני לא מומחה בתחום הזה, אבל לפי מה שהבנתי ממה ששמעתי, באחד התנאים שיש לאישור טיסה של חברה זרה לישראל, כמו פליי דובאי במקרה הזה, כן. או אמירייטס או איתיחד, זה שלא יטוס לישראל אדם שאין לו דרכון שמאפשר לו כניסה לישראל. זאת אומרת, אם דרכון של מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים איתה, כמו שתייר לא יכול להיכנס מהמדינה הזאת, גם טייס לא יכול להיכנס מהמדינה הזאת. אגב, יכול להיות במקרה הזה זה אזרח אומן,
0: כן.
3: בהחלט יכול להיות מצב שגם אזרח ממדינה שיש לה קשרים עם ישראל יקבל פתאום מחשבות ג'יהאדיסטיות.
0: אז בוא נדבר על תחום שאתה באמת מומחה בו, תחום הבטיחות. מה היו כלים לאנשים שאפילו השתלטו על המטוס ומנעו את ההתרסקות שלו? מה היו כלים שלהם להציל אותו?
3: תראה, אני יכול לסכם את האירוע הזה, אירוע של מזל גדול או נס, תלוי איך אתה מתייחס לזה. בוא נתחיל מזה שהקברניט ההודי שהותקף, הצליח באמת בתושייה די גדולה לפתוח את דלת הטייסים, כי אנחנו, הנטייה שלנו היא תמיד לשמור אותה סגורה ונעולה.
0: כן.
3: הוא הצליח לפתוח אותה, ובזה שהוא, למרות שהוא הותקף, ובזה שהוא הצליח לפתוח את הדלת, הוא בעצם גרם לזה שאנשים שנמצאים בחוץ יכולים להתערב. כי אחרת, עם עוד כמה שניות של תקיפה, והדלת נשארת סגורה, המטוס הזה פשוט היה מתרסק. זה נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, שהיו מספר אנשים שהתערבו והצליחו לשלוף החוצה גם את הקברנית וגם את הקצין הראשון שלו. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שבמקרה לגמרי, במקרה לגמרי היה צוות נוסף על המטוס שיכול היה להשתלט עליו ולהטיס אותו. כי אני רוצה להסביר שהמטוס, בקצב שהוא הניח, לקח לו בערך להפסיד 14,000 רגל ב-30 שניות. זאת אומרת, אם מישהו לא היה משתלט על המטוס הזה תוך כמה שניות נוספות, המטוס הזה היה בקרקע. בלי ספק.
0: כלומר, מה שאתה אומר, זה סיפור של דקה, של כמה שניות ספורות.
3: עניין של שניות ממש. ממש מזל שמישהו הצליח למשוך בהגעים וליישר את המטוס, ושבמקרה היו טייסים נוספים שם שיכלו להטיס אותו, כי בניגוד למה שאנחנו רואים לפעמים בסרטים, זה לא כל כך סביר שאדם שאין לו ניסיון טיסתי יצליח להנחית מטוס. הוא גם לא יצליח כנראה ליצור קשר עם אף אחד כדי שיסביר לו מה לעשות עם זה. זאת הסיטואציה.
0: סבר של ניסים, זה מה שאתה אומר.
3: הנקודה האחרונה שאני רוצה להסביר,
0: כן.
3: זה שהמטוס עבר ככל הנראה במהלך ההנמכה שלו גם את מגבלת המהירות שלו בהרבה, וגם את מגבלות המבנה. ומי שראה את התמונות ראה שהגה הכיוון של המטוס בחלקו הגדול נתלש. זאת אומרת שיכול להיות שעוד קצת עומסים, והמטוס הזה יכול היה להתפרק באוויר. אז יש פה סדרה של מזלות או ניסים, אחרת היינו בסרט אחר לגמרי.
0: צבר של ניסים. מנחם אילן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר
3: טוב. אין בעד מה, תודה רבה לכם, שבת שלום, ותעופה ישראלית, חברים. תעופה ישראלית,
0: תודה רבה.
3: ישראלים, מטוסים ישראלים. שבת שלום.
0: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника прежде всего о ситуации, которая, как он может, как он, как специалист, какие выводы он делает из этой истории. Прежде всего, я полностью солидарен с теми чувствами, которые выразил ваш предыдущий собеседник, говорит наш, говорит Менахем Илан. Очень трудно не почувствовать солидарность с этими людьми, которые пережили действительно страшные минуты на борту этого самолета, говорит он. В целом же есть очень много аспектов и касающихся безопасности, и касающихся надежности, так сказать, полета. В том, что касается безопасности, очень трудно быть полностью гарантированными от того, что тот или иной пилот или тот или иной помощник пилота не пройдет какой-то процесс, подобный тому, который прошел нападавший, например, исламской радикализации. или не окажется под влиянием суицидальных настроений и так далее. Все то, что может привести к подобного рода действиям, говорит Менахем Илан. Он говорит также о том, что пилоты проверяются, во всяком случае, в Израиле, я уверен, что в других странах тоже. Кабина пилота всегда должна быть закрыта. В Израиле это было принято уже десятки лет. На Западе это стало практикой после терактов 7 октября. Кабина пилота должна быть всегда закрыта, но в данном случае это была своего рода ловушка, отмечает наш собеседник, потому что первым чудом в череде случайностей или чудес, которые произошли, был тот факт, что раненый пилот сумел открыть дверь кабины. Если бы он не открыл эту дверь, и никто бы не смог туда ворваться, самолет просто разбился бы через считанные секунды. У людей было очень мало времени для того, чтобы спасти этот самолет, не успели это сделать. Это еще одно чудо. И главное, говорит наш собеседник, это то, что на борту самолета находился сменный экипаж. Если бы сменного экипажа там не было, то самые самоотверженные действия и мужественные действия пассажиров вряд ли спасли бы самолет, потому что в отличие от того, что мы видим в кино, люди, которые не имеют практики и не умеют обращаться с самолетом, не могут его спасти. Вряд ли они успели бы даже найти, как связаться с диспетчерской службой и получить указания. Уже не говоря о том, отмечает наш собеседник, что давление на самолет было таким, и мы видим, что рули направления частично оторваны, и если бы это продолжалось, то самолет мог просто развалиться в воздухе. У людей были буквально считанные секунды для того, чтобы спасти самолет, и это удалось благодаря действительно вот этому набору. Хотите называть это случайности, хотите называть это чудесами, говорит Менахем Илан, но это то, что произошло. Что касается гражданства пилота, который есть оманское гражданство, то, как правило, право на въезд в страну имеют пилоты точно так же, как и туристы. То есть те, с кем у нас нет дипломатических отношений, не имеют права на въезд в страну. С другой стороны, отмечает наш собеседник, и те, кто имеют гражданство страны, с которыми у нас есть дипломатические отношения, тоже могут оказаться под влиянием радикального ислама или других разрушительных тенденций. С нами в эфире был Менахем Илан, ответственный за безопасность в Израильской ассоциации пилотов.
2: Своими словами.
0: 8 часов 37 минут. Об этой истории будут говорить еще много-много лет. А сейчас поговорим о другом. В последние дни некоторые средства массовой информации, причем не только в Израиле, но и на Западе, опубликовали сообщения о предупреждениях, которые получал или якобы получал премьер-министр Биньямин Нетаньяху по поводу намерений Хамаса. Естественно, за 4 недели до выборов такие публикации вызывают острую реакцию. Вот что сказал министр энергетики Эли Коэн. Нет такой истории, частная беседа, когда кто-то говорит и сообщает. Это беседа, где присутствуют дополнительные люди, где фиксируется протокол и так далее. И поэтому у меня есть очень серьезные сомнения в том, что такие беседы вообще были, тем более, что публикует их, сообщения о них публикует газета «Нью-Йорк Таймс», та самая газета, которая опубликовала историю про изголодавшегося жителя Газы, который, как потом оказалось, был больным человеком. Таков уровень доверия к этому изданию. А вот что сказал по этому поводу Илан Лотан, в прошлом высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности Шабак. Уже в полдень 7 октября Биньямин Нетаньяху и его окружение начали готовить хорошо спланированную кампанию по тому, как отвести ответственность от политического руководства и в первую очередь от премьер-министра. Это то, что было сделано, это то, что было, и огонь был направлен на Ронена Бара. С нами сейчас в эфире генерал-майор запаса Узи Даян, в прошлом заместитель начальника генерального штаба, глава Совета по национальной безопасности, а ныне председатель форума МИФТАХИ, форума офицеров ЦААЛа. Алуф Мамилуим Узи Даян, шалом.
4: Шалом, бокер тов, хаг самеах.
0: Кшанахну руим סדרה של פרסומים ולאו דווקא עיתון הארץ שמייחסים לבנימין נתניהו ידיעה מוקדמת, קיבל התראה מוקדמת לפני 7 באוקטובר וטוענים המפרסמים לא נקף אצבע. מה אתה חושב?
4: אני מטיל בזה ספק, אבל אני לא יודע את כל העובדות כמובן. גם אלה שכותבים ואומרים לא יודעים לרוב את כל העובדות, אבל יש להם הרבה יותר ביטחון לומר איך ומה היה, בעיקר שהמטרה שלהם הרבה פעמים מסומנת מראש. אבל אני לא רוצה להתחמק מהסוגיה הכל כך חשובה הזאת, שגרמה לנו לטבח נורא ולהתחלת מלחמה באמת במצב היום ונורא, ולספר ברשותך אירוע שאני הייתי שותף לו שנים לפני זה, ולדעתי הוא רלוונטי. אני מדבר על אירועי פתיחת המנהרה, מנהרות הכותל.
0: 1997 לדעתי.
4: ושש, אוקטובר, ספטמבר, אוקטובר 96. ואז אני מוצאי יום כיפור, אני יוצא מבית כנסת, הטלפון מצלצל, פעם היו טלפונים בגודל של לבנה של אקרשטיין, או כאלה קטנים, ועל הקו, מי שאחראי על המרכז, על פיקוד המרכז, נקרא לזה של השבק, ישראל חסון.
0: אוקיי.
4: עבדנו הרבה ביחד, כי אני הייתי אלוף פיקוד מרכז אז, והוא אומר לי, עוזי, אתה יודע שכנראה הלילה פותחים את מנהרות הכותל? אמרתי לו לא, זה הרי אפילו לא בגזרה שלי, כי זה בירושלים. ואז הוא אומר לי, עכשיו אתה יודע, אני אומר נכון, אנחנו, אני בדרך לפיקוד, מיד נפגשים, סיכמנו, בדרך, אני הולך ברגל, בדרך עוד הביתה, אני מרים מיד טלפון לרמטכ"ל, היה אז אמנון ליפקין שחר, זכרו לברכה, ואני אומר לו, אמנון, אתה יודע שפותחים עליי את מנהרות הכותל? הוא אומר לי לא. אמרתי לו, אז עכשיו אתה יודע. הוא אומר לי, מה אתה עושה? ואמרתי לו 5 מילים. זאת הייתה כל השיחה בינינו. אמרתי לו, מעביר את הפיקוד למצב מלחמה. זה מה שאמרתי לו. למה? כי רציתי שהוא ידע שאני מעביר את הפיקוד למצב מלחמה. לא התייעצתי ביוצאים המשפטים וגם הוא לא.
0: ומוסר.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Времена.
2: Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: ортодоксального населения, и никто не сможет защищать, и никто не сможет быть, работать в производительной сфере. С нами в эфире Макс Лурье, глава новостной службы портала Вести CYL. Макс, доброе утро.
1: Утро доброе.
0: 25 дней до выборов. По моему пониманию того, что мы видим на данный момент, наиболее вероятным исходом являются, увы, повторные выборы. Твое мнение?
1: То же самое. Абсолютно, да. Причем я боюсь, чтобы мы не впали в ту же горячку, как в 2018 году. 5 выборов нам бы вот сейчас совсем не надо было.
0: Нет, это ни к чему вообще. Что может вывести нас из этого круга? То есть, что может, где та точка, в которой может произойти прорыв и все-таки сформироваться правительство?
1: Я думаю, что есть два варианта, которые я просматриваю. Первый вариант – это то, что оппозиция, так называемые оппозиционные партии пойдут на сделку с арабами.
0: Или... То есть то, о чем я говорил сейчас на Хуманпере, создается правительство меньшинства при поддержке РАМ извне.
1: При поддержке, да, совершенно верно. При поддержке. Сначала они меняют спикера Кнессета тихонечко, а потом, видимо, идут к формированию какого-то коалиционного правительства, правительства меньшинства. Есть второй вариант, когда Ликуд и Яшар договариваются и создают правительство. Других вариантов я не вижу.
0: То есть, по сути дела, правительство, условно говоря, праворелигиозное во главе с Бениамином Нетаньяху, ты не считаешь возможным в принципе после этих выборов?
1: Нет, почему? Я считаю, что все возможно. Дело в том, что, ты же понимаешь, если самолет можно спасти, а любой сантехник может взять управление, то, во-первых, всегда найдется человек, который будет претендовать на власть, и всегда найдется вариант, при котором никакие варианты не просчитываются, но он состоялся. Поэтому мы идем от того, что возможно все. Возможно победа правых, праворелигиозных, возможно победа там
0: левоцентристов. Да, но наиболее вероятные варианты, ты считаешь, это либо повторные выборы, либо вот один из этих двух сценариев, которые ты описал?
1: Наиболее вероятным я считаю повторные выборы, а вариантом, который позволит при каких-то условиях избежать их, вот эти два, да.
0: На следующей неделе в стране будут проходить мероприятия 3-й годовщины со дня вторжения Хамаса. И Нетаньяху, назначая выборы на 27 октября, хорошо понимал, что это очень близко с этими церемониями. Ты считаешь, что у них не будет никакого влияния на то, как израильтяне проголосуют? В конечном счете люди голосуют очень эмоционально. Такие церемонии очень...
1: Смотри. Я считаю так, значит, во-первых, мы живем в Израиле, где каждый день это событие между 7 и 27, 20 дней. За 20 дней может произойти все, что угодно. Это раз. Во-вторых, если 3 года не повлияли на кого-то и не изменили мнение, то оставшиеся 20 дней этого не способны этого сделать. Поэтому сами церемонии, они, возможно, окажут какое-то влияние на какую-то группу колеблющихся, возможно. Но в целом это, к сожалению, печальное, необходимое мероприятие, но не решающее, на мой взгляд.
0: То предупреждение, которое сделал Нетаньяху в начале прошлой недели, уходящей, собственно, этой недели, по поводу возможности нападения на Израиль, многие называют это просто политической манипуляцией и попыткой каким-то образом привлечь к себе внимание. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Тебе не кажется, что такое заявление можно делать в Израиле каждый день вообще? И всегда оно будет актуальным, потому что всегда существует угроза, что на нас тоже нападет. Ну, сказал, хорошо, а что он должен был сказать? Что нет ничего, никакой угрозы. Я считаю, что можно было не говорить этого, потому что это как бы констатация того, что и так все понятно. Можно было говорить, но не придавать этому большое значение, как в другом лагере. Поэтому каждый выбирает то, что хочет. Но, на самом деле я не вижу в этом события. Просто дело в том, что перед выборами любое заявление у нас становится предметом дебатов. Вместо того, чтобы там говорить о реформе, об экономике, о чем-то мы говорим, о какой-то абсолютной ерунде вообще.
0: И вот это,

0: Я хочу тебя спросить, это ведь далеко не первые выборы, которые ты наблюдаешь.
1: Ох, далеко не.
0: Нету какой-то повестки дня, да? То есть о чем спор на этих выборах, о чем идет дискуссия?
1: Я тебе скажу, о чем идет спор. Идет спор о том, должен быть Нетаньяху в выборах или нет. И у власти или нет. Все, больше я никакой повестки не вижу.
0: Рак Биби или рак Ло Биби, да?
1: Рак Биби, рак Ло Биби. А какая еще? Потому что все зациклились. Посмотри газеты, что или телек. Это только одна и та же идет. Это вой на болотах об этом. А с другой стороны, идет вой на болотах, что все вы сволочи, левые, продажные. Но прошло,
0: ведь что-то произошло в этой стране, такое маленькое незначительное событие 7 октября 2023 года. Почему не появилось никакой новой повестки дня, никакой новой дискуссии? Почему это все еще рак Биби, рак Ло Биби?
1: Если бы я знал бы ответ на этот вопрос, я бы, наверное, был бы счастливым человеком. Я думаю, что никто не знает. Но на самом деле это просто говорит об ущербности нашей политической системы. В первую очередь, я лично так считаю, потому что сидят люди, и вместо того, чтобы заниматься какими-то вопросами глобальными, думать хотя бы о чем-то большем, чем кресло под задницей, просто не могут. Мне так вот кажется, просто, какая-то чушь абсолютная. Как можно вообще спорить сегодня, когда такая ситуация сложная на всех фронтах, говорит в каком-то...
0: Ни о чем, где... ни о чем.
1: И никакой положительной повестки нет у этих выборов. То есть единственный Ганс, который что-то там пытается говорить, что надо объединяться, там, давайте дружить.
0: Получает но про полтора мандата примерно, да?
1: Про Ганса-то мы все знаем, понимаешь. И то, что даже говорит он, это еще более символично смешно, что говорит именно человек, у которого было 45 мандатов после 7 октября. Теоретически.
0: Да.
1: И который сегодня не происходит. Вот.
0: Встретимся,
1: это отличная иллюстрация.
0: Встретимся в марте 2027 года на повторных выборах. Макс Лурье, глава новостной службы портала Вести Сюэл, огромное спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Симхат Тора Самех. Симхат Самех. Пусть пройдет тихо. Ради Бога. Пусть пройдет тихо.
1: Да.
0: Счастливо. Bye.
2: Своими словами.
0: 9:51 минута. Последняя тема нашей программы. Компания OpenAI приостановила на этой неделе обучение передовых моделей искусственного интеллекта. О чем идет речь? В чем дело? Сергей Шукевич с нами в эфире. Глава департамента анализа киберугроз в компании Checkpoint. Господин Шукевич, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Объясните, пожалуйста, людям, которые мало понимают в искусственном интеллекте, например, мне, в чем дело? О чем идет речь? В чем причина того, что обучение остановлено?
3: Так то, что случилось на этой неделе, что, как вы сказали, OpenAI и правда приустановила обучение своих моделей. Почему это случилось? Потому что их агенты OpenAI сделали, у них были задачи сбора информации как часть обучения моделей. Но эти агенты вышли из рамок своих поисковых запросов и начали атаковать разные правительственные сайты в Америке. Они атаковали сайты Министерства торговли, Министерства образования, пробовали взломать, например, сайт Министерства образования США. И это вышло полностью из-под контроля.
0: Это происходит. То есть в чем дело? Это мы пришли к тому, о чем писали в книгах примерно лет 50 тому назад. Машина обогнала человека, и человек разработал машину, а машина вышла из-под контроля?
3: Я бы сказал так, что это начало этого этапа. Это начало этого этапа, и из-за этого OpenAI предпочитает приустановить, сделать какую-то паузу в своих моделях и понять, как остановить, как сделать границы их моделям. Потому что, и это важно сказать, это уже не первый такой случай за последние 3-4 месяца. Уже есть документированных 8-10 случаев, и, кстати, не только OpenAI, а и других моделей тоже. Антропика и Гугла, что агенты выходят из рамок из того, что им было предсказано делать.
0: И, собственно говоря, с этим связано увольнение нескольких людей в Антропике, да?
3: Скорее всего, да. Я не знаю, ли с этим связано, но многие работники этих компаний сейчас говорят, что надо приустановить. И есть большие, немало, скажем так, борьбы вместо того в самих компаниях, вообще особенно в Америке, что делать на этом этапе? Что делать? Потому что много всего один из больших вопросов, или государство и Америка должна останавливать и ограничивать развитие искусственного интеллекта. Это один из больших вопросов, да или нет. Особенно, когда мы смотрим на то, что Китай делает.
0: То есть?
3: Китай не остановится.
0: Что происходит в Китае в этом отношении?
3: Китай развивает свой искусственный интеллект вовсю. Есть DeepSeek, Qwen, еще много-много моделей, и они не собираются останавливать. Это очень важно сказать. Они на этом этапе не собираются останавливать развитие своих моделей.
0: Они не собираются останавливать, потому что что? Потому что там не выходит из-под контроля или потому что они не боятся того, что это выйдет? То есть, ну, вышли из-под контроля и пусть развивается.
3: Они не боятся. И, кстати, месяц назад американский правительство опубликовало то, что китайские модели типа крадут и тренируют свои модели в пользу американских моделей.
0: Угу.
3: Так это, я думаю, часть из борьбы между Западом и Востоком, скажем так, тоже. В искусственном интеллекте тоже начинается больше и больше борьба. Кто будет первым?
0: И когда это касается нас, простых граждан, тех, кто не имеет отношения, например, я не знаю, там, к Министерству просвещения Соединенных Штатов Америки, да? Как это сказывается на нашей жизни?
3: Так в первую очередь, для простых людей ваши данные находятся на этих сайтах. И надо посмотреть так, если сейчас агент, который не контролированный, у него будет контроль над вашими данными, он может просто опубликовать это в интернете, к примеру. Или взломать любой сайт и сделать другое, любое...
0: То есть, условно, машина получает доступ к моему номеру туда, ЦЗУТ, к моей медицинской карточке и так далее.
3: Да, и даже к медицинским данным она может получить. Не только карточка, а даже ко всем данным, да. Это такого типа, что эти агенты пробовали сделать в Америке, и, кстати, не только в Америке. Две недели назад премьер-министр Австралии заявил, что это очень похоже, что они нашли еще два месяца назад другой агент искусственного интеллекта взломал у них сайт тоже. И так это становится более и более частным.
0: Правильно ли я понимаю, что речь идет о гонке на время между развитием агента и развитием и поиском противодействия этому? Поиском защиты от этого.
3: Да, это даже не полностью защита, а как сделать рамки для агентов, как поставить правильные рамки. Потому что все хотят, чтобы эти агенты развивались, потому что они нам помогают в каждодневной жизни, в развитии создания программного кода, картинок, текста. Мы все пользуемся этим, и многие из нас, и особенно большие компании пользуются. Так развивать агенты и искусственный интеллект надо. Но с другой стороны, надо построить систему ограничений. И тут мы, как все, кто занимается искусственным интеллектом, и компании, которые занимаются этим, они медленнее, чем искусственный интеллект развивается.
0: Медленнее?
3: Да.
0: То есть вы хотите сказать, что нету шанса догнать, нету шанса вот в этой гонке на время у человека против машины просто нет шансов?
3: Я думаю, что на точке, где мы находимся сейчас, еще есть шанс. Еще есть шанс. Но если мы за год, за два не сделаем какую-то паузу и посмотрим, как это делать, как останавливаться, как делать рамки, через 2-3 года это будет намного-намного тяжелее уже.
0: Есть у государства какой-то сей в этом отношении? То есть государство может вмешаться каким-то образом, я не знаю, вложением денег, с регуляционным законодательством и так далее?
3: Так эта точка сейчас в центре внимания. Потому что, к примеру, в Америке много разработчиков, и вполне может быть те трое человек, которых выгнали из OpenAI только день назад, они хотят остановить. Они обеспокоены скоростью прогресса и призывают к ограничению. Но, как я сказал, администрация Трампа, например, считает опасения преувеличенными, и они не хотят тормозить развитие из-за гонки с Китаем, к примеру.
0: Последний вопрос. Да? Израильское правительство каким-то образом высказывалось по этому поводу? Какие-то меры, шаги и так далее?
3: Нет. Из того, что я знаю, нет. На этом этапе нет.
0: Мы опять отстаем?
3: Я не знаю, ли мы отстаем, но мы недостаточно быстро в этом. Да.
0: То есть ситуация, которая с вашей точки зрения требовала бы вмешательства, правительственного вмешательства и так далее?
3: Смотрите, все компании, которые развивают искусственный интеллект, они не израильские.
0: Okay.
3: Так израильскому правительству тяжелее делать какие-то ограничения. Как это американские компании или китайские?
0: Понимаю. Ну что ж, будем надеяться на то, что человек все-таки догонит машину. Может быть, не сейчас, но догонит, потому что ситуация бесконтрольная, она плохая. Сергей Шукевич с нами был в эфире. Большое вам спасибо, глава департамента анализа киберугроз в компании Checkpoint. Спасибо за участие в программе. 9:58. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алла Найденного за пультом. Лена Черкасова, продюсер. В подготовке и проведении программы принимала участие Яна Брискман, редактор Людмила Ермакова. Меня зовут Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. Хороших выходных. Хаг Симхат Тура Самеах. Пусть пройдет спокойно и тихо. Шаббат шалом.

0: временам.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Депутат Кнессет от партии Ликуд Моше Саада подверг резкой критике Верховный суд за то, что своим решением суд позволил лидеру партии Балат Сами Абу Шхаде по своему желанию снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах. Моше Саада, в частности, указал, что в Верховном суде прекрасно понимали, что если бы судьи опубликовали свой вердикт, тогда бы автоматически от выборов отстранялся бы и председатель партии Раам Мансур Аббас. Именно поэтому, отметил депутат от Ликуда, суд решил самоустраниться от определения неких красных линий касательно того, что является, а что не является террором. Об этом Саада сказал в интервью корпорации «Кан». Рассказ израильского пассажира с авиарейса «Флай Дубай» Янива Хаюна, который выровнял самолет благодаря навыкам, полученным при просмотре программы «Туфа Бехакира», поразил создателей этой программы. В интервью корреспонденту «Кан» Эрану Сикурелю один из авторов этой программы Алекс Бистром сказал, что он впервые в жизни встречается с тем, что просмотр программы помог спасти человеческие жизни. Он пригласил Хаюна посетить съемочную площадку этой программы в Торонто. Ликвидация командира одного из боевых ячеек Хамаса, осуществленная на этой неделе Цахалем в северной части сектора Газа. В армейском командовании, а также в общей службе безопасности Шабаке сегодня утром сообщили, что ликвидированный высокопоставленный деятель Хамаса Азадин Бик не только участвовал в военных действиях против Израиля. Под его командованием действовали боевики Хамаса, в плену которых находились 15 израильских заложников, включая как живых, так и мертвых. Как в Цагале, так и в Шабаке заявили, что силовые структуры нашей страны продолжат предпринимать действия, направленные на уничтожение террористов, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября. Беспорядки в Голландии, вспыхнувшие во время показа фильма «НАЗА. Побочный ущерб». Как мы передавали, израильтянка Сабин Тааса, потерявшая 7 октября мужа и сына, поднялась на сцену с тем, чтобы выразить протест против демонстрации ленты. «Я приехала сюда из Израиля с тем, чтобы рассказать о том, что террористы Хамаса убили 7 октября моего сына и моего мужа», — заявила она. Некоторые, находившиеся в зале, зрители закричали «позор» и «нам все равно». Генеральный директор организации «Аткан» Авихай Шоршин, сопровождавший ее, попытался показать с помощью портативного проектора кадры, на которых показаны зверства террористов Хамаса 7 октября. Но зрители, применив насилие, помешали ему это сделать. Информацию передал корреспондент «Кан» Ицек Зуарец. Обострение военного противостояния между йеменскими повстанцами-хуситами и Саудовской Аравией. Коалиция, руководимая Эр-Риядом, сообщила минувшей ночью о том, что ее силы перехватили и уничтожили несколько баллистических ракет, запущенных хуситами по району Хамис-Мусхаим, который расположен на юге Саудовской Аравии. Перед этим телеканал «Аль-Мисира», принадлежащий хуситам, сообщил о саудовской атаке по районам, прилегающим к столице Сане, а также по другим округам в Йемене. Корреспондент Канруи Кейс передает, что на этой неделе власти Эр-Рияда обвинили йеменских повстанцев в том, что они нанесли удары по электростанции в одном из саудовских городов, который является второй по значимости святыней для мусульман-суннитов. Сами хуситы опровергли данную информацию. И о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 28 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:43, Тель-Авив 18:04, Хайфа 17:53, Бершева и Эйлат 18:04. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Вехаг самеах. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира, радости и праздничного настроения.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио Канрека каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнение зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на Канрека. С вами Таня Барская. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами точно Таня Барская, программа «Анонс». Впереди есть возможности поговорить об очень разном, предлагаемом, прекрасном, связанном в данном случае еще и с такой великой музыкой. Мы говорим о Травиате. С 11 по 13 октября израильская камерная опера представит международную постановку оперы «Травиата», «Ла Травиата», при участии оркестра камерной оперы и Тель-Авивского филармонического хора, около 100 артистов на одной сцене. И рада приветствовать в нашем эфире Ольгу Синдерскую. Вообще, конечно, когда ты говоришь самой Виолеттой, это обязывает. Оля, здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, с праздником. С праздником, конечно.
3: И шаббат шалом.
2: Шаббат шалом. Олечка, расскажите, пожалуйста, вот когда была задумана постановка того, что ожидается?
3: Постановка была задумана в прошлом сезоне, и вот потрясающий главный дирижер камерного оркестра оперного Вак Папян пригласил меня принять участие в этом концерте. Это было в прошлом сезоне, потому что я с ними выступала в опере «Мадама Баттерфляй». Вот, и вот решила, они решили сделать «Травиату», потому что это, конечно, вечный шедевр, вечная классика. И вот, слава богу, это все происходит. Уже были два концерта. Угу. Уже была премьера 27 сентября и 28-го в Аждоте, в Герцлее. И вот сейчас будет следующие три концерта в Ришине, в Тель-Авиве и в Хайфе.
2: Сколько существует «Травиата», сколько ее не ставят? Разные постановки, разные постановщики, режиссеры, сценографы, хореографы. Все равно возвращается этот сюжет снова и снова на сцены в разных залах, в разных странах, как и в Израиле, конечно, не впервые. Просто волшебный, наверное, сюжет, который хочется возрождать постоянно. И музыка, да. Отдельно музыка.
3: Да, потому что это вечная тема, это вечная любовь. В центре сюжета Виолетта Валерии куртизанка, обретающая настоящую любовь в объятиях пылкого юноша Альфреда. Но условности общества и необходимость пожертвовать личным
2: чем-то личным, конечно.
3: И тяжелая болезнь превращает эту историю в пронзительную драму отречения, самопожертвования. Угу. Поэтому это вечная тема, которая была всегда актуальна. Снято невероятное количество фильмов на эту тему.
2: Конечно.
3: Я сейчас вспомнила один из моих любимых фильмов с Николь Кидман, «Мулен Руж».
2: О, да.
3: Это та же «Дама с камелиями», это та же «Травиата».
2: Конечно, согласна с вами абсолютно. Сюжет замечательный, музыка, конечно, вот это
3: вечная,
2: тот пример, да, который заставляет потом возвращаться и возвращаться к самому сюжету, ставить, возможно, чуть иначе, по-разному, но слышать разные голоса, разных прекрасных исполнителей. Вы еще ко всему сейчас режиссер израильской камерной оперы. Если кто-то не знал, знакомьтесь, Ольга Синдерская. Как вы видите ваших коллег в данном случае, именно в этой постановке?
3: В данном случае, да, постановки я хочу немножко поправить, это не совсем так, потому что художественный, музыкальный продюсер и художественный продюсер и режиссер конкретно вот проекта концерта, потому что это Травиата в концертном исполнении, Ирена Арзютова, вот, и в данном случае мы просто будем исполнять оперу. Это концертное исполнение.
2: Да, но я просто говорю о вашей должности, о вашем статусе, с которым всегда стоит поздравить и не забыть этого. Это важно.
3: Это не совсем так. Я просто исполняю, я певица, исполняю главную партию в опере «Ла Травиата». А за все остальное отвечает Ирена Арзютова.
2: Да, я знаю, кто это, конечно же. Итак, ближайшие, как вы сказали, постановки можно увидеть в «Решен Лицоне» 11 октября.
3: 11 октября «Решен Лицон».
2: Это зал «Гехал Мейерли Тарбут», да.
3: Да, 12 октября в Тель-Авиве. И 13-го...
2: Да,
3: и 13 октября в 8:30 в Хайфе в зале «Аудиториум». В партии Альфреда будет принимать участие Давид Гольдберг, тенор, и приглашенный солист из Риги, Жермон Дайниус Стумбрас.
2: Угу, из Литвы, да, да.
3: И за дирижерским пультом в этот раз будет Леонтий Вольф.
2: Прекрасно. Оля, спасибо большое за разговор. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Была рада
3: спасибо
2: вас
3: слышать. Спасибо большое. Всех ждем.
2: Спасибо.
3: До свидания.
2: Продолжим наш эфир. И я уже рассказывала вам, уважаемые радиослушатели, о том, что совсем скоро в Израиль приедет с новой программой под названием «My Way» итальянский совершенно замечательный певец, который уже бывал в Израиле. Я даже помню себя на концерте этого, на мой взгляд, прекрасного человека, Алессандро Сафина. Я говорю о нем и эту песню в его исполнении, но на другом языке, вы знаете, на русском. Вы ее, конечно, узнаете.

0: Израильская опера открывает новый сезон 2026-2027 годов волшебной флейты Вольфганга Амадея Моцарта в постановке оперного театра Дортмунда. Режиссером становится Николас Хабьян, дирижер Дан Эттингер. Но мы говорим сейчас и о том, когда и что предстоит. И, конечно, давайте вспомним об этом музыкальном подарке «Волшебная флейта» Моцарта. Это стало вообще, если вы не знали, его последним произведением для сцены. И написано не на итальянский, а на немецкий манер, что тоже интересно, в жанре зингшпиля. То есть пение чередуется с разговорным диалогом. И сегодня, вслед за моей беседой с Виолеттой, я говорю об Ольге Сендерской, с которой мы только что говорили, я с большим удовольствием сейчас приглашаю в эфир Помину. Алла Васильевицкая с нами. Доброе утро, Аллочка.
1: Доброе
0: утро. С праздником.
1: С праздником.
0: И с наступающим сезоном оперным израильской оперы.
1: Да, долгожданным.
0: Долгожданным, согласна. Но, конечно, выбор замечательный. Вот та первая опера, с которой вы начинаете новый оперный сезон.
1: Да, тем более, что эта опера должна была быть в предыдущем сезоне, но из-за войны, как обычно. Вот, и очень приятно, что у оперного театра нашлось время именно. И начать с великого произведения Моцарта — это всегда праздник.
0: Всегда
1: в общем,
0: праздник.
1: Наша опера не перестает удивлять, мне кажется.
0: Ну да, я уже сейчас промолчу. Мы говорили, в общем, относительно недавно о том, что предстоит, что еще будет дальше сквозь все эти месяцы сезона нового. Но о «Волшебной флейте» стоит поговорить и напомнить, тем более в этой конкретной постановке. Сама по себе опера живет с 1791 года. Если кто-то хочет понять, насколько велика эта опера, насколько велика музыка, та постановка, к которой обращаются, это великая музыка, великое, конечно, произведение. Безусловно.
1: Моцарт, он вне времен вообще.
0: Согласна с вами. И давайте поговорим о том, кто действительно ставит оперу, о том, кто принимает участие. Расскажите, пожалуйста, Аллочка.
1: Состав солистов у нас немного изменился, опять же, из-за событий.
0: По понятным причинам.
1: Да, да, и у нас поменялись немножко певцы. И сейчас эту постановку у нас... Как это? Ревайвал.
0: Ну, я понимаю, да. То есть по понятным причинам есть изменения в составе.
1: У нас теперь режиссер, который возобновляет эту постановку, это наш замечательный Гади Шехтер. И вы знаете, я должна сказать, что с ним опера вдруг заиграла по-новому, как-то ожила, я бы сказала.
0: Интересно.
1: В лучшую сторону, честно скажу, в лучшую сторону, очень приятно.
0: Вообще «Волшебная флейта», она, на мой взгляд, в классическом репертуаре очень выделяется, учитывая моцартовскую музыку, разумеется.
1: Там такой очень непростой сюжет, на самом деле, вся эта масонская тематика, поэтому не все его, в общем-то, понимают, как-то получается то ли сказка, то ли с каким-то намеком. Но Гади привносит какую-то именно юмористическую нотку, как Папагену, как вот он, боже мой, слов не могу подобрать сейчас от волнения.
0: В центре, вообще в центре того мира, в котором вы сейчас живете, для нас, для зрителя, который все это увидит и вспомнит, если был... были на операх, и теперь еще увидят и эту постановку. Вот эти сильные женские оперы, сильные женские образы в «Волшебной флейте», они удивительные. И ваша Помина в первую очередь.
1: Да, Помина изображена именно такой не наивной принцессой, скажем так.
0: Это верно, это верно. А «Царица ночи»?
1: «Царица ночи»... Тоже, вы знаете, тут такая, получается, игра кукол и людей, то есть как бы два персонажа, две стороны. И в какой-то момент, то есть как будто бы всем владеет эта кукла, и за ней стоит человек, но в какой-то момент этот человек отделяется от кукол, потому что у него есть свое собственное мнение, свое собственное я, свое видение, и вот в этом тоже интерес, как бы получается два персонажа у Зарастро, это кукла и человек, и так точно так же «Царица ночи».
0: Конечно. Вообще, вот то, что вы сказали о мире масонов, возможно, кто-то и не знал, но вот этот пласт волшебной флейты, связь с миром масонов, которому принадлежал и сам Моцарт, и автор либретто, Эммануэль Шиканедер, я имею в виду.
1: Это... Для меня это всегда была какая-то такая
0: загадка,
1: магическая, да. Что-то такое очень загадочное, вы правильно сказали.
0: Да-да-да. Хочется расшифровать, но когда ты в этом не разбираешься, становится еще больше вопросов. И поэтому хочется следить за действием, наслаждаться музыкой, пытаться понять вместе с исполнителями, что и о чем думал тогда Моцарт, о чем думал и предполагал, что предполагал автор либретто, в частности. Вот сквозь все это еще.
1: Режиссеры тоже сейчас уже видят свои трактовки.
0: Совершенно верно, согласна.
1: Помните, у нас была в предыдущие сезоны тоже постановка «Волшебной флейты» и Барри Коски.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Там это вообще было немое кино черно-белое, совсем другой вариант.
0: Другой,
1: тоже очень интересный.
0: Конечно, конечно. Разумеется. Постановщиком сначала спектакля был вот Николаус Хабьян. Это австрийский режиссер драматического театра, музыкального театра. Еще ко всему и кукольник. Что интересно.
1: Угу.
0: Вот он просто это всегда отмечается, и отмечалось в анонсах к этой постановке. Что вы скажете? Это к тому, что увидит зритель, я имею в виду.
1: Мне сказать что-то про кукол?
0: Да.
1: Из кукол я помню только театр Образцова.
0: Я поняла. О тех, с кем вы сейчас поете в партии Томином, кто ваш партнер?
1: У нас немножко сменились солисты.
0: Угу.
1: Один солист у нас из Румынии. Еще новый солист у нас из Мюнхена.
0: Понятно.
1: И еще, на самом деле у нас настолько... мало времени, потому что эту оперу, ее включили в репертуар вот в последнюю минуту.
0: Относительно
1: так скажем,
0: недавно.
1: Да, недавно.
0: Да.
1: И, честно, я еще даже не успела со всеми перезнакомиться как следует.
0: Время у вас точно будет, я не сомневаюсь. Все это уже начинается совсем ведь скоро, 16 октября.
1: Очень скоро, да.
0: Совсем скоро.
1: Только начали, а уже все, уже скоро. Ну, с расчетом на то, что мы уже репетировали это в марте, и, конечно, мы уже знаем партии, и все немецкие диалоги.
0: Да, я только хочу еще раз обратить, опера идет на немецком языке.
1: Опера идет
0: субтитрами,
1: на немецком.
0: Да, на иврите, да. И на английском, естественно.
1: Разумеется. Да, в этом плане публике все понятно.
0: Как обычно. Итак, даты спектакля уже с пятницы 16 октября, где представление пройдет в 13 часов, ну и далее 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 октября. Волшебная флейта, в очередной раз волшебное ощущение в зале израильской оперы, которая именно этой оперы, долгожданной, как вы справедливо сказали раньше, начинает новый сезон.
1: Сезон 2026-2027. Да, сезон обещает быть очень интересным.
0: Очень насыщенным. Мы еще раз, конечно, вернемся и с вами, и с вашими коллегами к самому сезону, к тому, что он сулит дальше всем зрителям. Аллочка, спасибо огромное. Было очень рада вас слышать. Еще раз
1: спасибо
0: хорошего
1: большое.
0: Дня, хорошего вам года. Ролей.
1: Хорошего года. Праздник. Да, спасибо.
0: Берегите
1: хорошего
0: голос, конечно. Спасибо. Всего доброго. Продолжаем.

Продолжение темы о музыке классической обязано вам напомнить и сказать. Иерусалимский симфонический оркестр открывает 89-й сезон под управлением Дмитрия Яблонского. 12 и 13 октября Иерусалимский симфонический оркестр откроет новый сезон концертами в Тель-Авиве и в Иерусалиме под управлением нового музыкального руководителя, главного дирижера Дмитрия Яблонского. Солистом станет американский пианист Руфус Чой. Что касается программы, то в ней увертюра «Леонора номер 3», восьмая симфония Бетховена, а также второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Новый музыкальный руководитель оркестра Дмитрий Яблонский, всемирно признанный дирижер, виолончелист, возглавил оркестр на первый пятилетний срок до 2031 года, сменив маэстро Юлиана Рахлина. Со столичным оркестром Яблонского связывает уже более 10 лет. Он дирижировал оркестром в Израиле, на зарубежных гастролях в США, Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и был удостоен в 2016 году звания дирижера-лауреата оркестра. Что касается планов, то о них Дмитрий рассказывал частично в нашем с ним интервью, и о них мы еще, конечно же, продолжим говорить. Итак, 12 и 13 октября Иерусалимский симфонический оркестр открывает 89-й свой сезон концертами в Тель-Авиве и Иерусалиме. Дмитрий Яблонский, главный дирижер, новый главный дирижер оркестра, солистом станет американский пианист Руфус Чой.

Те из вас, кто не видел дуэт Максима Леонидова и Алексея Кортнева, спешите видеть. Те, кто видели, возвращайтесь. В октябре, уже совсем скоро, буквально через несколько дней, вас ждет акустический концерт легендарных рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и Хайфе. Артисты, авторы, музыканты, харизматичные, обаятельные, остроумные и яркие. Встреча двух друзей с двумя неповторимыми стилями в одном концерте. И, конечно, в этом концерте вы услышите очень много любимого. И привет, и видение, и не дай ему уйти, и генералы песчаных карьеров, и если бы не было тебя, и что ты имела в виду, и мажорный рок-н-ролл, да много всего. Главное, чтобы вы были в зале. 8 октября, Тель-Авив, музей Эрец Исраэль, аудиториум Клячкин. 9 октября, Хайфа, зал Рапопорт.

0: кончается море, за морем река, а за рекою стена, за стеной голоса. Люди, как люди, живут там века и века. Люди, как люди, не смотрят друг другу в глаза.
1: Мы продолжаем наш эфир. С удовольствием приветствую в нем Андрея Макаревича. Андрей, здравствуйте, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет, с праздником. Рада вас слышать. У вас море новостей всегда, совершенно разные проекты. Успеваешь вас увидеть то рисующим на открытии фестиваля Jaffa Fest, потом вы совершенно в другом месте и стране. И рада приветствовать вас еще и вот поговорить о том, что будет совсем скоро, 11 и 12 октября, где на одной сцене можно будет увидеть и вас, и Анатолия Вайсмана. Белого. Очень интересное сочетание, на мой взгляд. Редкое.
2: Ну, вообще, не очень хорошая примета распространяться на тему того, что еще никто не видел, а ты как бы еще доруливаешь в последний момент какие-то моменты. Но могу сказать, что мне это было страшно все интересно, потому как вроде с одной стороны, кто бы этим только не занимался, сочетание, скажем, на сцене поэзии и музыки, да?
1: Конечно.
2: И уже надоело. А с другой стороны, мне всегда там не хватало вот одного. Ну, человек играет, а второй человек что-то читает.
1: Да.
2: Как бы одно старается не мешать другому. А мне хотелось создать общую среду, которая состоит из того и другого, переплетаясь. И когда-то мы делали такую похожую вещь с известным джазовым барабанщиком из Вильнюса Володей Тарасовым. Но он авангардист. И это было соединение моих стихов с вполне авангардной музыкой.
1: Как вы тогда себя чувствовали, с учетом авангардист?
2: Я очень волновался, потому что, в общем, это не моя поляна. Он меня подбадривал и раскрепощал, как мог. В конце, как-то я в это влился, мне понравилась эта затея. Мы немного раз ее сыграли, но, по-моему, это было достойно. Она где-то в интернете есть, называется «Про». ПРО,
1: посмотрю,
2: да.
1: Обязательно.
2: Да. Интересно. И тут вот мы выбрали странный состав инструментов. Такой какой-то незавершенный, потому что там Саша Бриль с саксофоном, там Женя Брахман за роялем.
1: Пианист, прекрасный пианист.
2: Да, Мария Бриль, это, в общем, оперная сопрано.
1: Да.
2: Я с гитарой или с гитарами еще пока не решил. Mm-hmm. И Толя, значит, который читает поэзию.
1: И делает это потрясающе глубоко.
2: Он это делает очень здорово. Собственно, это и получило, послужило толчком основным. Вот. Но мы пока все равно мы притираемся друг к другу. Идеальный вариант, когда мы будем чувствовать, что каждый сделает в следующую секунду, что он произнесет, какой звук он издаст. И вот тогда это будет звучать так, как я себе представляю. Но мы недалеко от этого.
1: Но это очень интересно. С учетом того, что вы назвали, в частности, саксофониста, уже интересное сочетание. Гитара...
2: Нет, при этом заметьте, что нету ни ударных, ни баса.
1: Да, конечно.
2: То есть как-то вот самой основы такой музыки, вот ее совершенно сознательно нет.
1: Что касается поэзии, кого предложил Толя Анатолий?
2: Ой, там очень разный выбор. Там и Бродский, там и Маяковский, там и, скорее всего, Плотов будет. И набор непредсказуемый достаточно.
1: А хорошо, а музыка? Как вы выбираете?
2: А музыку мы не выбираем. Ну, если мы ее выбираем, то из небесных сфер. Она рождается под нашими пальцами.
1: То есть это
2: в зависимости, Да, абсолютно, в зависимости от того, что нам навевает данное стихотворение и прочтение его.
1: Ой, как интересно. Это надо видеть, говорю я всем. Обязательно надо видеть, тем более, что слышать, что вы волнуетесь, я давно такого вообще от вас не слышала лично. Хотя уверена, что это бывает чаще, чем вы это говорите, конечно. Но будет это уже действительно скоро, 11 октября в Тель-Авиве, в зале музея Эрец Исраэль, аудиториум Клячкин и Хайфа, зал Кригер, это уже 12 октября. Андрей Вадимович, еще одна тема. Я тут на днях беседовала с вашим другом и коллегой Александром Кутиковым, час в эфире.
2: Да.
1: Он был гостем в эфире, праздничным гостем нашим. Мы с ним очень с большим интересом разговаривали о музыке, об очень разных совершенно категориях. Ну и я, конечно, не могла не поговорить с ним о вашем с ним общем с Бозом Оснисом проекте. Немножко с вашей стороны расскажите, пожалуйста.
2: Это тоже вот тот случай, когда, собственно, мы показали пока первую песню. На самом деле их намечается около двух десятков, и появляться они будут постепенно. И мы втроем договорились, что мы не посвящаем слушателей, надеюсь, благодарных, в нашу кухню. Во всяком случае, мы такой деятельностью еще не занимались, вот это точно.
1: Что касается Боза, то вы с ним давно уже знакомы, он с вами работал.
2: Он чудесный переводчик и, кстати, хороший музыкант. Вот. И это страшно интересно, потому что 4 таких разных головы.
1: Интересно, что получается. И первое, что вы выбрали, это очень красивая, на мой взгляд, песня «Музыка под снегом», которая еще в качестве музыкальной темы была в фильме «Начни сначала».
2: Да, но у нас общая задача такая, что мы взяли достаточно известные песни «Машины», и, в общем, нет никакого смысла их исполнять еще раз так же, как они, стали со временем известны. Вот мы находим, если удается, находим в них совсем другую пульсацию, другой слой, другое настроение. Отчасти здесь помогает звучание языка, потому что это не на русском, это на иврите.
1: Конечно.
2: И, черт, это тоже интересно.
1: То, что вам интересно, я даже не сомневаюсь. Я уверена в успехе этого тоже проекта. Мне стало очень интересно, мне понравилось. Я уже дала это в эфир, и сейчас это сделаю вновь. Андрей Вадимович, спасибо за разговор, удачи. И в этом новом проекте, я думаю, что вы не ограничитесь 2 днями того, что предстоит, потому что это действительно очень интересное сочетание.
2: Я надеюсь. Мы никак не можем определиться, кстати. Может быть, вы мне поможете, вот как назвать такое действие. Это спектакль или это концерт? Или это что? Я ненавижу словосочетание литературно-музыкальная композиция. Удавить хочется сразу. Вот. А что это? Мистерия. Я не знаю, как это назвать.
1: Может и мистерия, может быть чувство, может быть наитие, но точно не литературно-музыкальная встреча, вечер и т.д.
2: О да,
1: конечно. Конечно, нет. Удачи вам от всей души. Спасибо за разговор. Еще раз
2: спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Пока.
1: С нами был Андрей Макаревич, а я предлагаю вам услышать вот то самое новое звучание, версию песни группы «Машина времени», «Музыка под снегом», «Боз Оснис» и группа «Боз Бэнд».

0: Музыка под снегом здесь, в Израиле. Исполнение Боаза Осниса и группы Боаз Бенд. Песня группы «Машина времени» Александра Кутикова и, разумеется, Андрея Макаревича. Я очень рада такому продолжению жизни. Это, естественно, другая аранжировка, другое дыхание самой музыки. Что касается всего проекта, будем ждать продолжения. Это очень любопытно, это очень интересно. Все, что имеет продолжение, когда у песен появляется новая жизнь на том же языке или на других, тем более на иврите. Будем ждать. Продолжаем наши эфиры. С нами Нина Кудлик, мы вас ждете и ждем новостей о музыке классической, о консерватории Акадма, разумеется. Я, Нина, доброе утро, с праздником.
1: Доброе утро, Танечка, с праздником всех. Вы знаете, слушаю вашу передачу и вот думаю все время, в такой нашей маленькой стране и такое огромное количество творческих, по-настоящему больших творческих людей. Это просто здорово по всем специальностям. Знаете, извините, это действительно, это просто очень часто даже поражает. Но с другой стороны, очень и радует, понимаете? Так что мы живем в таком мире, где есть место творчеству, и это здорово, это есть место музыке, поэзии, всему.
0: Согласна.
1: И самой настоящей человеческой деятельности.
0: Согласна.
1: Ну вот так, а мы, знаете как, время так идет, и мы сегодня говорим о конкурсе, всеизраильском национальном конкурсе пианистов, который в этом году пройдет уже 18-й раз. Это 18-й год, можно сказать.
0: 18-й национальный конкурс молодых пианистов «Салют Роялю». Мы о нем.
1: Да. То есть каждый год мы ни один год не пропустили, несмотря ни на любые причины возможные. Ни одного года не пропустили. Первый был в 2009 году. И вот не верится, что уже, как говорится, дошли до 18-го. Ну вот это замечательно, потому что у нас всегда место встречи изменить нельзя тоже. У нас всегда Ханука. И в этом году Ханука у нас проходит с 6 и по 13 декабря, довольно рано. И, конечно, я была бы очень рада сообщить всем слушателям, любителям музыки, и не только о том, что, в общем-то, конкурс состоится, и мы, конечно, безусловно, приглашаем всех ребят, начиная с 6 лет и до 28 лет, приехать, принять участие в конкурсе, тем более, что есть за что бороться. С одной стороны, это какой-то вот, мы это проводим как фестиваль, поскольку каждый из исполнителей в любом возрасте может показать, отыграть свою программу. А с другой стороны, конечно, безусловно, есть всякого рода призы, и денежные. И у нас, так сказать, призовой фонд растет от года к году. У нас в этом году он 119 тысяч шекелей.
0: Ничего так,
1: стоит. Причем во всех группах. И даже в самой маленькой группе, с 6 до 11 лет, тоже есть очень, так сказать, внушительные, я бы сказала, и премии, и поощрительные призы. То есть наша задача, как было и с самого начала, действительно поощрить молодых музыкантов, дать им возможность проявить себя на большой сцене перед авторитетным жюри и полным залом публики. Это тоже очень важно, поскольку

0: на хороших роялях. То есть все отвечает каким-то таким серьезным профессиональным требованиям. Тем более у нас только-только что прошел конкурс международный имени Рубинштейна. И мы видели и слышали, какое сегодня совершенно, я бы сказала, сумасшедший уровень исполнения. И есть к чему стремиться, есть, безусловно, есть от кого брать примеры и к чему стремиться. И, конечно, всегда есть место для каких-то новых вещей, новых достижений, нового репертуара, кстати говоря. Я знаю, что педагоги наши израильские, да и не только, всегда заняты поиском нового репертуара какого-то интересного, который еще не исполнялся и, может быть, даже и незаслуженно забыт. Так что это тоже можно услышать на конкурсе, поэтому я буду очень рада.
1: Я думаю, что на каждом конкурсе, когда появляются разные, вот как вы называли, возраст достаточно, ну, разброс серьезный.
0: Широкий, конечно. Очень широкий разброс.
1: Вы, да. Я думаю, каждый год вы и ваши коллеги удивляетесь постоянно чему-то, кому-то, естественно, еще по разным причинам, от, не, да скажем так, практически малышей почти, да, до уже состоявшихся, да, молодых людей, когда видно, что у них есть будущее серьезное.
0: Ну, это, конечно, не просто есть, оно...
1: Вы просто это видите, но каждый год, да, я думаю, вы, да, все равно чему-то еще удивляетесь, когда, так же, как любой музыкант, сталкивается рано или поздно с какой-то еще мелодией, которая его начинает цеплять настолько, что остается навсегда, например. Но это естественно.
0: Это верно.
1: Вы видите очень много музыкантов, и молодых, начинающих, и у вас очень зоркий глаз в этом плане, слух.
0: Ну, вы смотрите, это часть нашей работы, я бы сказала так, но я знаю, что наши члены жюри есть. Каждый год есть новые члены жюри, которые приезжают к нам, и в этом году тоже у нас есть два члена жюри, которые приезжают к нам, и как бы не живут в Израиле, приезжают к нам из-за границы, то есть у них совершенно взгляд свежий на такие вещи. Но,
1: понятно,
0: но даже,
1: да,
0: и у наших членов жюри всегда есть чему даже, я бы сказала, не удивиться, а поразиться, потому что вот это количество таких талантливых, способнейших детей, которых есть не только, вот, допустим, двигательные способности, но какие-то музыкальные, широкие, совершенно нестандартный взгляд на какие-то произведения, которые уже как бы мы знаем, мы их играли, они существуют много лет, и вдруг совершенно другое отношение, какой-то совершенно своя интерпретация, понимаете? Вот это, мне кажется, одна из самых ценных таких вещей в конкурсе.
1: Конечно, согласна.
0: Которая делает его просто интересным. Просто потом, когда вы слушаете, действительно, у нас, как правило, много участников, и это здорово. Знаете, каждый участник — это свой мир. Это какое-то свое отношение к звуку, своя интерпретация, как я уже сказала. Ну, как бы свое прочтение, и какая-то... Каждый — это личность. И вот это то, что радует, поскольку это не только технический уровень, который сегодня, ну, вы знаете, даже я бы вам сказала, что тот репертуар, который, ну, когда-то играли только большие музыканты, которые уже как бы сделали карьеру, мы эти произведения слышим вообще в рамках школьных программ, понимаете, то есть сегодня молодые музыканты, они дерзают,
1: да,
0: они смелые, они решаются, и они побеждают. Вы знаете, это здорово, это всегда
1: здорово.
0: Всегда интересно, да. Так что я всех приглашаю, подача заявок у нас до 19 ноября. Так что...
1: Да, 18-й национальный конкурс молодых пианистов «Салют Рояль» уже не за горами. Запись открыта. И по традиции, как обычно, он пройдет в дни Хануки.
0: Да.
1: Как всегда.
0: И всех вас с праздником Суккот. И всех, чтобы у нас был хороший год, удачный год, музыкальный год.
1: Это
0: и
1: верно.
0: Чтобы было много хороших новостей.
1: Спасибо вам большое, взаимно. Спасибо, Янина Кудлик.
0: Спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Всего
1: до свидания.
0: Доброго. До свидания.
1: Янина Кудлик, директор консерватории Акадма, Ашдот. Вы все слышали сами. Продолжаем наш эфир.
2: Времена не выбирают.
1: Есть песни, над которыми время, наверное, можно сказать, и не имеет власти. И по-прежнему песни эти любят те, кто когда-то с ними рос, набирался жизненного опыта, а потом, вполне возможно, показывал, давал возможность услышать их уже вашим детям, а, возможно, и внукам. А сегодня у вас есть эта возможность увидеть здесь, в Израиле, на сценах нашей страны Татьяну, Сергея и Александра, сына Татьяны и Сергея, Никитины. Никитины будут совсем скоро в нашей стране. Прекрасный подарок. История Татьяны и Сергея Никитиных начиналась больше 60 лет назад. Не в музыкальном училище, нет, не в консерватории. Они познакомились в 1964-м на физическом факультете МГУ, где оба участвовали в музыкальной агитбригаде. Совмещали занятия музыкой с серьезной научной работой. Сергей занимался физикой, Татьяна – биофизикой. Но, конечно, всемирно, можно сказать, известными нам всем, вам, они стали благодаря песням. Татьяна, Сергей Никитин и Александр Никитин, сын, талантливый певец и музыкант, владеющий классической, джазовой, фольклорной, цыганской гитарами, работающий в разных стилях, выйдут на сцену втроем сразу в нескольких городах уже с 10 октября Ашдот, Матнас, Дюна Ют, 11 октября, Петахтиква, зал Шарет, 13 октября, Бершева, Тамуз, Дом музыки, 14 октября, Натания, аудиториум имени Арика Эйнштейна, 15 октября, Хайфа, зал Рапопорт и 17 октября, Ришон Лицион, зал Мафет. От себя добавлю, если у нас все получится, мы встретимся и в нашей студии на долгий разговор об интересной музыке, о поэзии, о литературе и о нашем времени. Татьяна, Сергей, Александр Никитин в Израиле уже совсем скоро. Обратите внимание и не пропускайте. Ну и в конце этого часа, следующий наш час я хочу посвятить человеку, чей день памяти пришелся именно на День музыки, Всемирный день музыки. Его отмечают каждый год 1 октября. Шарля Азнавура не стало именно в этот день, в 2018 году. Именно ему я решила посвятить отдельный эфир. Сегодня вы его услышите с 11 до 12 часов. Ну а сейчас голос того, кто приедет к нам уже зимой, нашей израильской зимой, Тимур Шаов, которого мы очень любим и, конечно, ждем.

лотерею, это зря. От пессимизма до инфаркта путь недолог. В каком мы месте, говоришь? Нет, извини. Ведь это ж узкий взгляд, а ты ж, брат, не проктолог. Смотри, брат, шире,

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом, хаг самеах. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Неподалеку от въезда в населенный пункт Кафр-Кара потерпел крушение и загорелся легкий одномоторный самолет. Поступили сведения о том, что человек, находившийся на земле, получил травмы от средней степени тяжести до тяжелых и был доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. До последнего момента оставалась неясной судьба сидевшего за штурвалом пилота. На месте действуют бригады спасателей и сотрудники пожарных расчетов, которые пытаются предотвратить распространение огня. Только что поступила информация об одном погибшем. По всей видимости, это и есть пилот. К другим темам. Кризис между Вашингтоном и Тегераном. Президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Иран будет готов выполнять принятые на себя обязательства. «Они хотят подписать соглашение. Может, мы подпишем его, а может и нет. Если они не станут придерживаться достигнутых договоренностей, вероятно, нам придется доделать до конца начатую работу», подчеркнул Трамп, выступая на политическом собрании в Далласе. Об этом сообщает корреспондент КАН Йехескель Корнберг. Операция по эвакуации израильских пассажиров из аэропорта в Дубае. Два самолета вылетят сегодня из Израиля в Эмираты, как это и было запланировано. Осведомленные дипломатические источники сообщили корреспонденту КАН Офиру Хальфону, что были получены все необходимые разрешения, позволяющие произвести эвакуацию пассажиров. 3 года с момента трагедии 7 октября. Капитан Цагали Идан Нимри пала в бою на заставе Нахаль-Оз. Ей было 22 года. Она служила в специальном подразделении под названием «Небесный всадник». Ее мать Шарон рассказала о последних минутах жизни ее дочери. Она видела других девушек и слышала, как они прощаются со своими родителями по телефону. При этом, несмотря на то, что у Идан был ключ от машины, на которой она могла уехать, она вступила в бой с террористами, спасая жизни других. Ликвидация командира одного из боевых ячеек Хамаса, осуществленная на этой неделе Цагалем в северной части сектора Газа. Как мы передавали в армейском командовании, а также в общей службе безопасности Шабаке, сегодня утром сообщили, что ликвидированный высокопоставленный деятель Хамаса Азадин Бик не только участвовал в военных действиях против Израиля. Под его командованием действовали боевики Хамаса, в плену у которых находились 15 израильских заложников, включая как живых, так и мертвых. Как в Цагале, так и в Шабаке заявили, что силовые структуры нашей страны продолжат предпринимать действия, направленные на уничтожение террористов, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября. К другим темам. Депутат Кнессет от партии Ликуд Моше Саада подверг резкой критике Верховный суд за то, что своим решением суд позволил лидеру партии Балат Сами Абу Шхаде по своему желанию снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах. Моше Саада, в частности, указал, что в Верховном суде прекрасно понимали, что если бы судьи опубликовали свой вердикт, тогда бы автоматически от выборов отстранялся бы и председатель партии Раам Мансур Аббас. Именно поэтому, отметил депутат от Ликуда, суд решил самоустраниться от определения неких красных линий касательно того, что является, а что не является террором. Об этом Саада сказал в интервью корпорации КАН. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 70 сантиметров, температура воды 28 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:43, Тель-Авив 18:04, Хайфа 17:53, Бершева и Эйлат 18:04. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Бехаг самеах. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Я уйти не мог, прощаюсь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. Мы знаем эти слова. И кажется, что вот эти слова сегодня, сейчас, обращены в этой песне не женщине, но музыке. И не стало Шарля Азнавура, во что совершенно не верится, хотя понимаешь, сколько ему лет было. Было. И, наверное, в данном случае те слова его о том, что он не хочет уходить. И они встретятся вновь и дальше. Но вот в этом мы точно, наверное, не будем сомневаться. А я вспоминаю пресс-конференцию здесь, в Тель-Авиве, когда маэстро Азнавур приехал в Израиль в последний для себя раз, хотя хотел приехать уже совсем скоро, отметив здесь свой юбилей. По крайней мере, его об этом просили. И он планировал, почему бы и нет, он гастролировал до последнего, и мы сами все это знаем. Он никогда ни на кого не оборачивался. Он не был похожим на остальных, ни внешне, ни внутренне. И он был таким мудрым из года в год, и таким талантливым, по-настоящему талантливым, с очень нелегким путем. И с таким грустным взглядом всегда, с очень грустными глазами. И я до сих пор помню, каким он был на той пресс-конференции, когда я ловила себя на вот этом чувстве, что я нахожусь рядом с этим человеком, с которым познакомилась, и понимая, что передо мной Азнавур, сам Азнавур, голос которого я слушаю всю свою сознательную жизнь. Я очень люблю французский шансон, и как все люди, я понимаю, что такое Шарль Азнавур. А рядом с тобой человек небольшого роста, но он космос. Он просто космос.

Обстоятельства рождения Шарля Азнавура служат прекрасной иллюстрацией библейской мудрости. Пути Господни действительно неисповедимы. Он мог родиться в солнечной Грузии, как его отец, выходец из армянского рода. Его родина могла стать Америка, куда стремились его родители, спасаясь, как и все тогда, от преследования турков. Но перевалочным пунктом в итоге на пути к американской мечте для семьи настрадавшихся армянских иммигрантов стала Франция. В ожидании американской визы тогда они и обосновались в Париже. С этого все и началось, и там в 1924 году родился Шахнур Варинак Азнавурян, которого весь мир знает как Шарля Азнавура. А вот артистический дебют его состоялся довольно рано. Он уже в 5 лет радовал публику игрой на скрипке. В 9-летнем возрасте начал выступать на театральных постановках, на сцене. А в 12 лет Азнавур попал на съемочную площадку. Но потом Вторая мировая война внесла довольно большие перемены в жизнь семьи. К тому времени семейный ресторанчик просто пришлось закрыть, содержать уже было не на что. И молодой Шарль брался за любую работу. Продавал газеты на улицах, колесил по провинции в составе театральной труппы. По вечерам играл в кафе, кабачках, ночных клубах, мелодии, которые уже тогда сочинял сам. У него как раз сложилась очень интересная история, связанная с композитором и начинающим тогда пианистом, которого звали Пьер Рош. В один из таких вечеров он познакомился с ним, и они прониклись друг к другу симпатией, но вот начало их творческому тандему положил просто случай, как и многое другое в жизни самого Азнавура. Однажды конферансье по ошибке вместо номера Роша объявил выступление вместе с Азнавуром. Их это не смутило, они были уже дружески настроены друг к другу достаточно давно. И они вышли к публике вдвоем, экспромтом исполнив несколько песен Шарля. Так и возникла мысль о создании дуэта, который они назвали «Рош и Азнавур». Зрители, кстати, принимали этот дуэт очень благосклонно. Оба приятеля были довольны, и они были желанными гостями в парижских ресторанчиках и барах, но на этом все заканчивалось. И вот именно в этот момент получилось, как говорил сам Шарль Азнавур, еще один случай в его жизни, который определил очень-очень многое. В одном из таких вечеров, в течение этого вечера, его приметила Эдит Пиаф, кумир тогдашней французской публики, и этот момент, конечно же, стал переломным в жизни и в карьере Шарля Азнавура. А о себе, о том Азнавуре, о молодом с амбициями и желаниями, он написал автобиографическую песню. Ее название переводится «Я уже видел себя». «В 18 лет я покинул свою провинцию, твердо решив держать свою жизнь в кулаке с легким сердцем и ничтоженным багажом. Я был уверен, что завоюю Париж. Я заказал у самого шикарного портного этот синий костюм, сшитый по последнему крику моды. Фотографии, песни, оркестровки съели мои последние сбережения. Я уже видел себя на верхних строчках афиш, где мое имя было написано в 10 раз более крупными буквами, чем чье-либо еще. Я уже видел себя обожаемым и богатым. Я уже был самым великим из всех великих артистов мюзик-холла, добивающимися такого оглушительного успеха. Я уже видел себя ищущим в своем списке имя той, которой будет благосклонно позволено вечером повиснуть у меня на шее. Конечно, черты лица у меня постарели под гримом, но голос еще есть, жесточен, и я полон энергии». Вот об этом песня, которую вы, безусловно, все слышали.

Эдит Пиаф со свойственной ей проницательностью безошибочно угадала во вроде бы никому неизвестном, особенно выступавшем тогда с переменным успехом, молодом человеке с хриплым голосом, с не очень интересной для артиста внешностью, огромный творческий потенциал. Она стала его поддерживать, и начиная с 1946 года, он почти на 8 лет стал второй частью, второй половинкой тени Эдит Пиаф, великой певицы. Вместе с тем же Пьером Рошем он выступает в первом отделении ее концертов, и именно в это время к нему приходит первый успех. С легкой руки Эдит Пиаф он едет на гастроли в США и Канаду, где ему удается подзаработать. Он получает там очень серьезную известность, популярность, и заодно решается сделать то, что советовала Эдит Пиаф, сделать пластическую операцию по коррекции носа. Но что касается все-таки его сольной работы, сольная карьера Азнавура начиналась с провалом. Его больше знали как автора шлягеров, которые уже исполняли тогда известные артисты, включая именно Эдит Пиаф. А потому после первых же выступлений критики объявили довольно единодушно, что с такой непрезентабельной внешностью, отсутствием голоса, как они считали, ему нечего делать на эстраде. Это его не сломило, ну, просто ни на секунду. В 1956 году его выступление в главном концертном зале Франции «Олимпия» обернулось триумфом. Оглушительный успех концерта, который он дал в 1963 году в Нью-Йорке в Карнеги-Холле, подтвердил его уже статус звезды мировой величины. Более того, американцы стали с тех пор называть его французским Фрэнком Синатрой.

всего прочего, надо сказать, конечно, я думаю, что вы об этом знаете, Азнавур был более чем талантлив в разных ипостасях. Очень многие вещи его интересовали. Именно это позволило ему быть и композитором, и исполнителем, писателем, сценаристом, режиссером и, конечно же, актером. В 60-е годы публика узнала Шарля Азнавура как талантливейшего киноактера. И, тем не менее, конечно же, слава певца и композитора значительно затмевали славу киноактера. Хотя в 1971 году это объединилось. На Венецианском кинофестивале Шарль Азнавур получил премию «Золотой лев» за песню «Умереть от любви», которая стала его хитом, его репертуара, разумеется. И эту песню Шарль Азнавур написал к одноименному фильму. Интерес к его творчеству в это время превышает все возможные границы. А песня «Умереть от любви» стала действительно всемирно известной. «Стенки моей жизни гладкие. Я пытаюсь за них уцепиться, но скольжу. Медленно скольжу к моей судьбе, умереть от любви. В то время как все меня осуждают, я вижу для себя только пристанище. В результате меня осудили умереть от любви».

Интерес к творчеству Шарля Азнавура продолжал расти. 60-е и к началу 70-х особенно. Он рос просто месяц за месяцем. Его песни стали включать в свой репертуар культовый исполнитель Лайза Минелли, с которым он потом не раз пел дуэтом, Рэй Чарльз, Фред Астер, Хулио Иглесиас, Боб Дилан. В 1971-72 годах Азнавур дает концерты в Олимпии, где вместе с ним выступает его давний партнер по сцене Пьер Рош. А 1974 год ознаменовался для Азнавура вручением в Лондоне золотого и платинового диска за песню «Она». Песня совершенно потрясающая, чего до этого в Лондоне не удостаивался ни один француз. К 40-летию творческой жизни Азнавур записал новый альбом. Песня «Она» звучит в нашем эфире, где Азнавура исполняет вместе с Энгельбертом Хампердингом.

В истории жизни и творчества Шарля Азнаура хватает истории для его песен, но что касается этой, она особенная. Песня-то была написана в 1965 году для оперетты «Господин Карнавал». В связи с этим Азнауру просто пришлось делить лавры исполнителя этой, получившей широчайшую известность композиции, с певцом Жоржем Гетари, выступавшим в этой оперетте. Текст написал Жак Плант. Песня была посвящена уличным парижским художникам, которые считались на бульваре Монмартр самой настоящей «La Bohème», «Богемой». Впоследствии шансонье записал несколько версий этого полюбившегося хита сразу на 5 языках – английском, испанском, итальянском, немецком и даже на португальском. Для этой песни Азнаур вообще придумал целую мизансцену. Она стала визитной карточкой этого хита. Исполнит последний куплет – бросает на пол белый платок, как символ отшумевшей юности. И в последние годы он стал просто бросать платок в зал на радость поклонникам, которые, конечно же, ждали такой раритет «La Bohème».

Шарль Азнавур известен и был всегда известен не только как человек искусства, но как и общественный и политический деятель. Он, собственно, был всегда человеком, которому не все равно жить и проживать. Ему было всегда важно очень много разного. И надо сказать, что совсем недавно, казалось бы, это очень широко освещалось, об этом много писали, и это замечательно, что это произошло. Не совсем недавно, казалось бы, на торжественной церемонии в Иерусалиме президент Израиля вручил Шарлю Азнауру медаль Рауля Валенберга за героические действия во время Холокоста. На этой церемонии присутствовал и сын Шарля Азнаура, Николас. Еще одна медаль была передана сестре певца Аиде, которая не смогла тогда прилететь в нашу страну. А дело все в том, что в годы Второй мировой войны семья Азнаура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушана. Они, рискуя своими жизнями, прятали в квартире в Париже, в своей квартире, армян, евреев и, собственно, всех тех, кого преследовали нацисты. Инициатором награждения Шарля Азнаура, тогда и его сестры, был израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста. И вот тогда, во время совсем недавнего визита в Израиль, это был 2013 год, Азнаур говорил на пресс-конференции: «Мы, армяне и евреи, пережили столько трагедий, что если бы наши народы не любили жизнь, мы бы давно исчезли. Я знаю, что мы рождаемся, чтобы умереть. Но до тех пор нужно жить в полную силу. Мною движет жажда жизни».

В свое время Шарль Азнавур дал одно из самых известных своих интервью парижскому корреспонденту «Известий» Юрию Коваленко. «С каким настроением вы обычно ездите в Россию, в Москву?» Ответ: «Как к себе домой, потому что я люблю Москву, люблю Россию, люблю русских. Вы как в окружении таком проходило мое детство. Но ваше детство прошло в Париже. У моего деда, а потом у отца был русский, вернее, кавказский ресторан, так что я знаю вашу кухню лучше, чем многие русские, да и не только кухню. Ваш отец в 30-е годы водил вас в кино на советские фильмы. Да, да, тогда я посмотрел все советские ленты, которые показывали во Франции: «Юность Максима», «Броненосец Потемкин», «Ленин в октябре», «Стачка». Родители не были коммунистами, но симпатизировали им и во время войны участвовали в сопротивлении. В вашей семье исполняли русские песни, если они в вашем репертуаре. Я могу даже спеть куплеты с Чубчика и «Очей черных» на русском языке, и несколько даже детских песен, которые я слышал с сестрой, когда был маленьким. А почему вы назвали своих детей русскими именами? Катя, Миша, Николай. Это очень красивые имена. И я просто люблю и такие имена, и кроме того, они подходят нашей фамилии. Вам не чужда сентиментальность? Я скорее меланхоличен. Сентиментальные натуры легко плачут по любому поводу. А меланхолики? Мы грустим, размышляя о прошлом, настоящем или будущем. Успех кружит к вам голову? Да давно не кружит. Наверное, потому что мне пришлось его долго ждать, и давался он мне с огромным трудом. И я так и остался человеком стеснительным. В компании незнакомых людей я до сих пор робею, но и не веду светскую жизнь. Как вы думаете, будут ли люди слушать Азнавура через 100 лет? Если что-то и останется, то скорее музыка и слова, а не голос. Может, и будут слушать мои песни, но не меня самого. Вот тут, я думаю, он ошибался.

После Шарля Азнавура остались не только песни, не только само творчество, не только огромное количество дисков и песен, коих уже практически 1400. Остались еще его цитаты, его книги, и много цитат стало действительно очень известными. «Я не боюсь смерти, я просто счастлив жить, видеть, слышать, чувствовать, наслаждаться окружающим миром. Видите, какой я расчетливый? Я не прошу, подобно Фаусту, вернуть мне молодость. Мне бы хотелось просто оставаться таким, какой я есть. Я бы охотно согласился и дальше терпеть все те неудобства, которые причиняет мне мой возраст. И пусть мне говорят, что я преувеличиваю и прошу слишком многого. Будет вам, будет. Я прошу даровать мне всего лишь еще 1000 лет». Не так уж и много, просто из любопытства, чтобы увидеть, каким же станет наш мир в 3-м тысячелетии.

Когда-то Шарль де Голль сказал Азнавуру: «Вы покорите мир, потому что умеете волновать». Он действительно взволновал весь мир своим голосом, своим видом, песнями, музыкой, тем, как он подавал каждую песню, тем, как становилась песня спектаклем. Каждая из тех, которые он сделал своей песней, каждая из тех, которые он подарил другим исполнителям. Уход любого человека неминуем, и мы это понимаем, пытаясь оставаться иногда прагматиками. Но когда уходит вот то, что мы иногда банально можем назвать словом «эпоха», и это становится все грустнее и грустнее, понимать, что уходят люди, на которых ты невольно равняешься, или голос которых тебя сопровождает твою сознательную жизнь. И от этого становится очень больно, если вдуматься. Тем более такой человек, который был настолько всегда предан музыке. Шарль Азнавур. Сегодня мы говорили о нем, и, конечно, это будет не всегда незабываемо.

0: в Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом, хах самеах, в эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Силы безопасности задержали Махмада Халафа, жителя населенного пункта Бака-Аль-Гарбия, 25 лет. Он подозревается в том, что был завербован иранскими спецслужбами. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый поддерживал связь с иностранными агентами из вражеской страны и осуществлял по их заданию определенные действия, направленные на подрыв безопасности Израиля. За это он получал денежные вознаграждения. Сегодня прокуратура намеревается предъявить ему обвинительные заключения в окружном суде Хайфы. По всей видимости, речь пойдет о суровом приговоре. Представители системы безопасности призывают граждан страны проявлять повышенную бдительность и не откликаться на предложения, которые носят сомнительный характер, в том числе и на предложения в социальных сетях в интернете. Глава правительства Индии Нарендра Моди провел видеобеседу с индийским пилотом Смитом Мачарой, который вступил в схватку с террористом из Омана на борту самолета компании «Fly Dubai». Индийский летчик находится в настоящее время в больнице в Эмиратах. В ходе беседы он рассказал, что сумел открыть дверь кабины пилота, и дальше он действовал не один. Ему активно помогали пассажиры. Корреспондент Кан Йехескель Корнберг передает, что Нарендра Моди очень высоко оценил мужество индийского пилота и его хладнокровие. По словам премьер-министра Индии, именно это смогло предотвратить крушение самолета. Операция по эвакуации израильских пассажиров из аэропорта в Дубае. Как мы передавали ранее, два самолета вылетят сегодня из Израиля в Эмираты, как это и было запланировано. Осведомленные дипломатические источники сообщили корреспонденту корпорации Кан Офиру Хальфону, что были получены все необходимые разрешения, позволяющие произвести эвакуацию израильских пассажиров. 3 года с момента трагедии 7 октября. Капитан Цагали Идан Нимри пала в бою на заставе Нахаль-Оз. Ей было 22 года. Она служила в специальном подразделении под названием «Небесный всадник». Ее мать, Шарон Нимри, рассказала о последних минутах жизни ее дочери. «Моя дочь видела многих девушек и слышала, как они прощаются со своими родителями по телефону. При этом, несмотря на то, что у Идан был ключ от автомашины, на которой она могла уехать, она вступила в бой с террористами, спасая жизни других», — сказала Шарон. К другим темам. Кризис между Вашингтоном и Тегераном. Президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Иран будет готов выполнять принятые на себя обязательства. «Они хотят подписать соглашение. Может, мы подпишем его, а может и нет. Если они не станут придерживаться достигнутых договоренностей, вероятно, нам придется доделать до конца начатую работу», подчеркнул Трамп, выступая на политическом собрании в Далласе. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехескель Корнберг. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра небольшое повышение температуры, местами возможны кратковременные дожди. В воскресенье без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 22, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 31 градус. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:43. Тель-Авив 18:04, Хайфа 17:53, Бершеба и Эйлат 18:04. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 15:00. Всего вам доброго, шаббат шалом, вехах самеах, мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. С праздником Суккот! Хаг Самеах! Кан Река! Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет

лошади умеют плавать. Но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый. Океан старался превозмочь. В трюме добрыми мотая мордами тысяча лошадей топталась день и ночь.

ушли на дно и ржали, ржали. Все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыб.

и кончился месяц под номером 8. Хоть я не наивный,

0: Сильно глед. Вери рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на пару. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятья. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще, прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be glad, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочут. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему фасе расквасить. Томка фейс, говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свое дресс выходное надела. Я, мол, синема стар, не с базару. And for me, ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Сувору сериалку про жизнь комбайнеру. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be glad, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я и так говорю, брошу виски, но ни слова «my love» по-английски. Оу, yes!
1: Прошли и вдоль, и поперек страницами истории, и пыль из-под солдатских ног

0: и сколько уж лет, все нет и нет.
1: Хотя руины снесены и подведен героем счет, еще не все пришли с войны.

0: дураки, дураки, а вон дураки незаметны.
1: Еще одна песня называется «О фатальных датах и цифрах». Посвящается она поэтам, поэтам. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет. Другой же в петлю слазил в Англитере. В 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь, везде найду», мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтоб меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как ход.

Если б ты знал, как долго я тебя сегодня ждала, ты, может быть, и отложил по делам, зашел ко мне на два слова, как раньше, помнишь, если б ты знал, как я скучаю по улыбке твоей, как часто я теперь завидую ей, моей сопернице новой, если б ты знал, если б ты имел все время в виду, что в этом доме даже лестницы ждут тебя зимой и летом, это, о, если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто не изменилось для нас, если б ты знал об этом, что если мне самой однажды к вам под вечер зайти, ведь можно просто проходить по пути и заглянуть к знакомым, как раньше, помнишь, что если мне игрушку сыну твоему подарить, а возвратившись тосковать до зари по огоньку чужому, если б ты знал, как часто в мыслях, совещаясь с тобой, встречает чья-то неземная любовь бессонные рассветы, это, о, если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто б не изменилось для нас, если б ты знал.

В Иерусалиме 15 часов. В эфире Кан Река новости. У микрофона Семен Каплан. Остается невыясненным, что стало причиной крушения легкого самолета возле Кфар-Кара сегодня до полудня. В результате аварии погиб 73-летний инструктор полетной подготовки, а его 34-летний ученик получил тяжелые ранения. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что пострадавший был госпитализирован в больницу Рамбам в Хайфе. Борьба с палестинским террором в Иудее и Самарии. Во время операции Цаля в дни праздника Сухот в Шхеме были задержаны 6 разыскиваемых террористов, один из них – боевик Хамаса. В ходе рейдов в других районах были задержаны около 50 подозреваемых, которых доставили на допросы. Корреспондент Каан Кармела Минаше сообщает, что в ходе операции были изъяты оружие, материалы для изготовления взрывных устройств, а также несколько беспилотников. Корреспондент Кан Итай Блюменталь отмечает, что в последние месяцы в Цаале отмечают рост попыток Хамаса переправлять беспилотники в Иудею и Самарию для сбора разведывательной информации и проведения терактов. Партия РААМ сможет баллотироваться на выборах в Кнессет. Высший суд справедливости отменил постановление Центра избиркома, запрещающее РААМ участвовать в выборах. Решение судей Багаца было принято единогласно 9 судьями. Также решено допустить к выборам депутата Кнессета Офера Касифа, кандидатура которого была отклонена Центральной избирательной комиссией. Как отмечает корреспондент Кан Тамар Альмог, по поводу Касифа мнения судей разделились. Давид Минц и Алекс Штайн сочли некоторые высказывания Касифа нарушением закона, запрещающего высказывать поддержку вооруженной борьбе. Председатель комиссии Кнессета по законодательству Симха Ройтман заявил в ответ на решение суда, что у Багаца, по его определению, был шанс освободиться от ошибочных концепций и прислушаться к израильскому обществу. По словам Ротмана, суд предпочел остаться на прежних позициях и прислушаться к тем, кто, как он выразился, распространяет клевету на военнослужащих Цааля и оправдывает резню 7 октября. Ротман добавил, что решение разрешить участие в выборах партии Амраам объединенному списку и Оферу Касифу фактически оказывает поддержку терроризму. Спасательные рейсы из Дубая в аэропорт Бен-Гурион начнут выполняться сегодня и, как ожидается, продолжатся в ближайшие дни. Генеральный директор авиакомпании «Аркия» Оз Берлович заявил в эфире «Кан Решет Бет», что большое число израильтян, находящихся в Арабских Эмиратах, а также приостановка рейсов «Флай Дубай» в Тель-Авив как минимум до середины месяца, создают серьезную нагрузку для израильских авиакомпаний. По его словам, Дубай стал крупнейшим авиационным хабом для израильтян, особенно для перелетов на восток, заменив Турцию, куда израильтяне практически не летают уже 3 года. Берлович отметил, что «Флай Дубай» выполняла около 10 рейсов в день, на каждом из которых было примерно 150 пассажиров, то есть ежедневно накапливалось около 1500 пассажиров. Он добавил, что кризис возник в особенно загруженный период в конце праздничного сезона. Высокопоставленный представитель Объединенных Арабских Эмиратов назвал попытку второго пилота рейса «Флай Дубай» вызвать крушение самолета опасным и катастрофическим террористическим актом. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш похвалил в соцсети X командира воздушного судна, назвав его настоящим героем. Об этом сообщает обозреватель Кан Гай Маян. 3 года прошло со дня трагедии 7 октября. Одним из погибших в то утро Симхат Торы был капитан Даниэль Перец. Он погиб, защищая кибуц Нахаль-Оз, а его тело было похищено в сектор Газа. Отец Даниэля, раввин Доран Перец, президент Всемирной сионистской организации, рассказал Йоаву Краковскому в эфире Кан Решет Бет о своих чувствах накануне праздника Симхат Тора. По словам Переца, после гибели сына он думал о том, что, несмотря на постигшую его семью трагедию, у сына есть могила в Израиле. Он вспоминал, что у большинства из 6 миллионов евреев, погибших в Холокосте, могил нет совсем, а если и есть, то это братские захоронения. Перец сказал, что его личная боль кажется ему самому тяжелой, но в более широком смысле его семья является частью общей трагедии еврейского народа. По его словам, жизнь устроена так, что радость и боль приходится переживать вместе. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Мир. Мир ушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Сегодня канун праздника Симхат Тура, канун субботы, и мы беседуем с раввином Цви Патласом об этом особенном дне. Рав Патлас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна. Моадим ли Симха? С праздником, дорогие наши радиослушатели.
1: С праздником вас. И давайте поговорим об этом празднике, о том, что происходит, когда этот праздник выпадает на субботу.
2: Прежде всего, мы должны задать вопрос. Но почему мы не отмечаем праздник Торы, в праздник дарования Торы, в Шавуот?
1: Да.
2: Мы же помним с вами, 3338 лет тому назад мы стояли у горы Синай и получили Тору. Почему не сделали так, чтобы в этот же праздник мы отмечали и Симхат Тора?
1: Ну,
2: вопрос,
1: да.
2: Вопрос вопросов?
1: Вопрос вопросов.
2: А, это всегда меня мучило. И вот когда есть заслуги общины, когда ты делаешь что-то, чтобы объяснить другим евреям, тебе помогают. И мне открылось объяснение, что на самом деле Тору с горы Синай мы получили от Творца. А что мы празднуем в Симхат Тора? Завершение Торы. Это наши усилия, которые мы прикладываем в течение года, чтобы завершить не просто 54 главы письменной Торы, но и все наши усилия по постижению. А постижение – это тот самый союз, который заключил Творец с нами. Альпи Адварим Аэле. На основании слов этих. Пи Тораши Бальпе. Это наши усилия. И это мы радуемся тому, что мы верны этому союзу с горы Синай. Более 3000 лет мы, несмотря на все гонения, все преследования, все галуты, все наши изгнания, все крестовые походы, катастрофы, 7 октября, мы верны ему. Мы занимаемся и мы завершаем Тору, чтобы начать заново. Я поздравляю всех наших слушателей, которые вместе с нами, Яна, послушали в течение года наши главы. Сейчас мы будем это завершать, и это праздник Симхат Тора, когда достаются все свитки из ковчега. И знаете, есть такой обычай, когда достают свитки Торы туда, в Арон ха-Кодеш, кладут свечу горящую. То есть вот этот свет Торы с нами. Это начало.
1: То есть это и завершение, и начало, то есть замыкание круга. Это то, что мы празднуем.
2: Вы говорите правильно. И на это обращают внимание наши мудрецы. И они говорят, первая строчка Торы. «Берешит бара Элоким это шамай ва это арец». А завершение. «Лейней коль бне Исраэль» – «перед глазами всего Израиля». И это Раши, великий Рав Шломо Ицхаки, 12 век. Как говорил мой учитель Рав Ицхак Зильбер, его потомок, он был проверенный товарищ. Он говорит «Б» – первая буква Торы «Бет». Почему «Б» решит? «Б» – что «на» надо было сказать. «Бет» – что значит? «Бет» – это «два», а «решит» – это «начало». И он объясняет Мидраш, ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Ради чего? Начало его путей – это Тора. А начало его посевов – это мы с вами. Это тот самый еврейский народ, к которому мы с вами имеем отношение. И это первая буква Торы – Бет, а последняя – Исраэль – Ламет – И когда мы это читаем, это получается лев сердца. А сказано в Талмуде, в трактате Санедрин, если я не ошибаюсь, «Рахмана либо баль». Что хочет от нас Творец наших сердец? С этой веселой ноты мы можем начать изучать эту последнюю главу Торы. «Везот Абраха».
1: Угу. «Везот Абраха».
2: О! И это благословение, которым благословил Моше, человек Творца Всесильного, сыновей Израиля перед своей смертью. Странно, задают вопрос мудрецы. Везот. Что это и это? Угу. А оказывается, что это то, что было уже, когда завершалась книга, первая книга Торы Берешит. Она завершается благословением Якова своих сыновей, всех 12 колен Ка, Творца. И вот после этого и Мидраш открывает, что Яков Авину открывает своим сыновьям, что в будущем придет человек из колена Леви, который продолжит мое благословение. И вот это продолжение. Но почему сказано «человек всесильного»? А знатоки тайного учения говорят, что в этот момент Моше достиг самого высокого уровня, когда то, что мы все знаем, праведник постановляет, а Кадош Баруху скрепляет печать. Есть такие моменты, когда праведник, который полностью отменяет свое желание перед желанием Творца, когда он просит Творца, а особенно за весь еврейский народ, а особенно на все века, до завершения всей истории, Творец ему это дает. И почему же сказано «перед смертью»? Открывают наши мудрецы. Ангел смерти спустился, чтобы помешать Моше, но Моше его связал. То есть своей святостью он не дал ему мешать, пока он не благословит весь еврейский народ. Крутое начало.
1: Да, да, крутое начало.
2: А теперь... на самом деле четвертая строчка этого благословения сначала говорится о том, что Моше хочет благословить. А вот я прочитаю четвертую строчку нашей главы. Тора цива лану Моше мораша кейлат Яков. Тору учение повелел нам Моше наследие общины Якова. И я приведу вам мидраш. Однажды большой мудрец Раби Янай встретил человека, который был одет в раввинские одежды. Я не знаю, чем раньше отличалось это. Может быть, особенный тюрбан на голове. Не знаю. Но он увидел его, он подумал, что он еврейский мудрец, и пригласил его к себе домой на трапезу. После того, как они пообедали, о, Раби Янай начал задавать ему вопросы из Мишны, из письменной Торы, из Талмуда. И он очень был разочарован, когда он обнаружил, что его гость вообще ничего не знает, не мог ответить ни на один вопрос. Тогда Раби Янай сказал: «Возьми бокал и благослови благословение после еды, беркат амазон». А этот человек сказал: «Пусть Янай в своем доме сам скажет беркат амазон». Неуважительно отнесся к мудрецу, и Раби Янай понял, что он просто не знает. Тогда запрещено еще было записывать, нужно было знать, но видно, он не знал. И тогда он сказал: «Ты можешь повторять за мной то, что я тебе скажу на святом языке?» «Да». «Тогда повторяй. Пес ел пищу Яная». А этот человек вскочил, схватил его за грудки и закричал: «Ты держишь в своих руках мое наследие и не даешь мне им воспользоваться?» Раби Анай оторопел и спросил, что ты имеешь в виду. Он сказал, один раз я шел мимо Ишивы и услышал, как маленькие дети читают эту строчку из главы «Везот Абраха». «Тора цива Алану Моше, Мораша Киилат Яков». Не сказано «Киилат Яная», а «Киилат общины Якова». Это наследие всей общины Якова. И это относится ко всем евреям. У меня есть тоже доля в этом наследии. Почему же ты назвал меня собакой? А тогда Раби Анай спросил его, а на каком основании ты посчитал возможным принять мое приглашение? Ведь ты понимал, что я принял тебя за мудреца Торы. Я тебе скажу, Раби Анай, если я когда-нибудь слышал, что один еврей говорит дурное про другого, я никогда не повторял сплетни. Если я встречал двух евреев, которые спорили, я делал мир между ними. О, если бы я знал о твоих хороших таких поступках, я бы, конечно, не назвал тебя собакой. Тому, кто обдумывает свои пути в жизни, тот, кто подчиняет своим разумам и все свои страсти, он получает спасение у Творца, потому что его благородное поведение является результатом Торы. И эта Тора называет то, что мы получили с горы Синай, наследием общины Якова. Потому что Яков – это опора Торы. И вы знаете, когда ребенок начинает только что-то произносить. Отец, помните, как сорока-воровка нас убили? А он гладит его ладонь и каждый пальчик и говорит «Тора, Цива, Лану, Моше, Мураша, Яков».
1: Мураша,
2: Килот, Яков. Это то, что отец передает сыну. Итак, благословение самого великого пророка, который был и будет в еврейском народе, нашего учителя Моше. И первое благословение первому, первенцу Якова. И это Рувен. Пусть Рувен живет и не умирает. Пусть его мужчины будут сосчитаны среди колен Израиля. Буквально это имеет отношение к воинам из колена Рувена, которые пошли вместе с коленом Гада завоевывать страну впереди всей еврейской армии. А на более глубоком уровне объясняет Мидраш. Пусть Рувен живет и дождется дней Машиха, и будет у него жизнь в будущем мире. Потому что Рувен раскаялся за грех, который он совершил, когда после смерти Рахель Яков переносит свою кровать в шатер Бильги, а он берет кровать Якова и переносит в шатер своей мамы. Он как бы защитил почет своей мамы, но он оскорбил отца, и он раскаивается в этом. А дальше Шимона пропускают из-за греха, который сделал глава отчего дома Зимри. И два колена отличались особенной горячностью. Это Шимон и Леви. И когда они убили всех людей Шхема и освободили Дину. Но Леви все свои силы, все свои страсти направил на служение Творцу. А Шимон, к сожалению, пошел по другому пути. И вот, поэтому Шимона как бы впрямую не благословляет Моше Рабейну. А кого он благословляет? Иуду. И везот ли Иуда? И это Иуде, чтобы услышал Бог голос Иуды. И привел его к народу, чтобы были могучие его руки, и чтобы ты, Творец, помогал ему против его всех врагов. в ходе 40-летнего скитания по пустыне сыновья Израиля вынесли не только кости Йосефа, но и кости всех глав колен. И Моше видит, как перекатываются колена, кости, как перекатываются кости Иуды.
1: Перекатываются, как перекатываются?
2: Перекатываются в том ковчеге, который несут.
1: А, окей.
2: О, и почему?
1: Почему они перекатываются?
2: О, да, это вопрос всех вопросов. А ответ заключается в том, что когда Иуда просит у отца, чтобы он отпустил с ним Беньямина, он говорит, я буду отвечать тебе за него все дни, имеется в виду дни и в этом мире, и в будущем мире. И он же вернул Беньямина. Так да. Почему же с него взыскали за то, что он обещал? А оказывается, что суд на небе, он отличается от суда, который на земле. За действие твое ты получаешь приговор по суду. А в будущем мире все последствия твоего действия на тебе. А он ведь сказал, я буду отвечать перед тобой. И в этом мире, и в будущем. А кто принес вот эту окровавленную полосатую рубашку Беньямина отцу и сказал, Акерна, узнай, пожалуйста, это рубашка твоего сына, не нашего брата, а твоего сына. И 22 года в печали и в трауре, в мешковине с пеплом на голове был наш праотец Яков, и не было у него духа святости, пророчества. И за все это несет ответственность Иуда, который сказал, чтобы продали Йосефа в Египет. Рувен говорит, бросьте его в эту яму, чтобы спасти его. А Иуда посоветовал его продать. И сказано нашими мудрецами, гораздо тяжелее тот, кто дает человеку споткнуться. Египет было самое развратное место мира. А один человек в Торе, мужчина, назван красивым. Это Йосеф. Куда ты его отправляешь? Где они его ищут, когда приходят в Египте? Когда начинаются годы голода? В развратных местах. А он выдержал Йосеф. Но за все страдания и Йосефа, и Якова получает на небе приговор Иуда. И только когда вот сейчас произносит это благословение Моше Рабейну, успокаиваются его кости. С другой стороны, Рувен, он научился от Иуды раскаянию. Когда он узнает знаки, которые посылает ему Тамар. До этого он вынес приговор вместе с великими, со своим отцом и, может быть, со своим дедушкой Ицкаком, что она, дочка Коэна, не хранит верность, значит, ей полагается смерть. А сейчас она говорит «Акерна». То, как он сказал отцу, «Узнай, пожалуйста, человек, которому принадлежат эти знаки, пояс, посох, печатка, от него я беременна». И он говорит «садками мэни». Он обрекает себя на позор, но признает, что это он. И спасает и Тамар, и двух его будущих сыновей, Зераха и Переца. А вы знаете, что Давид бен Парци, то есть Все в его руках было, а он не побоялся опозорить себя ради правды. И тогда Рувен делает, раскаивается благодаря Иуде. Третье благословение. Кому? Леви. Колено Леви – это удел Творца. А и Моше, и Аарон, и Мирьям, они вышли из колена Леви. Аарон найден был настолько праведником, что в нагрудную пластинку было вложено особенное имя Творца. И ему отвечали «Урим Бетумим». И он был испытан и оказался великим праведником. А колено Леви даже в Египте никогда не выходило на арабские работы. Они изучали древние манускрипты, которые достались еще от первого человека Адама, книги Авраама Вину, книги Якова Вину, и они посвящали этому. По всему Египту были в колене в земле Гошин, были места, где они обучали других, и в основном это было колено Леви. И сказано у Рамбама, никогда колено Леви не служило идолам. И никогда они не прекращали нести этот союз, который заключил Авраам с Творцом мира. Брит Мила. Даже в пустыне. И это колено Леви, которое бросилось к Моше, когда он спускается с горы Синай, когда он разбивает скрижали и говорит «Миля Ашем Элай, кто с Творцом ко мне?» И приходит к нему только колено Леви, и они вершат суд над теми, кто поклонялись идолам. Дальше он благословляет Беньямина, друга Творца, в части которого будет храм. Только маленькая часть будет граница храма внешнего жертвенника с коленом Иуды. И это то, что он получает как награду, когда братья, увидев, что найдена чаша этого правителя Египта в его сумке, они бьют его по плечу, по спине и говорят, ты вор, сын воровки. А вспомним Рахель, чтобы своего отца Лавана отодвинуть от идолопоклонства, она забрала его терафим и села на них, когда он пошел проверять, прощупывать все, делать обыск в шатрах Якова, Леи и Рахель. И сейчас, а он ничего им не сказал, он принял это. Поэтому именно между его плечей в его наделе будет храм. И следующее благословение Йосефу. Йосеф это заслужил тем, что он выдержал испытание с женой Потифара. Чтобы Моше говорил, будет благословена Ашемом его земля с его сладкими плодами, с росой и дождями. И с водами из глубин земли. Пусть горы его будут благословлены самым ранним созреванием урожая. И его земля вечно плодоносящими плодами. И завершает Моше свое пророчество о самых известных потомков Йосефа. Это Йошуа бен Нун и Гедон. Вождю Йошуа, его потомку, будет дана сила и великолепие рогов особенного зверя, Реэма. И он пронзит 31 кнаанского царя. Десятки тысяч кнаанейцев будут убиты Йошуа потомками Ефраима. И в Гивоне он остановит солнце. Шемеш Бегивон дом! И будет преследовать врагов. А следующее благословение двух братьев. Казалось бы, Исахар родился раньше, но благословляется первым Звулун. И я хочу процитировать вам то, что говорит мой учитель Рав Ицхак Зильбер. «Радуйся, Завулун, выходу твоему, и Иссахар в шатрах твоих». «Радуйся, Завулун». Завулун получил Акко, и сначала он сказал, это же песок, что я, как я могу обрабатывать землю? Нет, ты должен знать, что у моря он будет его место. Он научится из песка делать такое стекло, которое будет гнуться, как ткань. Он будет доставать из моря хилозон, которым окрашивают голубую нить в цицит. И он будет отправлять корабли в дальние страны, чтобы там продавать, покупать. Прагматия, это называется в Талмуде. Успешный бизнесмен. И будет полностью обеспечивать своего родного брата Иссахара, который полностью будет погружен в изучение Торы. Поэтому радуйся, Завулун, прежде всего Завулун, который помогает изучению Торы его брату Иссахару. Это то, что открывает благословение Моше. И после того, как он благословил всех, зашел Моше из степей Моава на гору Неву, на главу вершину, которая напротив Иерихо, и показал ему Ашем всю землю Израиля, от Гелада до Дана, и до удела Нафтали, и землю Ефраима и Минаши, и всю землю Иуды до Средиземного, до конечного, последнего моря, и Негев, и долину Иерихо, города Пальм, до Цора. А Мидраш говорит, что не просто Творец показал Моше всю землю Израиля. Мы с вами, конечно, никогда не были в кино, мы не знаем, что это. Все события, которые в будущем произойдут, Моше увидел пророчески, и как Иошуа занимает страну, и как пророчица Двора и Барак Бен-Ами Авиноам воюют и побеждают непобедимого финикийского полководца Сисру, как Гедон одолевает Мидьян, как Плештим нападает на евреев, и как Шимон Агибор борется с ними». И все войны царя Давида, и всю историю страны до этого мгновения, когда мы записываем передачу, я думаю, и дальше.
1: Да.
2: И сказал Ашем ему, вот страна, которую я поклялся дать Аврааму, Ицхаку, Якову, твоему потомству я ее дам. Я тебе дал увидеть ее собственными глазами, но туда ты не перейдешь. И написано, последние 8 строчек Торы. «И умер там Моше, раб Ашема, на земле Моава, по слову Ашема, и похоронил его Ашем в долине, на земле Моава, напротив Бейт-Пеора. И никто не знает до сегодняшнего дня места его погребения». И было ему 120 лет, когда он умер, а вы помните, это 7-го Адара, и не потускнел его глаз, и не иссякла и свежесть его лица. И оплакивали сыновья Израиля Моше в степях Моава 30 дней, и завершились дни траурного оплакивания Моше, и Йошуа бен Нун наполнился духом мудрости, потому что Моше возложил на него руки, и слушали его сыновья Израиля, и делали, как Ашем повелел Моше. Но, с другой стороны, совсем непонятно, ведь всю Тору записал Моше и передал в этот день колену Левии. И тогда все спросили, ну а мы тоже хотим. И он переписал еще 12 раз Тору. И тогда возникает вопрос, что же это такое? Как же Моше писал то, что он умер, и оплакивали, и так далее? И в Талмуде есть спор. Раби Иуда говорит, что последние 8 строчек Торы записывал по приказу Ашема уже Йеошуа бен Нун. Но Раби Шимон бар Йохай спорит. Это Тора, Тора Цивана на Моше, вся Тора. Если не хватает даже нескольких слов, а тем более 8 строчек, то это не та Тора, которую Моше передал.
1: Да.
2: А книга должна служить образцом. Она не может быть неполной. И поэтому Моше записал последние 8 строк и тоже, но сказано «бедима» в слезах. И Рав Ицхак задает вопрос, мой учитель Рав Ицхак Зильбер Зацаль, и он говорит так. Мы же Тору получили без гласных, без никудот. И поэтому то, что сказано «Ваямат» и «умер», можно прочитать «Ваямот» и «умрет Моше». «Ваигбор» и «похоронил». «Ваигбор» и «похоронят». «Ваивку» и «оплакивали». И «оплачут в будущем». Таким образом, когда Моше писал это, так мы должны понять слова Раби Шимона бар Йохая, и так большинство комментаторов согласны с ним, что именно так это было записано. И не было более пророка в Израиле, подобного Моше, который знал и говорил с Творцом лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Ашем совершать в земле египетской над фараоном и над всеми его слугами, и над всей его страной. И по сильной руке, и по всем великим действиям, которые совершил Моше перед глазами всего Израиля. А что это значит, знамения и чудеса в земле египетской? Это 10 казней, это переход через море. А что такое сильная рука? Это то, что Моше получил первые скрижали, которые были размером локоть на локоть и половину локтя толщиной каждой из них. И что же это сильная рука? Это то, что Моше разбивает скрижали. Он тот, кто получил всю Тору полностью. И это то самое кольцо, которое жених должен надеть на палец под хупой своей возлюбленной невесты. Но, к сожалению, из-за того, что мы сделали золотого тельца, мы не получили эти скрижали, в которых была и письменная, и устная Тора вместе. И Творец говорит: «Яшар кохэха шешабарта». Что делает Моше? Он отказывается от своей Торы ради того, чтобы была жизнь еврейского народа. Это то, что могучие дела, которые сделал Моше перед глазами всего Израиля. И никто не поднялся на такой уровень, чтобы слова Торы входили в него без всякого искажения. Это то, что открывают наши мудрецы. Они говорят о спокляре мира. И прозрачное стекло. Он сделал себя таким сосудом, который может полностью принять слова Торы. И это первые слова поучения отцов. Кто такой Моше? Моше кибель Тора Мисинай. Моше принял Тору Синая. И что он сделал? Умасара и передал. И это то, что завершает мой учитель Рав Ицхак Зильбер из главы Ре'э и из главы Ницавим. И это никто не может отменить пророчество Моше. Все, что я заповедую вам, строго исполняйте. Не прибавляйте к этому и не обавляйте от нее. И нам, и детям нашим навечно мы должны исполнять все слова этого учения. И, как вы понимаете, небо и земля сотворены ради последнего слова Торы на глазах у всего Израиля. А я хочу открыть вам маленький секрет. В нашем поколении нету Творца другого Израиля, кроме нас с вами. Мы с вами и есть тот самый еврейский народ, ради которого сотворены небо и земля. И у нас есть еще пару минут.
1: Да.
2: Яна. О, да. И праздник Суккот, праздник дарования Торы, который мы отмечаем через то, что мы радуемся той Торе, которую мы получили. И вот до начала моего урока моя праведная жена мне рассказала историю. А я хочу поделиться с вами. Сегодня у меня был вызов к Торе, потому что вчера моя невестка родила мне внучку.
1: Ой, мы вас поздравляем.
2: И
1: мы
2: я
1: поздравляем
2: так
1: вас, чтобы она была здорова, счастлива.
2: И шла
1: вы
2: по путям Торы. И мы желаем «Ле Тора леху пауле маасим товим», чтобы она заслужила Тору, хорошие поступки, и чтобы она, Творец послал ей будущего мужа праведником. И я уже получил благословение, чтобы я танцевал на ее свадьбе. Ну, благословение я принимаю, но я хочу вам сказать, что моя праздник у нас, мы столько ждали, и вдруг мой сын говорит, вот мы уже поехали в Одессу. Я не понял, я думал, он со своими детьми, а у него и сыновья, и дочки, думал, чтобы дать свободу, чтобы немного отдохнула его жена. Он сказал, нет, я с женой уже там. Ой, из 10 до 3 мы волновались, и вот, слава Богу, толстая, больше 4 килограмм родилась. И чтобы была счастливая. Так я хотел вам рассказать одну историю. Один человек, Коэн, из Антверпена, из Бельгии, уже потерял надежду, что он может жениться. А Коэну можно жениться только на девушке. И вот он решил Суккот провести в Израиле. Купил арба миним, 4 вида растений. И недалеко от Котеля он увидел открытая сука. Он вошел туда и начал возносить эти 4 вида растений, потрясывать. И вдруг вошла женщина. И он понял, это не общественная сука, а личная. И он сказал, ой, извините, это личная ваша. Она говорит, нет, оставайтесь. И может, вы мне тоже дадите. Вы знаете, ашкеназские женщины не обязаны, но тоже делают эту заповедь про 4 вида растений. Может, вы мне дадите. И когда он увидел ее, он понял, что она тоже, ему было 52 года, а ей, наверное, в районе 40. И он начал молиться в суке, пока она трясла его лулавом, чтобы она не была замужем, чтобы она не была разведенной, максимум, чтобы была вдовой. А потом она сказала, неудобно, вы из-за границы, попейте чай, кофе, вот я спекла пирог. Через 8 месяцев они поженились, и у них родились еще 2 сыновей. Вы понимаете, это праздник, когда сбываются все желания. Мы трясем этими 4 видами растений, которые олицетворяют 4-буквенное имя Творца. Мы входим в суку, а сказано в Пиркей Авот, левая рука у меня под головой, а правая он меня обнимает. Это сука, это Циля, знаете, хорошее еврейское имя, Циля.
1: Да.
2: А на самом деле на арамите это Циля Денеманута, написано в Зоре. Это тень нашей веры. Мы оставляем наши постоянные жилища и отправляемся в это временное жилище. И мы с ним. Это радость. Только по праздник Суккот сказано «Весамахта бехагеха». И вот наступает Шмини Ацерет, и мы оставляем 4 вида растений, мы оставляем нашу суку. но мы не оставляем Творца. Мы завершили чтение, годовое чтение 54 глав Торы. А две главы мы читаем всегда вместе обычно. Нецавим ве-Елек, тогда 53 главы. А в Широ-Ширим царь Шломо сказал: «Ган науль ахотикала». Закрытый сад. Ган – это 53. Чтобы у всех у нас была эта радость на весь год, чтобы мы взяли из этого праздника, и у каждого из нас есть часть в Торе. И это радость такая. И я благодарю всех, кто слушает наши с вами Яна передачи. И мы вместе учим Тору, чтобы получить нашу часть, раскрыть нашу часть истории. С праздником, дорогие! Всего-всего хорошего!
1: Большое спасибо, Рав Патлас. Большое вам спасибо за этот урок. Это очень важный урок в этом годовом цикле. Я желаю, чтобы все наши радиослушатели вместе с нами завершили этот цикл чтения Торы и сразу же начали другой.
2: Следующей субботе начинаем Берешит.
1: Да. Спасибо большое.
2: Рапазас. Адина симха, хак самех, хак самех. Ве сам махта, беха, геха, ве аиса, ах самеях. Радость.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что расследование попытки теракта на борту самолета Fly Dubai продолжается. По его словам, по мере продвижения расследования картина становится яснее. Нападавший подвергся исламской радикализации и намеревался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху добавил, что следствие проверяет, был ли он кем-то направлен, и заявил, что тот, кто стоит за этой попыткой, заплатит высокую цену. Масс-медиа Пакистана сообщают, что в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится заседание Комитета по стратегической обороне в рамках Мекканского соглашения, оборонного альянса, недавно заключенного между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Министр иностранных дел Пакистана отметил, что встреча, которая пройдет на следующей неделе в Риаде, будет посвящена атакам хуситов на Саудовскую Аравию. Тем временем Турция осудила запуск хуситами ракеты в направлении священного города Эль-Медина в Саудовской Аравии. Представитель канцелярии президента Турции заявил, что любая атака, направленная против святыни, мира и безопасности священных городов, является дерзостью, которую следует рассматривать как нападение на общие чувства всего исламского мира. Он подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Саудовскую Аравию. Партия РААМ сможет баллотироваться на выборах в Кнессет. Высший суд справедливости отменил постановление Центра избиркома, запрещающее РААМ участвовать в выборах. Решение судей Багаца было принято единогласно 9 судьями. Также решено допустить к выборам депутата Кнессета Офера Касифа, кандидатура которого была отклонена Центральной избирательной комиссией. Как отмечает корреспондент Кан Тамар Альмог, по поводу Касифа мнения судей разделились. Давид Минц и Алекс Штайн сочли некоторые высказывания Касифа нарушением закона, запрещающего высказывать поддержку вооруженной борьбе. Спасательные рейсы из Дубая в аэропорт Бен-Гурион начнут выполняться сегодня и, как ожидается, продолжатся в ближайшие дни. Генеральный директор авиакомпании «Аркия» Ос Берлович заявил в эфире «Кан Решет Бет», что большое число израильтян, находящихся в Арабских Эмиратах, а также отмена рейсов Fly Dubai в Тель-Авив, как минимум до середины месяца, создают серьезную нагрузку для израильских авиакомпаний. По его словам, Дубай стал крупнейшим авиационным хабом для израильтян, особенно для перелетов на восток, когда заменил Турцию, куда израильтяне практически не летают уже 3 года. Берлович отметил, что Fly Dubai выполняла около 10 рейсов в день, и на каждом из них было примерно 150 пассажиров, то есть ежедневно накапливалось около 1500 пассажиров. Он добавил, что кризис возник в особенно загруженный период в конце праздничного сезона. Россия планирует нанести масштабные удары по энергетической и водной инфраструктуре Украины, чтобы оставить миллионы граждан без отопления и электроэнергии предстоящей зимой. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на украинский разведывательный документ, который оказался в ее распоряжении, что согласно плану, представленному европейским странам, российская армия намерена запустить около 1000 ракет и беспилотников по электростанциям, линиям электроснабжения атомных объектов и водонасосным станциям. Основными целями для атак названы Киев, Харьков и Одесса, где Москва стремится практически полностью вывести из строя системы электроснабжения и отопления. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что Путин якобы приказал российским военным командирам полностью отказаться от соблюдения законов войны, что привело к резкому росту числа атак по гражданским объектам. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Сегодня завершился международный кинофестиваль в Хайфе. Приз за лучший израильский фильм получил фильм «Агер Эрец», рассказывающий о судьбе евреев Эфиопии и вдохновленной исторической трагедией. В номинации «За лучший документальный фильм» победила работа Томера Хеймана «Я хочу рассказать свою историю», посвященная жизни пережившего Холокост Шимона Ротшильда в преддверии его столетия. Корреспондент КАН Дорит Асраф Мизрахи отмечает, что фильм будет показан на канале КАН-11. Время наступления субботы. В Иерусалиме шаббат начнется в 17:48, в Тель-Авиве – 18:03, в Хайфе – в 17:54, а в Бейершеве – в 6:05. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
1: Музыка на Канрека с Олегом Клоцем.

0: Музыка на Канрека с Олегом Клоцем.
1: Сколько в моей жизни было этих самолетов, никогда не угадаешь, где же он не приземлится, я плачу.

Сы, давай, я позвоню тебе еще раз, помолчу. Люблю.

0: Иерусалиме 17 часов. В эфире Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Сенат США единогласно одобрил резолюцию в память об американских гражданах, погибших 7 октября. Резолюция, внесенная совместно республиканским сенатором Риком Скоттом и сенатором от демократов Джеки Розен, также подтверждает приверженность США требовать справедливости и привлечь к суду виновных в убийствах. Корреспондент КАН Натан Гутман отмечает, что 7 октября были убиты 46 граждан США, а 12 человек были похищены и вывезены в Газу. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что расследование попытки теракта на борту самолета Fly Dubai продолжается. По его словам, по мере продвижения расследования картина становится яснее. Нападавший подвергся исламской радикализации и намеревался разбить самолет вместе с пассажирами. Нетаньяху добавил, что следствие проверяет, был ли он кем-то направлен, и заявил, что тот, кто стоит за этой попыткой, заплатит высокую цену. Масс-медиа Пакистана сообщают, что в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится заседание Комитета по стратегической обороне в рамках соглашения Мекки, оборонного альянса, недавно заключенного между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Министр иностранных дел Пакистана отметил, что встреча, которая пройдет на следующей неделе в Эр-Рияде, будет посвящена атакам хуситов на Саудовскую Аравию. Тем временем Турция осудила запуск хуситами ракеты в направлении священного города Эль-Медина в Саудовской Аравии. Представитель канцелярии президента Турции заявил, что любая атака, направленная против святыни, мира и безопасности священных городов, является дерзостью, которую следует рассматривать как нападение на общие чувства всего исламского мира. Он подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Саудовскую Аравию. Партия РААМ сможет баллотироваться на выборах в Кнессет. Высший суд справедливости отменил постановление Центра избиркома, запрещающее РААМ участвовать в выборах. Решение судей Багаца было принято единогласно 9 судьями. Также решено допустить к выборам депутата Кнессета Офера Касифа, кандидатура которого была отклонена Центральной избирательной комиссией. Как отмечает корреспондент КАН Тамар Альмок, по поводу Касифа мнения судей разделились. Давид Минц и Алекс Штайн сочли некоторые высказывания Касифа нарушением закона, запрещающего высказывать поддержку вооруженной борьбе. Россия планирует нанести масштабные удары по энергетической и водной инфраструктуре Украины, чтобы оставить миллионы граждан без отопления и электроэнергии предстоящей зимой. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на украинский разведывательный документ, который оказался в ее распоряжении, что, согласно плану, представленному европейским странам, российская армия намерена запустить около 1000 ракет и беспилотников по электростанциям, линиям электроснабжения атомных объектов и водонасосным станциям. Основными целями для атак названы Киев, Харьков и Одесса, где Москва стремится практически полностью вывести из строя системы электроснабжения и отопления. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, что Путин якобы приказал российским военным командирам полностью отказаться от соблюдения законов войны, что привело к резкому росту числа атак по гражданским объектам. Сегодня завершился международный фестиваль в Хайфе. Кинофестиваль в Хайфе. Приз за лучший израильский фильм получит фильм «Агер Эрец», рассказывающий о судьбе евреев и вдохновленной исторической трагедией. В номинации за лучший документальный фильм победила работа Томера Хеймана «Я хочу рассказать свою историю», посвященная жизни пережившего Холокост Шимона Ротшильда в преддверии его столетия. Корреспондент КАН Дорит Асраф Мизрахи отмечает, что фильм будет показан на канале КАН-11. Время наступления субботы. В Иерусалиме шаббат начнется в 17:48, в Тель-Авиве – 18:03, в Хайфе – в 17:54, а в Бейершеве – в 6:05. Погода. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 23 градуса. На термометрах Тель-Авива 27, в Хайфе 25, в Аш-Доде и Бейершеве 28, а в Эйлате 30 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. С праздником, Суккот! Хаг Самеах! Канрека! Повторная трансляция на Канрека.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Более чем рада, что нам удалось. Все получится. Я в этом уверена. Очень не хотелось, честно говоря, начинать здороваться, потому что я сидела в студии и подпевала. Это те песни, с которыми я росла, как многие из нас с вами. И те песни, слова которых просто ты знаешь. Ты знаешь наизусть, ты в них веришь, как веришь и всем, кто составил часть огромную моей жизни, культурный код, наверное, группы «Машина времени». Сегодня в нашем эфире музыкант, композитор, вокалист, музыкальный продюсер, бас-гитарист, вокалист и композитор рок-группы «Машина времени» Александр Викторович Кутиков. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро, с праздником вас.
0: Как приятно, спасибо большое. Спасибо.
1: Ну а что ж, мы евреи, живущие несколько в отдалении от страны, разделяем все праздники, все беды и горести, и радости, конечно.
0: Спасибо, спасибо. Если с Андреем Макаревичем, с Андреем Вадимовичем мы знакомы лично уже давно и не раз, он был гостем и в студии, долго мы с ним общались за разные годы, находя очень много общих тем для разговора, и джаз, и много чего еще. Ну, идыш еще в какой-то момент присоединился, то с вами я буду очень рада поговорить. Очень много есть вопросов и от меня, как от поклонника группы, разумеется, за что огромное спасибо вам всем, естественно, и от наших радиослушателей есть разные вопросы. Вы начинали свой путь с машиной вообще 3 ноября 1971 года, если я не ошибаюсь, когда-то давно, в качестве бас-гитариста.
1: Да, я сыграл первый концерт такой официальный с «Машиной времени» 3 ноября 1971 года. Хотя до этого, естественно, мы знали друг друга, естественно, мы репетировали уже, готовили концерт этот и так далее, и так далее. Это было замечательное время. Мы были совершенно юными. Мне было 19 лет, Андрюше Макаревичу было 17 лет.
0: Он тогда Юрий учился Борзову. В архитектурном институте.
1: Совершенно верно. Юр Борзову было 18, то есть совсем, совсем молодые ребятишки были. Вот. И это была очень хорошая компания. Компания людей. Вы с Андреем много раз общались, вы представляете себе, что это за человек, каков его интеллектуальный багаж, как говорят. Вот. В 17 лет меня, в его 17 лет меня уже поразил его интеллект, его талант, талант художника и талант поэта.
0: Вот, музыкант, меня как раз все годы с первой встречи, с первого длинного, большого, долгого разговора с ним, меня продолжает поражать его чувство слова, его поэзия, в первую очередь, в данном случае, которая позволяет настолько вашим песням цеплять сквозь десятилетия совершенно разных людей по возрасту, по сути своей. Это очень здорово.
1: Да, это большой талант, и он еще скромный человек, так сказать. Я знал достаточно много людей, так как пожил уже на этом свете, с гораздо меньшим количеством заслуг, чем он, до которых не доплюнешь, что называется. Вот. А он остался очень сдержанным, очень талантливым, умным человеком, и есть сейчас, он живет среди вас.
0: Среди нас.
1: Да, он живет среди вас. Но мы, естественно, видимся, естественно, работаем, там машина играет. Просто у него множество проектов, он действительно человек такой эпохи Возрождения. Не притянуто будет к нему это сравнение, потому что все, что он делает на очень достойном уровне. А большей частью очень талантливый, очень здорово.
0: Конечно. Если еще немного продолжить тему ваших текстов, песен, которые сопровождают вас все эти десятилетия, и нас, разумеется, я читала в одном из ваших интервью, вы рассказывали о том времени, когда вы все учились в школах, и что тогда вот это преподавание, ощущение слова «литература», «русский язык», это все очень дорогого стоило. То, что сейчас очень сильно чувствуется, это отсутствие. И недолгоиграющие песни, в частности.
1: Ну да, конечно, была немножко другая система образования. Ее называют советской. Я считаю, что это остатки еще дореволюционной системы образования. Потому что преемственность там была прямая, даже учебники были, там, скажем, по математике Киселева. Это дореволюционный учебник.
0: Вы даже помните автора. Потрясающе.
1: Ну, а что делать? Голова – это такая дурная вещь. Она столько всего помнит, а столько всего не помнит. Что вот что-то помнится, что-то нет. Да, это я помню. У Андрея в школе был замечательный преподаватель русского и литературы. Человек, который написал учебник для поступающих в вузы по русскому и литературе. Так вот, он считал, что Райхинова фамилия, известный учебник был, он у них был просто преподавателем в старших классах. Он считал, что молодой человек или девушка, которые приходят на выпускные экзамены в школе и не знают 100, как минимум 100 стихотворений наизусть из программы школьной с 3 по 10 класс. Он дебил. Вот такое было отношение к обучению. Ну вот. И это было правильно. И у Андрея в классе было несколько человек, которые писали стихи. И они даже устраивали между собой соревнования. В том смысле, вот давай сегодня под Есенина напишем, вот на такую-то тему. А завтра под Маяковского молодого. То есть это было очень глубокое знание русского языка. И плюс еще вот постоянная тренировка.
0: Конечно, разумеется. Андрей Макаревич мне о вас когда-то сказал, что вы в команду, общую вашу тогда команду, в самом начале внесли дух мажорного безоблачного рок-н-ролла. В силу того, каким вы были тогда, по крайней мере тогда. И это очень интересная характеристика, на мой взгляд.
1: Ну, он, видимо, меня так видел со стороны. Себя-то не видишь, просто живешь в каком-то темпе, с каким-то настроением. Ну да, я был достаточно жизнерадостный, и напористый и активный такой человек. Но это было связано еще с тем, что я занимался спортом в детстве очень много и успешно достаточно. Вот. И для меня, так сказать, делиться той энергией, которая во мне в то время поселилась, было в радость. Это то, что я мог принести в группу. Я многому учился у ребят.
0: Вы, в принципе, многому учились и сами по себе до встречи с будущими ребятами. Если говорить о том, как учились вы и с точки зрения музыканта, вы учились по классу трубы, в частности.
1: Я учился по классу трубы, но я не закончил музыкальную школу. У моей мамы просто не было денег, чтобы платить за нее. Всяко бывает в семье. У нас получилось так и из князи, да в грязи. Из достатка и, так сказать, мамок, нянек и персональных машин в коммунальную квартиру, где еще 7 семей. В общем, много интересного я повидал в жизни.
0: Вы сегодня наш разговор начали поздравлением с праздником и с, в общем, вполне еврейской темой, что понятно для нас, и не только для нас с вами. И я вспомнила ваше одно тоже интервью, тоже интересно. Оно касается вашей семьи, где вам рассказывали, в общем, что бабушки ваши учили вас, что евреи, в общем, делятся на две категории. Мне это понравилось, я такого не слышала раньше. Мясники и учителя.
1: Да. Да, я с детства это, так сказать, принял, понял, с этим и живу.
0: Да, то есть люди, для которых материальное важнее, да, они, понятно, мясники. Таких большинство.
1: Они мясники, да. Мои все были учителя. И это были не просто учителя, там, это были доктора наук, очень серьезные. Бабушкины сестры были большие научные работники. Их дети были и научные работники, и политики российские. То есть вообще-то в нашей семье никогда не, как вам сказать, во главу угла не ставилось, сколько ты зарабатываешь.
0: Угу.
1: Никогда.
0: Но и то, что вы всегда считали себя и были таковым, с любовью к свободе, вот эта вольница, любовь к свободе, к независимости, всегда играла роль в вашем поведении личном, безотносительно еще встречи с будущим коллективом группы «Машина времени», когда вы из комсомола сами себя исключили,
1: да,
0: например.
1: Да, ну...
0: Почему нет?
1: Ну, как вам сказать? Знаете, опять же, я родился и вырос в центре Москвы на Патриарших прудах, и там, помимо ведомственных домов, были дома пролетарские. То есть мы выросли в таком дворовом компоте, где были разные люди из разных социальных, так сказать, слоев. Жизнь была понятна. Мне уже было понятно. Во всяком случае, в 15 лет я это уже хорошо понимал. Вот. Да и дедушка мой был не такой простой. Он, когда меня приняли в комсомол, подарил мне книжку. «Понедельник начинается в субботу» Стругацких. Да, и написал, что... Я не буду там сейчас цитировать все, но самое главное, что он написал: «Читай и думай, думай и читай, твой дед». Вот. Ну, я когда, так сказать... прочел эту книжку, понял, что это пародия на Советский Союз, елки зеленые.
0: Ну, да.
1: Даже в 14 лет, сколько мне, 13 было лет, да, это было понятно. Ну, правда, я к тому моменту уже прочел такое количество книг, но в основном, правда, приключенческие и различные романы. Мне это очень интересовало. И Хемингуэя я обожал просто вот в то время, да и позже. Ну, где-то лет 16 я прочел «100 лет одиночества» Маркеса и пошел гулять по латинским писателям, латиноамериканским писателям. Там было много интересного в те времена.
0: Вот. Здорово.
1: Да, Бог велел учиться.
0: Ну, вы, собственно, этим и занимались. И если говорить о технической стороне, то вы уже лет с 18 знали прекрасно работу звукооператора и звукорежиссера.
1: Я работал в комиссии по радиовещанию и телевидению в цехе трансляции и внестудийной записи. Я был самым молодым по возрасту звукооператором. Я самостоятельно работал уже через полгода как звукооператор, звукорежиссер на концертных записях. У меня был Тонваген, я выезжал на концерты, включался, записывал там, и так далее, и так далее. Я очень люблю эту работу, и я всю жизнь ей занимаюсь.
0: Мы продолжим с вами разговор об этом, но сейчас я хочу, чтобы вы предварили ту песню, которую мы услышим. К вам она имеет непосредственное отношение. Это «Музыка под снегом». Если кто-то не знает, мы продолжаем напоминать ваши песни, в частности. Но
1: спасибо.
0: Мы ее услышим на иврите. Поэтому, конечно, с вас рассказ о вашем проекте, который продюсируете вы с Андреем Макаревичем. Что произошло?
1: Продюсируем мы втроем.
0: Да.
1: Значит, Андрей Макаревич, я и Боас Оснис. Замечательный совершенно человек, прекрасный поэт. И вообще человек очень современный и талантливый в многих ипостасях, включая электронику, IT, вот все вот это вот. Но ему показалось, мы даже не были знакомы еще к тому моменту, показалось, что есть несколько песен, которые песен «Машины времени», которые можно было бы перевести на иврит и представить ивритоговорящей аудитории, потому что надо сказать, что в Израиле где-то 50-50, да, половина приезжих, а половина все-таки живущих без знания русского языка,
0: да,
1: знающих только иврит. И у них немножко другая культурная жизнь, у них немножко другое искусство. Хотя искусство быть другим не может, искусство везде искусство, да. Вот. Но, во всяком случае, так сказать, исполнители из этой части израильского еврейского общества, они несколько иные, нежели чем из русскоговорящей среды вышедшие. Вот, и мы решили попробовать сделать какие-то песни.
0: То есть это полноформатный альбом, на самом деле, кавер-версии ваших?
1: Нет, нет. Давайте
0: будет.
1: Мы не будем... Нет, мы будем выпускать по одной
0: песне. По одной. Вообще, да. Я имею в виду, что мы сейчас...
1: Мы сделали некоторое количество песен, которые будут выпускаться, но будет ли альбом, это будет зависеть от того, как людям... отреагирует на те песни, которые мы решили представить. Вот. Ну, мы надеемся, мы рассчитываем, что это будет, скажем, интересно не только ивритоговорящим, но и вообще нашей еврейской диаспоре, потому что в том, что мы сделали, есть очень-очень много неожиданного.
0: Разумеется. Если мы говорим о самой песне «Музыка под снегом», о вашей песне, да. Эту мелодию, она впервые прозвучала в фильме Стефановича, Александра Стефановича «Начни сначала», где Андрей Макаревич исполнил главную роль тогда.
1: Да, там
0: была... Именно мелодия.
1: Да, там была забавная история. У нас были концерты в Питере, и параллельно шли съемки. «Начни сначала», тоже в Питере. И Саша Стефанович нам устроил экскурсию по каналам питерским. Каналы были закрыты тогда, в советское время по каналам ездить было нельзя. Но мы получили разрешение, снимали режимную съемку, ездили по питерским каналам. Режимная съемка – это когда раннее-раннее утро, и ни ветерка, солнце поднимается, а вода как зеркало. Без единой волны и без ряби. Это было так красиво, это было ужасно красиво, неожиданно так. И потом, когда... Я уже приехал в Москву после наших концертов и этих съемок. Я приехал домой, я был один, потому что жена должна была приехать со дня на день, она была в отъезде. И вот я что-то ее вспомнил так, и вспомнил эти каналы, и буквально за 10 минут придумал вот эту вот так называемую ляляшку. Вот, ну, такую я ее называл ляляшку, потому что слов не было. Вот, и потом спустя где-то пару недель, спустя неделю где-то у нас на даче в Серебряном Бору приехал Саша Стефанович, мы там пили чай из самовара, что-то еще, конечно, выпивали. И он рассказывал, как прошли съемки. И Андрей тоже был. И он говорит, вот все, все нормально, но не могу найти лейтмотив для фильма. И я тогда взял гитару и прямо напел ему вот эту ляляшку. Он говорит, вот, вот она и появилась. И уже на следующий день Андрей поехал на Мосфильм, записал ее как ляляшку без слов. И, как он сам сказал, буквально через там, час-полтора написал на нее текст. Но мы ее сделали. Да, такая была история. Кстати, эта песня тоже абсолютный рекордсмен по нахождению в чартах
0: это факт.
1: Московского комсомольца. Да, это просто было удивительно. Полтора года она болталась между первым и третьим местом.
0: Давайте услышим фрагмент этой записи. Я уже в эфир это давала чуть раньше в исполнении Боаза Осниса, Боаз Бенд, его группы, с другой несколько аранжировкой, но вы ее, естественно, знаете. Итак, музыка под снегом, версия на языке иврит.

0: Мы продолжаем наш эфир. Мне было очень интересно в первый раз услышать. Очень. Так что я думаю, что это очень, на мой взгляд, интересный и опыт. Хотя для Боза Осниса он не первый. Они с Андреем Вадимовичем уже работали вместе.
1: Да, Андрей меня с Базом познакомил. И я предложил сразу название проекту «Боаз». Но это... С одной стороны, связано с именем нашего ко-продюсера, но когда я предлагал, я имел в виду несколько иное. Я имел в виду одну из двух колонн, стоявших при входе в храм. Конечно.
0: Конечно.
1: Да. Дело в том, что я, несмотря на то, что живу достаточно далеко от Израиля, я всегда интересовался еврейской историей.
0: Да-да-да.
1: Историей религиозной, историей народа. Это очень интересно. Я много прочел всяких книг по, скажем, монотеистическим
0: монотеизм,
1: религиям.
0: Конечно.
1: Да, потому что все это во многом берет свое начало в израильской традиции. Так что это название связано с одной из двух колонн храма Соломона.
0: Это очень интересно. Слушайте, это такой интересный факт. Спасибо, что поделились этим. Если говорить о продюсировании, Александр Викторович, вы... Продюсер. Продюсер давно. И дело тут не в том, что вы не очень любите публичность, об этом знают все, кто знает о вас достаточно. Но у вас от природы слух совершенно замечательный. Вы, как я понимаю, умеете, как правильные продюсеры, воспринимать вот звук как трехмерную какую-то картину. И как это формируется, и как это, разумеется, лучше подать, из каких элементов лучше это сделать. Вы давно занимаетесь продюсированием. Я даже помню, что вы, в частности, были тем человеком, который помог группе «Секрет» в свое время очень серьезно.
1: Да, я в свой отпуск записал им их первый вот этот двойной альбом за 2 недели.
0: Быстро.
1: Не спамши. Да, ну, тогда сроки всегда были ограничены. Студий хороших было мало. Мы предложили им студию в Таллине, которую мы уже знали и записали там, по-моему, 5 песен во время наших гастролей, очередных гастролей в Таллине. Вот, их директор договорился. Вот 2 недели и все. И мы все сделали. Не спали, не ели, только пили. Я имею в виду не обязательно горячительное, но чаще горячее. Вот. Так что за 2 недели я «Браво» сделал первый альбом.
0: С Жанной, да, тоже? Да.
1: Жанна, я записывал у нас на базе «Машины времени» на 8-канальную хоум-студию. У нас тогда появилась своя студия маленькая. Ну, она не маленькая, но такая, по тем временам даже очень приличная. Ну, всего 8 каналов. Но «Битлз» писали сначала на 4, потом на 8. Поэтому грех было на 8 каналов не научиться писать хорошо. Вот.
0: Вы плавно подошли к волшебному слову «Битлз». Для многих волшебного, да.
1: Слово, да.
0: Лучше,
1: да,
0: лучше еще не сделали, как вы сами говорите, да. Как Андрей Владимирович говорит, который вообще битломан известный.
1: Ну, он наизусть помнит, да, последовательность всех дисков «Битлз». Я до такого
0: не дошли пока.
1: Не дошел. Я, конечно, знаю все альбомы, все, но вот сказать, вот на какая последовательность на каждом из альбомов, этого я не смогу сделать. А он может спокойно совершенно.
0: Можно только представить, помимо... что вы чувствовали, по крайней мере, вы и Андрей точно, когда вы оказались на Abbey Road для записи. Известно.
1: О, это мистика просто. Это мистика. Я знаю, что многие люди современные к мистической стороне жизни относятся с улыбкой. Но для меня она существует, и, там, скажем, я получил подтверждение этому, работая на Эбби-Роуде. Это длинная история, но сам факт, что Эбби-Роуд наполнен тенями и звуками тех людей, которые там записывались, это абсолютно точно. Там даже не рекомендуют писаться ночью. Потому что... Нет, там не ходят привидения.
0: Я не об этом, я так об этом и не думала. Что-то, ну, вообще было бы интересно, конечно.
1: Просто на записях появляются какие-то звуки, которые не имеют отношения к процессу звукозаписи, происходящему сейчас. Голоса, там появляются голоса Элла Фицджеральда, допустим.
0: Угу.
1: Ну, то есть тех людей великих, которые оставили свой след, след, я имею в виду, музыкальный, да, творческий, в стенах этой студии. Студия существует с 1936 года.
0: И видела многих, и слышала многих.
1: Ох, две из трех основных студий не ремонтировались до сих пор. Главную студию, большую, в которой, студия номер один, в которой умещается двойной состав Большого симфонического оркестра, который имеет уникальную реверберацию 2,7 секунды, естественно. Там даже стены от краски боялись очищать. И не очищали. То есть там покрытие у стен такое же, как было в 1936 году.
0: Если говорить о вашей музыке, о вашем отношении при этом к группе The Beatles и об Abbey Road, был ли какой-то, возможно, отпечаток, влияние битлов в Time Machine, в «Демонах любви»?
1: Я не знаю, честно говоря. Мне кажется, что на всем, что мы делали, так или иначе, стоит где-то маленькая печаточка Beatles. Эта печаточка имеет отношение к тому, что, вот, скажем, то, что касается меня. Если бы я бы не услышал Beatles, я бы, наверное, не стал бы музыкантом. Я бы не написал бы ничего, потому что меня поразило тогда, когда мне было 14 лет, я первый раз услышал Beatles, что молодые ребята, ну, постарше меня, ну, в общем, как старшие братья, они пишут сами, они поют сами, они играют сами. Все, советская эстрада для меня закончилась в один день. И вообще эстрадная музыка. И, естественно, вот это изначальное изменение человеческого сознания и музыкального сознания, оно произошло благодаря музыке Beatles, конечно. Значит, все, что мы делали и делаем, так или иначе, с этим связано.
0: Более чем уверена в этом. С другой стороны, я знаю, что вы очень любите музыку классическую, начиная с Чайковского и далее. Можете об этом рассказать?
1: Да, я люблю классическую музыку, я с детства, так сказать, классическая музыка меня привела в мир музыки. Мне было года три, да, где-то между тремя и четырьмя годами. Я находился в таком детском саду, загородном, ведомственном, куда дети уезжали и находились там где-то месяц, потом приезжали домой на неделю, опять на месяц. То есть такой типа лесной школы, только детский сад. И у нас там были разные уроки. Уроки музыки у нас были. И вот тогда я услышал первый раз «Времена года Чайковского». Да. И все. И дальше я полюбил музыку. В 6 лет я запел, я ласты твои опьянён, в улыбку твою я влюблён. Вот, в общем, катастрофа началась именно тогда.
0: Ваши близкие поняли, все, другого не будет. Музыка с вами так или иначе все десятилетия, от гарниста либо нет, но это уже не важно. Музыка с вами так или иначе. Вы с ней, но вы еще и композитор. К счастью для всех коллективов, с которыми вы работали и продолжаете работать.
1: Ну, вы знаете, я, если исходить из классической школы, я не композитор, я автор песен. Композиторы – это, ну, Рахманинов, это Чайковский, это Моцарт, это Бах, это Бетховен, это их Дебюсси. Это композитор. А я только автор песен. Ну, писал музыку для нескольких там спектаклей, немножко для кино. Но все-таки я не могу считать себя таким вот полноценным композитором. Я не написал ни одной симфонии, ни одного концерта, даже ни одного квартета не написал. Так что я автор песен.
0: Если говорить о вас как об авторе, когда-то вы очень сильно удивили многих вашим троянским конем. Как вы думаете, почему?
1: Не знаю. Не знаю. У меня как-то это вырвалось. Я помню, что я припев вот эту вот музыку, я придумал по дороге из магазина в съемную квартиру. Шел, можно сказать, с авоськой и с кефиром. Ну, шутка, конечно, но с продуктами. И вдруг я понял, какой должен быть там припев. Вот. И, ну, мне всегда хотелось делать какие-то песни чуть-чуть с опережением. Скажем, в том смысле, что вот сделать что-то, что от меня не ждут. Кстати, музыка «Под снегом» вот в этом варианте. Я уверен, что никто из тех, кто услышал, не ждал такого варианта.
0: Такой аранжировки, да, да. Это было неожиданно.
1: Это не просто аранжировка, это переосмысление.
0: Переосмысление, согласна.
1: И все вот эти песни, которые мы сделали, и благодаря Баазу, благодаря его неожиданным предложением с точки зрения вот как это может звучать, получилось очень интересно. Я настолько увлекся этим проектом, что вот последнее время все я тратил на работу с Баазом, и я имею в виду свободное время, когда концертов нет там, и текущей какой-то работы. Это было ужасно интересно. Я могу сказать, что я не знаю, сколько песен мы покажем, но то, что мы покажем, будет во многом неожиданно для тех людей, которые эти песни знают. Там все песни известны. Ну, в основном.
0: Вот я как раз хотела спросить. Это песни разных десятилетий, и старые, хорошо знакомые, любимые. Есть что-то более новое? То есть по какому?
1: Да, конечно. По принципу, вот что может лечь с точки зрения лечь на слух и в голову ивритоговорящим людям.
0: Интересно.
1: Потому что прямой перевод очень часто, дословный перевод, да, он для людей, для которых этот перевод делается, бывает очень странным и непонятным. Потому что образный ряд на одном языке рождает у слушателя определенные ассоциации. А тот же образный ряд на другом языке не рождает подобных ассоциаций вообще. Это особенности языка и особенности просто психологии людей, жизни их и так далее. Поэтому нужно, переводя тексты, создавать то же самое настроение текстом сначала, которое создается в русскоязычной версии. И Баас это делает просто безукоризненно. И потом, доверяя ему...
0: А он еще и блестящий переводчик.
1: Совершенно верно. Доверяя ему как переводчику и поэту, потому что он не просто переводит, он как бы пишет слова, новые слова на иврите. То есть он не просто переводчик, он соавтор.
0: Конечно.
1: Вот. И благодаря его вкусу и ориентируясь на его мнение, мы выбирали песни, которые мы сделали.
0: Именно так. Вы да. продолжаете до сих пор покупать, я знала, что вы это делаете раньше, винил, CD?
1: Да.
0: Как многие музыканты, я коллекционеры?
1: Да, я не коллекционер, но я такой же дурак. Я хочу иметь в руках, что музыку можно было подержать в руках. Это с детства, когда я там в 2 года накручивал патефон, то есть я-то не накручивал, я просил взрослых, чтобы они накрутили эту пружину, а я держал в руках пластинки и слушал разную музыку. Вот, и с тех пор этот, можно сказать, такой некий фетишизм, он сохранился. Я люблю держать музыку в руках.
0: Пожелаем того же себе, чтобы мы как можно дольше слышали вашу музыку, общую музыку,
1: спасибо.
0: Связанную с вами, Александр Кутиков,
1: спасибо.
0: С группой «Машина времени» и со всем, чем занимаетесь еще и вы отдельно. Я была счастлива с вами поговорить. Как всегда, ждем вас в Израиле. И спасибо за наш сегодняшний разговор. Спасибо еще раз.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Хорошего дня.
1: Праздников.
0: С праздником.

Иерусалиме 18 часов. В эфире Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Продолжаются удары Цааля по сектору Газа. Палестинские источники сообщают, что в результате удара беспилотника по территории возле здания в лагере беженцев Нусейрат, центральной части сектора, погиб один человек. Ранее один человек погиб в результате удара по городу Газа. Представитель Цааля сообщил, что минувшей ночью в результате авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора был ликвидирован снайпер Хамаса, который планировал совершать террористические атаки против израильских сил. Об этом сообщает корреспондент КАН Леран Аарони. Израильские представители, как ожидается, проведут допрос второго пилота из Омана, который ранил ножом командира воздушного судна на рейсе «Fly Dubai» в Тель-Авив. Об этом агентству Reuters сообщил источник, отказавшийся уточнить, какие именно израильские ведомства будут участвовать в допросе. Израильский официальный представитель заявил Reuters, что израильские следователи будут расследовать инцидент совместно с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее премьер-министр заявил, что расследование предотвращенной катастрофы на рейсе «Fly Dubai» продолжается. По его словам, картина происходящего становится яснее. Нападавший подвергся исламской радикализации и намеревался разбить самолет с пассажирами на борту. Нетаньяху добавил, что следствие проверяет, был ли он кем-то направлен, и тот, кто стоит за этим, заплатит высокую цену. Сенат США единогласно одобрил резолюцию в память об американских гражданах, погибших 7 октября. Резолюция, внесенная совместно республиканским сенатором Риком Скоттом и сенатором от демократов Джеки Розен, также подтверждает приверженность США требовать справедливости и привлечь к суду виновных в убийствах. Корреспондент КАН Натан Гутман отмечает, что 7 октября были убиты 46 граждан США, а 12 человек были похищены и вывезены в Газу. Масс-медиа Пакистана сообщают, что в ближайшее время в Саудовской Аравии состоится заседание Комитета по стратегической обороне в рамках Мекканского соглашения, оборонного альянса, недавно заключенного между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Министр иностранных дел Пакистана отметил, что встреча, которая пройдет на следующей неделе в Эр-Рияде, будет посвящена атакам хуситов на Саудовскую Аравию. Тем временем Турция осудила запуск хуситами ракеты в направлении священного города Эль-Медина в Саудовской Аравии. Представитель канцелярии президента Турции заявил, что любая атака, направленная против святыни, мира и безопасности священных городов, является дерзостью, которую следует рассматривать как нападение на общие чувства всего исламского мира. Он подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Саудовскую Аравию. Перемены в кино и телеиндустрии США. Медиакомпания Skydance объявила о слиянии двух крупнейших и старейших голливудских студий Paramount и Warner Brothers. Объединенная компания будет работать под брендом Skydance во главе с Дэвидом Эллисоном. Он заявил, что цель сделки – сохранить наследие обеих студий, не позволяя одной из них затмить другую. В рамках слияния под одной структурой окажутся крупные проекты и сериалы, а также телеканалы CNN и CBS и стриминговые сервисы Max и Paramount+. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Завершился фестиваль, международный кинофестиваль в Хайфе. Приз за лучший израильский фильм получил фильм «Агер Эрец», рассказывающий о судьбе евреев Эфиопии, вдохновленной исторической трагедией. В номинации «За лучший документальный фильм» победила работа Томера Хеймана «Я хочу рассказать свою историю». Она посвящена жизни пережившего Холокост Шимона Ротшильда в преддверии его столетия. Корреспондент КАН Дориф Асраф Мизрахи отмечает, что фильм будет показан на канале КАН-11. Погода. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 22 градуса, на термометрах Тель-Авива 27, в Хайфе 25, в Аждоде и Бершеве 28, а в Эйлате 30 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 2 октября. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКА слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Мир шалаем.

Рош хойдеш хешвон, то фрейшпей далит. Анепиграф фун шикедрис, ун цон диссоним фар алц восистайр, митфайр, митфайр, митфайр, митфайр. Ойк фаран ойк, цон фара цон, эйсле не коме, хейбзих эршт он, эйсле милхоме, доярт шойн ланг, тейлвайс ин штилштанд, тейлвайс ин дранг, шрайт фун тиф эр дос фаргосене блуд, тут нитан швиген афген минут, эйдер свет кумен, малхус фун лихт, зай абенор, ундем хойших фарнихт. Кейн шум рахмонес цум ахзер ункат, эйс ленекоме, верженит мат.

Ма ништаме. Мистаме, давке, гашате, кулону хахомим, да йойдим, майген дом свардея векиним, майген еров тевер ушхин, майген борот арбе вехойших, майги макес пхойрес. Мистаме давке ашато, кулону ми виним, бе умко де либо, лемай, асо шунро де охло, асо калбо де ношах, асо хутро де гико, асо нуро де соров, ве ато ашойхет де шохот. Мистаме давке ашато, вет фреген зайн каше дер там, ма зойс, ун лейсман де полик, нор ико де омри, коль хмиро де ико бершуси, дело хамитей, ведело бертей, мага войда зойс, лахем ве лой лой. Измейле готмен гезокт, и злой митаналев, мистаме давке ашато, гисей.

Амото фунъехескел бейс ют, ве ель акрабим ато йойшев. Егдишн поизен, дурх унвеген унвеген, геле уншварце, авек унанткеген, штехалкес гифтике, клемерлех визеген, егдишн конен, егдишн меген. Трет миткен борвесе фис и бергрозен, свет до нид хелфен кен жвабер ергозен, оберкен зиг фунакравишен хозен, торснит дарлозен. Рак басахбулойс, таселхо милхоме, лозей кен норе, кейнштейн лоно шомо, промо.

Басьян. Цепатлте пальмес, диштот ун дерьям, дос лебен возгота базундерн там, алярымс восшвайген, аш тилштанд восшалт, ашинуй воскон форцукумен шуенбалт, аш тетла гвалдикс, а метрополин, а прувцу фаргесен бихлал берегбин, ди русише рейд, ундер пустлахер пляж, дос гойс восезгот ойс гебойт шолемаш, а винтл, а цертлехс, гот кислев гебрахт, мит битере кампфун фун фрайхейт ун махт, дизун гейт цум майрев мейверлаям, ун дорт вет зайн хейс, о-то-то, мин хастам.

Вот вам околь би яхат. Одом есойдой мы офор, вы софой ли офор. Бейне левейне из гуд атрунг бронзн. Адам есудо мы афар, вы софо ле афар. Бейно левейно тов ласот шлук вод. ועכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Хак Самеах. И в честь праздника, а также услады вашей для, с нами, звукооператором Михаилом Ольшвангом, мною и вами, бесценные нынче, диджей Андрей, Андрей Скиба, подготовивший плейлист из 12, так мы полагаем, композиций. И привет, Андрей. Я все ждал, когда же я смогу это сказать, и слава богу, не в честь Андрея Малахова. Вот, привет.
1: Привет. Рад быть у тебя в очередной раз.
0: И план у нас ясен. Несколько слов о композициях от Андрея. Ну, а затем сама композиция простенькая, но со вкусом, как говорится. Итак, первая композиция уже прозвучала вместо заставки. Что слушали и что будем слушать дальше? Андрей, приступай.
1: Мы слушали песню «Исраэль», у него очень сложная фамилия, Камакавино Оле, наверняка я не очень точно произнес, Изи, Израиль, короткое имя его Изи, и эта песня, которая была записана совершенно чудесным образом, он пришел в дождь ночью на студию, и пока ему настраивали микрофон, он просто взял юкелеле, вот так вот ее, между прочим, как бы спел с первого дубля, и вот именно эту версию мы слышим во всех фильмах, это же очень популярная мелодия, она людям очень полюбилась, вот, ну вот такое вот чудо было ее записи, да.
0: Over the Rainbow.
1: Over the Rainbow, и вообще сегодня я подобрал песни о чудесах, которые происходят каждый день, чудеса в обычных вещах, в обычных событиях, что-то необычное. Вторая песня будет Сэм Куки, он вырос в семье пастора на музыке госпель, и вот эту культуру он принес в рок-музыку, которая, ну, как бы мы после него, собственно, мы слышим влияние госпела очень сильно во всем. И песня сама легкомысленная, как бы, что мол, я не знаю там ни географию, ни алгебру, ни биологию, я, мол, ничего не знаю, я только знаю, что я тебя люблю, и вот как если ты меня тоже любишь в ответ, то какой это чудесный у нас мир. Вот. Но там есть один момент, который я вот хотел вам специально сказать до песни, чтобы вы его попытались услышать и согласиться со мной или не согласиться. Мне интересно, согласитесь ли вы. Потому что он там перечисляет, чего он не знает, математики, там, алгебры и так далее. Но в какой-то момент он говорит, я только знаю, что 1 плюс 1 — это 2. И я думаю, что там речь идет не про сложение математическое, а про то, что два человека, когда друг друга любят, то это больше становится, каждый из них становится больше, чем один, становится два вместе. Там есть эта строчка, вы ее услышите.
0: А сама композиция называется Wonderful, да?
1: Wonderful World. Wonderful World. Чудесный мир.
0: У нас будет очень похожее название еще, но я пока не скажу, типа тайна. Слушаем, поехали.

0: Итак, в студии диджей Скиба. Я вроде как совсем не пил, но назвал его диджеем Андреем, на что Андрей возразил очень логично. Андреев, диджеев много, а диджей Скиба один. Поэтому диджей Скиба в студии, и он приготовил для нас замечательный плейлист. Мы две песни уже отслушали, и мы идем к следующей. Итуана, Kind of Magic.
1: Эта замечательная песня была записана Queen, ну, создана и записана группой Queen, а Итуана спела кавер.
0: Так.
1: Итуана — это название проекта, и они спели кавер в совершенно в другом стиле. У Queen, естественно, это такой вот мощный стадионный рок.
0: Ракешник, да.
1: Да, такой вот. А Итуана сделали лаунж, такой расслабленный. И само музыкальное оформление, оно вот такое, как такие волшебные колокольчики. И сама аранжировка именно под атмосферу чуда, kind of magic. Это же
0: это вид чуда, такой вид магии. Да, вид чуда, да.
1: Это не просто kind of magic, вид волшебства. Это еще и miracle remix. Так что тут чудеса на чудесах. И это еще раз нам доказывает, что гениальная мелодия в любом
0: может
1: стиле,
0: быть в любом стиле, да,
1: да, звучит просто очень очень классно.
0: Поэтому Итуана, Kind of Magic.

0: Я думаю, что Kind of Magic — это то, что приготовил для нас диджей Скиба, потому что нам хорошо, уютно и тепло от песен, и не только. Пожалуйста, Андрей, скажи несколько слов по поводу следующей композиции, которую я уже очень рад установить. Да.
1: Следующая песня продолжает нашу тему чудес, добрых таких чудес, которые дают нам оптимизм. Написана она была в непростых условиях. Это группа Beatles, Пол Маккартни, песня Let It Be. Она была написана, когда в группе были споры, ссоры, тяжбы и так далее, и все были на грани нервного срыва. И вот в этой атмосфере ночью Полу Маккартни приснилась его покойная мама, она умерла, когда ему было 14 лет, и мама часто ему говорила в разных ситуациях «let it be», в смысле «отпусти эту ситуацию», «let it happen», «let it be». И он во сне его потрясло вот это вот то, как мама пришла и, значит, постаралась его вразумить, и он, когда проснулся, он тут же сел за рояль в течение 5 минут, написал эту песню, которая стала помогать людям в очень многих ситуациях. И думаю, нам она тоже будет в самый раз.
0: Конечно. Let it be.

0: И, казалось бы, кто может подхватить эстафету после The Beatles? А вот диджей Скиба нашел кто. Это будет тоже гений, да.
1: Ну, да, слава богу, есть очень много достойных музыкантов и прекрасных песен. Следующая песня была тоже создана в очень непростой атмосфере, когда на улицах были беспорядки, вражда между теми, кто хотел сохранить сегрегацию, чернокожие и так далее. И, в общем, все эти демонстрации на улицах и так далее. И Луис Армстронг настоял на записи этой наивной, доброй песни о том, что мир, он прекрасен просто потому, что есть зеленые деревья и синее небо, и белые облака, и что же вам еще, ребята, надо? Смотрите, как у нас классно. И вот эта песня, значит, напоминает нам, что в самой такой жесткой ситуации у нас все равно голубое небо пока есть, и так что...
0: Не надо об этом забывать, и эта песня продолжает сегодняшнюю тему концерта «Чудес».
1: Да.
0: What a wonderful world, говорил Луи Армстронг, и почему бы нам, как говорится, не последовать этому замечательному взгляду на мир. Слушаем.

0: Диджей Скиба в студии. У нас следующая композиция. Мы переносимся во времена более близкие к нам. Как правильно сказать, группа R.I.M.?
1: Ну, R.E.M., наверное.
0: Давай так и скажем.
1: R.E.M., Losing My Religion. Во-первых, хочется развенчать главный миф. Песня не о том, что кто-то потерял веру в Бога. Это как обычно, в английском у них есть идиомы.
0: Да, и ты скажи, потому что я слушал об этом Михаила Козырева, кстати. Он первым сказал для меня. Скажи, конечно.
1: Да, речь идет, это выражение, просто идиома на английском, которое обозначает человек, доведенный до крайней степени.
0: Потерявший терпение, потерявший уже хватит. Уже,
1: да, отчаяние, да. Терпение, вот такая ситуация, когда уже, ну, как кажется, что хуже быть не может. Вот это означает «Losing my religion». А песня создана была тоже благодаря чуду. Гитарист группы Питер Бак, он осваивал новый музыкальный инструмент — мандолину. И он, значит, вот теребенькал там. И пока он теребенькал, у него родился, собственно, вот этот риф. То есть, в общем-то, благодаря вот этой случайности и тому, что он просто дома тренировал технику на этой мандолине, возник этот риф и возникла эта песня, которая, ну, одна из...
0: Классная песня.
1: Одна из самых известных и самых удачных. Ну, у них, слава богу, очень много прекрасных песен, но это одна из...
0: R.E.M. Losing My Religion.

0: Следующая композиция называется «I have a dream», но не думайте, что мы с диджеем Скибы будем говорить про Мартина Лютера Кинга.
1: Нет, мы будем говорить про легендарную шведскую группу «Абба», которая вот вообще, если есть что-то общее в этих, в историях создания этих песен, которые несут надежду, но при этом сами были созданы в непростое время. Группа, в общем-то, тоже переживала не лучшие времена, ссоры, там, судебные тяжбы и так далее. И вот именно в это время они написали песню, которая детская, наивная мечта о том, что все будет хорошо.
0: Мы сейчас ее послушаем. Скажи, пожалуйста, очень короткий вопрос. Как ты относишься к тому, что вот они спустя там 150 лет посоединились, выпустили диск? Зачем?
1: Ну, надеюсь, это было действительно из желания сказать что-то, чего они еще не сказали.
0: Так уже они остались мечтой детства, юности.
1: Мне действительно интереснее оригинальные записи 70-х, которые уже были не новые, даже когда я их первый раз слушал. Я 74-го года рождения, то есть даже когда мне было там 6-7 лет, это уже было после.
0: Понимаешь.
1: А ты застал прям, когда они выходили.
0: Когда первый раз показали по советскому телевидению на Новый год.
1: Ну, я думаю, это была бомба просто.
0: Ну, в школе мы говорить уже ни о чем другом не могли.
1: Ну, естественно.
0: Абба, I have a dream. Поехали.

0: Честно признаюсь, погрузил меня диджей Скиба в приятную ностальгическую печаль, которая с праздником, конечно, несовместима, но, тем не менее, пробила меня на замечательный Абби. Идем дальше, Андрей.
1: Ну вот как раз следующая песня, она очень праздничная в том смысле, что без этой песни вообще невозможно представить ни один выпускной вечер. Но самое забавное, что, в общем-то, название этой песни переводится как «Скатертью дорога», и написал ее человек, которого бросила девушка, и вот он, значит, ей так зло бросает вслед, ну, мол, и «Скатертью дорога тебе».
0: Кто это? Вот, это замечательная группа Green Day.
1: Да, замечательная группа Green Day. Еще один Армстронг. У нас был Луи Армстронг, теперь Билли Джо Армстронг из группы Green Day, который написал просто под гитару со зла песню, когда его бросила девушка. Его уговорили включить эту песню в альбом, и теперь она стала главным гимном выпускных.
0: Ну что ж, больше Армстронгов хороших и разных, скажу я. Good Riddance, вот, так сказать, так переводится, так называется эта песня «О скатертью дорога». Это прекрасный перевод диджея Скибы. И мы сейчас будем с вами слушать песню, ну, классной группы Green Day. Поехали.

0: Ну вот, но диджей из Киева уже подготовил нам новую композицию. Пожалуйста.
1: Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Действительно чудо, которое произошло в карьере этой группы. Дело в том, что у них был до этого очень удачный хит, назывался «Walking on the Sunshine». Mm-hmm. Прекрасная песня, которую все любили. И как-то вот не получалось у них повторить этот успех. И, в общем-то, они стали такими, группа, которая уже уходит на нет. И тут вдруг они записывают песню, которая просто выигрывает Евровидение и становится любимой песней нескольких поколений. И, опять вот. Же, про чудо, про солнечный свет.
0: Да, всего только shine, вот и все, как бы. И мы слушаем Katrina и The Waves Love. Поехали, слушаем.

0: И у нас хорошее настроение, потому что такой замечательный плейлист подготовил нам диджей Скиба. А, но дальше круче. Давай.
1: Ну, не знаю, круче. Что же, конечно, что круче?
0: Две таких прям ух.
1: Да. Следующая песня. Чудо, собственно, в том, что две супер-дивы, Марайя Кэрри и Витни Хьюстон, которую все пытались сталкивать лбами и какой-то там скандал на этом организовать, а вместо этого они взяли и записали прекрасную песню к прекрасному мультфильму «Принц Египта». Называется «When You Believe», «Когда вы верите», мы верим в чудеса, да? Поэтому нам эта песня нравится.
0: Отлично, ну все, слушаем, получаем удовольствие.

0: После непродолжительного и бескровного спора с диджеем Скибой мы выбрали вариант концовки.
1: Ну что же ж, давай теперь.
2: Ну, поскольку у нас речь шла о чудесах, то последняя песня так и называется «Чудо». Это композиция группы Queen «The Miracle». Записывалось это в совершенно сложных условиях, когда Фредди был уже очень сильно болен. Музыканты приняли решение все гонорары, вне зависимости, когда они работали над этим альбомом, то чтобы укрепить, как бы, и чтобы этот альбом вышел максимально хорошим, они приняли решение делить гонорары поровну, вне зависимости от того, где чья песня, чтобы не было даже этих всех трений. И, в общем-то, не очень-то верили, что такую сложную композицию Фредди Меркьюри сможет спеть в своем состоянии, но он прям как птица Феникс вот так вот возродился на время записи, записал, и этот шедевр с нами остался как чудо того, что он делал.
0: Ну, вообще, известная штука, когда люди выходят на сцену, и на то время, пока они на сцене, они превозмогают свою болезнь, они, в общем, делают то, что, зачем они вышли, и уже потом, как бы, могут. Да, так что это еще одно чудо, и чудо, что Фредди смог и записал эту песню. И на этом я хочу сказать, что время нашей праздничной программы подходит к завершению. Вот, осталось его только на композицию «The Miracle» группы Queen. Огромное спасибо диджею Скибе. Ну, порадовал. И, мне кажется, совершенно замечательная тематика на праздник. Это песня о чудесах. Так было Андреем задумано, а так оно и получилось. Поэтому приходи снова. Мы тебя всегда будем ждать.
2: Спасибо, с удовольствием.
0: Во-первых, с праздником ты просто уже будешь ассоциироваться. А если праздников нет, приходи просто так.
2: Мы устроим, где мы, там и праздник.
0: Там и праздник. Вот. Мне нравится настрой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну вот, мы слушаем заключительную композицию. И позвольте мне еще раз пожелать вам хак самех. Пусть все у нас, у всех будет хорошо. Группа Queen, The Miracle.

0: И вновь хаксамех, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И мы хотим поздравить вас, бесценные, концертом замечательной и многими, мною уважаемой классной певицей ЛП, Лаура Пергалицци. Первая композиция, которая мне невероятно нравится, одна из наиболее успешных ее композиций, «Lost of You», уже прозвучала. Ну, дальше будут звучать, естественно, и другие. Я по обыкновению расскажу о ней совсем немного, дабы не тратить лишнего времени и не отвлекать вас от красивых и очень качественных песен. Поэтому мы без промедления двинем дальше. Следующая композиция LP «When We're High». Слушаем.
1: Hey, my love.
2: Yeah.
1: What's tonight's vibe like?
2: I don't know. I think a couple of people going up to the roof. No big deal.
1: Okay.
2: Yeah.
1: I'll meet you up there.
2: Okay. I love you, baby.
1: I love you too.

По-моему, невероятно классная инди-музыка, вот как она есть. И мы готовы слушать дальше. Тоже одна из моих любимых композиций в исполнении LP. Здесь в исполнении она сама автор и исполнитель. Композиция называется «Suspicion». Слушаем.

Мне, конечно, всегда нравился LP, но, честно, вот пока я не взялся подбирать песни, я даже, честно, не представлял, какое количество отменных, классных, интересных, оригинальных песен у нее есть. А тут просто, ну, что не песня, то шедевр. Лаура Пергалидзе родилась в 1981 году в Хантингтон-Стейшн на Лонг-Айленде в семье итало-американцев. Ее дед по отцовской линии был родом из Палермо, а бабушка из Неаполя. Пергалидзе выросла в Хантингтон-Стейшн и училась в средней школе Уолта Уитмена. Когда ей было 16 лет, умерла ее мать, и в 2014 году Пергалидзе написала песню «Forever for Now» в память о матери. После переезда в Нью-Йорк она стала использовать псевдоним творческий LP. Вот я сейчас хочу показать вам бесценную, совершенно замечательную, невероятной красоты композицию «Forever for Now», которую только что упомянул.

Ну, замечательная совершенно композиция, просто, ну, до мурашек. Мы продолжаем концерт. Следующая песня «Love is all I have». LP Лаура Пергалицы.

Сольный проект LP стартовал в 2001 году, когда певица представила свой дебютный альбом Heart-Shaped Scar, продюсировал Дэвид Лоури. В 2004 году LP выпустила второй альбом Suburban Sprawl and Alcohol, записанный с участием Линды Перри, американской рок-исполнительницы из состава группы Non-Blondes. В 2010 году она переехала в Лос-Анджелес. Свой первый прорыв как автор хитов она совершила, написав в соавторстве для Рианны песню «Cheers, Drink to That», вышедшую 12 ноября 2010 года на пятом альбоме Рианны «Loud» на лейбле Def Jam Recordings. В своем интервью на MTV News Рианна призналась, что эта песня одна из ее любимых в альбоме. И тогда, и после этого, Лаура являлась автором песни «Beautiful People», записанной Кристиной Агилерой, сотрудничала с группами «Backstreet Boys», «The Veronicas» и с певицей «Cher». Ну и на сегодняшний день она пишет для очень многих, не только для себя. Она пишет для таких исполнителей, как Рита Ора, Джо Уолш, Шер Ллойд, Элла Хендерсон и многих других. Ну и, как и всякий известный, классный исполнитель, она не чуждается коллабораций. Сейчас послушаем композицию, которую LP исполняет вместе с Иман Бек, и называется она «Fighter».

В общем, по-всякому может LP, может и сама, может в коллаборации, пишет для других, пишет для себя, и еще и невероятно красиво высвистывает эту мелодию. А там, где вы слышали вот этот художественный свист, это сама LP. В общем, со всех сторон замечательная исполнительница. Следующая композиция «Mi Corazón».

Так, смотрим, что у нас в плейлисте. А в плейлисте композиция «The One That You Love». LP.

Ну что же, знаковый момент в творчестве LP случился в сентябре 2015 года, то есть вышел первый сингл с четвертого студийного альбома Lost on You, песня Muddy Waters, ну а в ноябре вышел второй сингл, который так и называется Lost on You. А в июле 2016 года LP с огромным успехом выступила с этой песней Lost on You в Риме на фестивале Coca-Cola Summer Festival 2016. Режиссером видеоклипа для этой песни стал Чак Дэвид Уиллис. Сингл занял позицию номер один в хит-парадах Франции, Бельгии, Польши, Греции, Израиля и третью позицию в хит-параде Италии. Как подтвердила сама LP, композиция посвящена бывшей девушке ее, Тэмзин Браун, отношения с которой на тот момент оказались окончены. Да, действительно, значит, до 2015 года LP состояла в отношениях с актрисой и моделью Тэмзин Браун, затем жила с певицей Лорен Рут Уорд и с 2023 года встречается с чешской моделью Иветой Маурервой. Ну, счастья им всем, но все же нас больше интересует творчество LP. И следующая композиция «One Last Time». Поехали, слушаем.

to hold you one last time. Идем дальше. Следующая композиция LP Other People. Другие люди. Я должен... вот так вот клипы начинаются LP, и это очень хорошо снятые клипы, очень хорошо срежиссированные, их тоже можно смотреть с удовольствием, как такие мини-фильмы, и надо сказать, что их очень много, тут почти на каждую, собственно говоря, композицию, о которых я сегодня рассказываю, в общем, как какой-то клип да есть. Сейчас будем слушать уже саму композицию, пока я поставил не на полную громкость очередное вступление очередного клипа, но сейчас уже слушаем.

И да, когда поет LP, то действительно хочется сказать ей по названию одной из ее композиций «Don't Stop». Пой, плиз, дальше.

хорошее настроение. Даже если не все песни веселые, даже если есть песни печальные, все равно постарайтесь свыкнуться с этой жизнью и чувствовать себя как можно комфортнее.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирован, очень гармонично себя чувствует, настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции, Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через 3 года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах, аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мами Блю. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни этой очень много лет, слышали, конечно же. Другое дело история. Ее кто только не исполнял. Пол Мориа и его оркестр, и Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья, первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально, если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes. «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гвахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гвахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот это крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, «Canzone de due soldi». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении. На фестивале Санремо, это был 1954 год, тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Когда Лина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: вздохнуть заставит пора. О твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, и в Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно, и это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слова этой песни, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической. И, конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In Other Words, вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так, другими словами, In Other Words, в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте «Конрека». Не пожалуйста.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Хочется легкого, светлого.

вновь забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву,

Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного.

Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем.

0: человека.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

себе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

столе я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

Вряд ли я столько сию разбазарю. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших

вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Меня сочтут обманщиком,

нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось.

0: Deus, Paulus. Deus, Paulus. De outro lado. Балсис.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда». И много-много прекрасных строчек. Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.